Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

породить ненависть.

0: хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
2: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
3: С любовью от слушателей.
4: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
5: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бим-Радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Миражи.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: Бим радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Дино МС 47. Звонкий!

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: смерть.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
3: Мне бы букет цветов.
2: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
3: Ой, я даже не знаю.
2: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
4: Мальчики, я вас обожаю.
5: Соусы белявых.

0: 12.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
3: Мне бы букет цветов.
2: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
3: Ой, я даже не знаю.
2: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
4: Мальчики, я вас обожаю.
1: Соусы белявых.

0: евро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
4: Яркие летние хиты на BIM-радио.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Великий французский писатель стал автором цветной методики письма. Синим цветом Дюма обозначал фантастические романы, желтым – поэзию, а розовым – статьи в публицистическом стиле. Также Александр Дюма был великим авантюристом. Однажды он согласился участвовать в дуэли, где дуэлянты должны были тянуть жребий. Проигравший должен был застрелиться, и, к несчастью, им оказался Дюма. Писатель взял пистолет и ушел в соседнюю комнату, из которой через несколько секунд послышался громкий выстрел. Каким же было удивление окружающих, когда из комнаты вышел здоровый и невредимый Дюма. «Я стрелял, но промахнулся». Такими словами он объяснил свое везение.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
4: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
7: Лето на любимой волне.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодняшний день. Овны. Чаще общайтесь с друзьями, они помогут и советом, и делом, и деньгами. Тельцы. Несмотря на загруженность на работе, постарайтесь хорошенько отдохнуть от дел. Близнецы. Очень полезно изменить взгляд на некоторые вещи, у вас это произойдет естественно. Раки. Романтическое настроение не позволит вам скучать. Львы. Вечер будет гораздо лучше утра, в конце дня возможен приятный поворот событий. Девы, теплая ванна или массаж гораздо более подходят вашему настроению сегодня, чем рабочие дела. Весы, вы готовы к открытиям и новым впечатлениям? Спросите себя об этом. Скорпионы, день будет легким, приятным. Вы просто встанете с той ноги. Стрельцы, происходящее вокруг будет постоянно провоцировать вас спросить. Козероги, лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Будьте осторожны. Водолеи. Можно смело брать кредиты и делать денежные вложения, но все необходимо грамотно выверить. Рыбы. Этот день у вас будет напряженным, но вам это даже понравится. Желаем каждому знаку зодиака приятного настроения.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России прозвучало предложение организовать государственные брачные агентства. Их задача не просто содействовать в поиске партнера, но и проводить обучение основам семейной жизни для тех, кто планирует вступить в брак. В Татарстане на ремонт местных дорог выделено 20 миллиардов рублей. Цель программы – привести в нормативное состояние около 1300 километров дорог. На данный момент ее реализация достигла отметки в 55%. Осенние обувные тренды 2026 года делают ставку на баланс элегантности и комфорта. В числе фаворитов – ботильоны с острым мысом и устойчивым каблуком. Не теряют актуальности и классические лоферы на плоском ходу либо с миниатюрным каблуком. Еще один выразительный тренд – высокие сапоги-трубы из мягкой кожи. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BeamRadio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вот сегодня утром встал.
6: Ага.
5: Смотрю в окно.
6: Ну?
5: Вот как, знаешь, такой, а на улице такая волшебная погода. Такая.
6: Прям волшебная?
5: Волшебная, знаешь. И у меня в голове вот эта песня. Вот прям вот это слушаю. Ты ее сейчас знаешь.
6: Сиреневый туман. Прям сиреневый, что ли, был?
5: Над нами проплывает. Ты знаешь эту песню?
6: Конечно.
5: Над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит. Я думал, начать с этой песни. Хорошая песня же. Потом думал, а может быть вот с этой?
7: Синее море.
6: О.
7: Только море.
6: Обе красивые ведь.
5: Класс же.
6: А эту как у тебя теперь рука синее поднимется переключить дальше?
5: Подожди. Мы дойдем до самого главного. Вот сейчас.
6: Ну
5: вот,
6: все, поздно, я запел уже.
5: Поехали.

0: На берег наш родной, да. Потом я думаю, а про туман ведь не только Любэ пели. Даже Венера Ахатовна Ганеева, вот она вот. Знаешь Венера Ахатовна Ганеева?
1: Конечно.
0: Да, она у нас в Институте культуры преподает, и не только. Народный артист татарской России, кстати, даже. Да. И у меня есть классная песня, «Зангар туман» называется.
1: А, знаю.
0: Тоже да, слышал, да? «Синий туман», по сути, тоже.
1: Ну да.
0: Как и у Маркова, ну, собственно, Маркина, точнее, Маркова, говорю.
1: Mm-hmm.
0: Его сейчас. Очень красивая песня.
1: Согласен. И да, голос-то прям... какое.
0: А, Вера Хады, что она? Когда пела. Ай, ну как красиво, да?
1: Мы сегодня, получается, не утромены, мы сегодня утро-тумены.
0: Утро-тумены. А ведь про туман полно песен. Вот видишь, «Зангар туман». И вот сейчас «Синий». Вот, но ну, красиво.
1: Красиво,
0: вот
1: согласен,
0: это,
1: да. Ой, какие ноты берет парень.
0: «Зангар туман».
1: Смотри, подсказывает слова еще.
0: Меня рахат сказать, да. Еще вот такая песня из про тумана, смотри. Ты помнишь ее?
1: Нет, я пока что-то не узнаю.
0: Сейчас узнаешь.
1: Угадай, мелодия у нас началась пока.
0: 100% угадаешь. Давай, по голосу. Ты узнаешь по первой ноте. Нет, пока.
1: А нота была уже, да, по которой
0: я должен был... По голосу.
1: Давай.
0: Ты узнаешь его из тысячи. Вот так, вот сейчас.
1: Ну-ка.
2: Уходишь опять на аллеях тумана.
1: Это Иванушки?
0: Ну, конечно. Ладно, друзья, много песен про туман. Пишите, какой вы вспоминаете песню про туман. +7 972 724 2028. Ну, а мы начинаем самое лучшее на свете утреннее шоу под названием «Утромэдэ». Да, немножко ностальгировали под классную музыку про туманы, друзья.
1: А какая... я сегодня попозже, что ли, стал? Я как будто чуть-чуть видел туман, а потом раз и нет его.
0: Нет, а я прям туман был. Я потом ехал, когда сюда на студию, прям туман, вообще классно.
1: У меня сегодня не было времени с утра к окошку подойти просто.
0: Кирюк пишет: «Доброе утро, парни, вы что-то рано начали рубрику «Утроки»?»
1: Ну так пятница, душа поет, знаете ли.
0: Да, нет еще. Вот еще у фаната «Факел» говорит: «Есть гимн «Сектор газа туман». Да, он тоже у меня перед глазами есть. И ветер надо освещает путь. Понимаешь, «Сектор газа», ну классно же.
1: Прям подборку всех песен про туман, знаешь.
0: Да, ребят, пишите, какие у вас в голове вот песни, когда вы видите туман. Вот какую песню вспоминаете на наш номер, как я уже говорил, +7 972 724 2028. Ну а нам пора начинать. А мы с Андреем уже готовим историческую справку.
1: Да,
0: потом у нас сегодня будет.
1: Рассказывать.
0: Да, у нас еще будет и утроманиш в этом части.
1: Конечно.
0: В самом конце, да. А много игр в этот день. У нас даже сегодня будет поздравлялка со звонком прям.
1: О, нормально.
0: Будем человека поздравлять. Класс, друзья. Все в лучших традициях. Давайте представимся. Андрей Дмитриев.
1: Фарид Галимов.
0: Это пятница. Хайрлита. Доброе утро!
3: Шоу «Утромены».
4: А я думал, слова.
3: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
5: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мам, а где мне делать уроки?
10: Можно потише? У меня созвон.
11: Кто сейчас в ванную?
12: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
13: С Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио – юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
14: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку равную вашему возрасту на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
17: для детей. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
18: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
19: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
20: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
19: Мама, я в эфире!
20: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
21: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
22: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Историческая справка.
5: Ну что ж, друзья, историческая справка.
6: 21 августа.
5: Абсолютно верно.
6: 2026 год.
5: Ничего себе.
6: Да.
5: У нас много сообщений. Лилиан писал: «Доброе утро, Бим». «Доброе утро, пацаны». Саня написал нам: «Саш, привет». Рустем пишет: «Еду в Уфу, туман страшный».
6: Да, вы аккуратнее там, пожалуйста. Илья вот тоже написал, что М7 туман.
5: Да, на Гульнарго тут туман есть, у Газманова песня.
6: И у Газманова туман, и на М7, и на Газманова.
5: А вот сейчас, наверное, в Казани Газманов тоже, потому что сейчас же новая волна, тут, по-моему, все звезды, все в Казани, по-моему.
6: Так, может, Газманов тогда туман свой привез с собой?
5: Может быть. Антошка пишет: «Да, салямба, братишки. Здорово, Антон, здорово.
6: Угу.
5: А Лилия Воронко пишет: группа «Комиссар Туман», «Туманище» есть песня.
6: А у «Руки вверх» что, не, спука... не вспоминаете вот эту вот? Ну что же ты, туман, игрушку новую? А, ну ладно. А там у них, а «Туман», у них есть песня там, «Атамана туман».
5: Вот, она пишет: «Марсель», Мерсев, говорит: «Я Марсель из Ижевска». Такая песня вспоминается: «Туман, туманище над миром стелется, туман, туманище, как молоко. А ты ушла с другим, а мне не верится, что ты ушла в туман так далеко».
6: Эх.
5: Эх-то петлюра.
6: Как будто еще про молоко очень не хватает. Там в рифму было бы тоже.
5: О, нам тут много прислали песен про туман. Ладно, мы про них расскажем чуть позже. А нам же надо начинать историческую справку. И начнем мы традиционно с праздников. Поехали. Ну что, какие у нас сегодня праздники-то?
6: Много, наверное, их.
5: Да, вот сейчас я...
6: Если из таких прям вот серьезных официальных брать, то сегодня День офицера России.
5: О!
6: Нет, вообще это не официальный, на самом деле, профессиональный праздник. Его учредили организация «Офицеры России». Дату выбрали тоже не случайно, 21 августа, канун Дня государственного флага Российской Федерации.
5: Мы поздравляем.
6: Ну, соответственно, да, в этот день поздравляют команды и состав вооруженных сил МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств, а также ветеранов и курсантов военных вузов. И мы поздравляем.
5: Мы поздравляем офицеров. Я думаю, будет сегодня правильно, чтобы прозвучала песня «Офицеры, офицеры».
6: Смотри, как много внимания у нас Газманов уделяет сегодня.
5: Да, ну, так совпало. Что еще сегодня? День без косметики и макияж сегодня.
6: О, так, я девчонки. Прям вот это, прям вот я по празднику сегодня.
5: И серьезно?
6: Я смотрю, ты тоже сегодня не красился.
5: Да, парень, как всегда. Сегодня еще Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Ну, осуждаем, конечно, это, но это такой праздник.
6: Ну, это серьезно, конечно.
5: Что еще?
6: Да.
5: День сбора диких трав.
6: Mm-hmm.
5: День заботы о себе в интернете. Интересно.
6: Да, интересно.
5: День ораторского искусства.
6: С праздником нас еще раз творить, смотри.
5: Да, вообще же классно.
6: Ну, наше же тоже ораторское искусство, оно же где-то там близко же.
5: Что-то у меня не пойму, мне почему-то...
6: Невнятно сказал я про ораторское искусство как-то.
5: А, слушай, у меня тут что-то все перемешалось.
6: У тебя все перемешалось?
5: Я думаю, что у нас это все по-другому-то идет.
6: Давай, я тогда расскажу.
5: Давай, расскажи, вот так.
6: Всемирный день предпринимателей сегодня. Ну, это если уже так промасштабно прям. Соответственно, праздник посвящен людям, которые создают компании, запускают продукты и услуги, внедряют технологии и организуют рабочие места. Вот они, самые предприимчивые. Люди, которые не спят ночами, волнуются, переживают. Ох уж эти кризисы, как они их тревожат и триггерят всегда.
5: Да, уж и не говори. Так, что еще? Что еще сегодня?
6: День заботы о себе. А, ты уже сказал. День поэта сегодня. Ты когда-нибудь стихи писал какие-нибудь или что-нибудь вот такое писал?
5: Ну, я что-то... Ну,
6: дипломную работу писал, Фарид?
5: Я здесь на радио, помню, писал этот. Помнишь, что у нас был этот, как его? Когда новости читали мы.
6: А, под музычку. Запойные новости.
5: Запойные новости, да.
6: Ой, какие времена ты вспомнил-то. Все, ну все, поэт, получается, тоже. Поздравляю тебя.
5: Сегодня еще день гладиолуса.
6: Гладиолуса?
5: Знаешь, почему?
6: Это в КВНе номер был тогда показан?
5: Не, прям, есть такой день гладиолус, да, почему?
6: Нет.
5: Потому что гладиолус.
6: А, и все, и так, да? Так, и там так написано или...
5: Да. Ну и Андрей нашел классный праздник. Он относится Ко всем Викам. У нас есть слушатели Вики?
6: Наверняка уж.
5: Вот Вика, отрицающая депиляцию. Поэтому у нас сегодня день ежевики.
6: Это вообще народный праздник на Руси. Да. Это уже про народный календарь. Это надо уже рассказывать тоже надо. Что?
5: Не говори. Ладно, друзья, у нас здесь есть страны разные. Давайте посмотрим, что в разных странах происходят эти праздники. Поехали.
6: Давай.
5: Сегодня день молодежи, день рождения короля в Марокко. В США день сладкого чая. Ну, это мы тоже любим. А, что еще? День борьбы национальной полиции в Индонезии.
6: Смотри, у нас там борьба самбо, борьба дзюдо. А у них такая борьба есть, соответственно, да? Тоже да. Вид спорта, может
5: быть? В Польше сегодня день оптимиста. Да, на Филиппинах день памяти Ниноя Акино. Кто бы это ни был, не знаю. В США сегодня день пожилых людей еще. И в Аргентине день женского футбола.
6: Женского футбола?
5: Да. Хабиц, Месси аргентинец тоже.
6: Да, сегодня футболки XS в основном Месси одевается просто.
5: Ну и в Чили сегодня день гражданской авиации. Поздравляем их. А у нас есть свой любимый народный календарь. Let's go! Так, что у нас там?
6: Ну вот ежевика, а так сегодня, конечно, Мирон Ветрогон ведь.
5: Да, Мирон Ветрогон, это в этот день чтят память святителя Мирона Крицкого. Вот такой человек был.
6: Ну, наверняка важный.
5: Смотри, в старину говорили, Мирон и Ветрогоны пыль по дорогам гонят, красное лето провожают.
6: Ах, они какие.
5: Да, а и также славяне отмечали в этот день, период, день Стрибога, повелителя ветров. Стрибога, да. Что можно делать в этот день? Собирать лесные дары можно.
6: Но.
5: Также. Так, извините. За футболом.
6: Женского футбола?
5: Да. Хабиц, Месси аргентинец тоже.
6: Да, сегодня футболки XS в основном. Месси одевается просто.
5: Ну и в Чили сегодня день гражданской авиации. Поздравляем их. А у нас есть свой любимый народный календарь. Let's go! Так, что у нас там?
6: Ну вот ежевика, а так сегодня, конечно, Мирон Ветрогон ведь.
5: Да, Мирон Ветрогон, это в этот день чтят память святителя Мирона Крицкого. Вот такой человек был.
6: Ну, наверняка важный.
5: В старину говорили, Мирон и Ветрогоны пыль по дорогам гонят, красное лето провожают.
6: Ах, они какие.
5: Да, а и также славяне отмечали в этот день, период, день Стрибога, повелителя ветров. Стрибога, да. Что можно делать в этот день? Собирать лесные дары можно.
6: Но.
5: Также. Так, извините. Загадывать желания.

0: по дорогам гонят, красное лето провожают.
1: Ах, они какие.
0: Да, а и также славяне отмечали в этот день, период, день Стрибога, повелителя ветров. Стрибога, да, правда. Что можно делать в этот день? Собирать лесные дары можно.
1: Но.
0: Также. Так, извините, загадывать желания обязательно.
1: О, это мы умеем.
0: Потому что обычно был такой: приходить на перекресток и загадывать заветное желание, собственно, дождавшись порыв ветра.
1: О. Не будем призывать на перекрестке идти, да?
0: Не надо. А также проводить обряд на здоровье в этот день, ну, полагался.
1: Это какой?
0: Если в доме кто-то сильно болел, его нательное белье стирали и сушили строго на улице, на ветру, чтобы он выдул все хвори.
1: Ну, проветривают, чтобы заодно.
0: Сегодня даже принимают гостей. Такое обычай, да. Чем больше людей соберется в доме за чаем, за постными пирогами, тем больше счастья и достатка будет у хозяев. Что нельзя делать? Внимание.
1: Так, ну-ка.
0: Поднимать вещи на дорогах и перекрестках.
1: Ага.
0: Даже если вы нашли ценную или красивую вещь, к ней нельзя было прикасаться. Да, если вдруг увидите на дороге лежит чей-то айфон, не берите.
1: А я видел, ты машину тоже на дороге припарковал, а она у тебя ценная. А как ты ее будешь теперь брать на дороге?
0: Это моя, чужие нельзя, это чужие.
1: Все, ладно.
0: Ругаться и жаловаться на жизнь нельзя, Андрей.
1: Да?
0: Да.
1: Терпим, значит.
0: Особенно запрещал ссориться на открытом воздухе. Ветер мог подхватить дурные слова, вернуть их человеку в стократном размере.
1: А я сейчас как вот окошки закрою, так все скажу тебе, знаешь ли.
0: Я открою потом. Делать генеральную уборку тоже не стоило. Мытье полов и выметание углов старались отложить, чтобы случайно не вымыть и не вымести из жилища благополучия.
1: Все, генеральную не делаю, максимум полковниковскую.
0: А самое главное, сегодня нельзя делиться планами.
1: Планами не делаю.
0: Рассказанные в этот день мечты и цели могли улететь на ветер и никогда не исполнится.
1: А я знаю, что сейчас буду делать? Не скажу.
0: Вот так вот. Народы, привет, какие у нас тут есть? Каков Мирон Ветрогон, таким будет и весь грядущий январь. Опаньки. Какой, туманный, что ли?
1: Туманный, похоже, январь будет.
0: Получается так, что ли?
1: Ну там, я боюсь, в январе это снег, может быть, а не туман.
0: Сильный ветер или шторм, жди затемнёванной Насти и сырой осени. Нет, ветра вообще нет, прям абсолютно штиль такой. Тихий, теплый, ясный день. Осень будет долгой, сухой, мягкой. Тихий, теплый. Ну, не ясный только, к сожалению.
1: Ну, то ли еще будет, может быть, сейчас как... Увидим солнышко-то скоро.
0: А если много ягод на рябине и в лесу, зима окажется ранней, лютой и морозной.
1: И снегири будут пьяненькие валяться.
0: Да?
1: Вот попозже так.
0: Снегири бухие.
1: Ну, они жили в рябине такую.
0: Ну, а мы погнали дальше, друзья. Пойдем-ка мы, собственно, к хроникам событий. Let's go. Так, что происходило у нас в этот день?
1: У меня вот событие 1192 года.
0: Ничего себе, давай, кто там?
1: В Японии власть перешла от императора к сёгуну. Я просто помню, в детстве момент там сериал такой был. Да, сёгун, по-моему, прям назывался. Ой, прям...
0: Смотрите, в Японии вообще, вот, чтобы знать, как бы, кто такой сёгун.
1: Давай.
0: В японской истории так называли... Сейчас, секундочку. Так назывались высокопоставленные военные, которые обладали реальной властью и управляли Японией большую часть времени. С 1192 года до реставрации Мэйдзи. То есть, военные руководили.
1: Это главнокомандующий такой, получается.
0: Да, военные руководили страной, получается. Так, так, что дальше пошли. 1803 год. Австралийская газета Sydney Gazette впервые в мире дала подробное описание коалы. Того самого смешного.
1: Это такой фоторобот, что ли, у них там коалы был какой-то такой. Опубликовал первое подробное описание коалы.
0: Коала, да. Класс.
1: Так, что еще? В 1902 году я вижу в США основан Cadillac как отделение концерна General Motors для выпуска автомобилей класса люкс.
0: Cadillac.
1: Да.
0: Круто,
1: а у нас
0: круто.
1: Почему-то Cadillac это больше без крыши машин. Я все правильно? Или я что-то
0: машина
1: напутал?
0: Без крыши.
1: Машина без крыши это Cadillac, да?
0: Да нет, они разные. Они были Cadillac тоже без крыши, тоже были.
1: А.
0: Это какой год это был?
1: Это 1902, по-моему.
0: А, второй же. Отлично. Так, 1911 год, смотри, какое интересное событие. Из Лувра похищен портрет Моны Лизы.
1: Ого.
0: Тот самый. Через 2 года картина случайно была обнаружена во Флоренции. Задержанный позднее похититель по имени Винченцо Перуджиа объяснил содеянное желанием восстановить справедливость, вернув Италии украденный Наполеоном первый шедевр. Ну, блин, благородная цель у него была. Ну, реально, это же итальянская картина. Какого она перепуга во Франции находится?
1: А я смотрю, вообще есть статистика какая-то такая, да? Раз в 100 лет примерно Лувр грабит.
0: Ну да. 1916 год Перу провозгласил свой нейтралитет. Так, что еще? Так, у нас зрение немного остается.
1: В 1914 году летчик российского императорского военно-воздушного флота Ян Нагурский вместе с механиком Евгением Кузнецовым совершили первый в мире, в мировой истории, если уж быть точнее, полет над

0: арктическими льдами, представляешь?
1: Класс, класс, класс, класс, класс. Так, скаканем уже в советские времена. 1954 год. В Якутии в бассейне реки Далдын открыто первое коренное месторождение алмазов. Кимберлитовая трубка, названная Зарницей.
0: Где-где прям этот координат? Якутия. Скинь мне на всякий случай.
1: Там есть, все найдешь.
0: Я посмотрю, может, там еще с 54-го года что-то осталось на самом деле.
1: Ну да. 59-й год. Даже прихрюкнул я. Гавайи получили статус 50-го штата США.
0: Ух ты.
1: Ничего себе, я не знал, что в 59-м.
0: Нормально, нормально, да.
1: Так, ну и еще давай события скажем. Так. 1976 год. Во Франции начался первый европейский фестиваль панк-рока. Прикольно.
0: Да.
1: Ну и давай-ка посмотрим, кто родился в этот день. У нас времени-то совсем немножко осталось. Поехали. Так, кто родился в этот день? Начнем с кого? О, Юрий Сергеевич Энтин.
0: Это кто?
1: Это советский, российский поэт, драматург, поэт, песник, писатель, сценарист, широко известен в России и СНГ благодаря песням из кино, теле и мультипликационных фильмов. Лауреат премии президента Российской Федерации. Вот. Ну, Энтин крутой.
0: Теперь знаем.
1: Да. Да, где вот у него? Тут листать надо. Много-много у него произведений. Да, у него вот и «Четверо из одного двора», «Бременские музыканты». Да. «Веселая карусель», «Дед Мороз и лето». Ну, короче, полно.
0: Ой, слушай, ну такие классные прям, если честно, произведения-то, да. Усейн Болт родился в 1986 году.
1: Быстрейший человек.
0: Ямайский легкоатлет. Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.
1: Вот такой музыку сделал. Вот такой музыку сделал, да. Быстрый человек, сам быстрый человек.
0: Там надо тогда драм-н-бейс какой-нибудь такой.
1: Сегодня день рождения отмечает Глен Хьюз. Это бас-гитарист группы, собственно, Deep Purple. Он участвовал, кстати, собственно, и в Black Sabbath тоже играл вместе с Оззи Осборном. Также сегодня день рождения Ким Кэтролл. Это все поклонники сериала «Секс в большом городе» 18+. Она играла самую отвязную, собственно, Саманту Джонс в этом фильме. Такая там, ну, вообще оторва самая. Что еще? О, сегодня отмечается день рождения Кэтрин Энн Мосс. Помнишь, что такая?
0: Нет, не совсем.
1: Это Тринити из «Матрицы». Это та самая Тринити. Это она, да.
0: А она реально существовала, что ли?
1: Да. Серж Танкиан отмечает день рождения. Это, собственно, замечательный коллектив System of the Down. Нью-метал Альберта очень любит, очень любит. О! Отмечает день рождения человек, с которым у меня даже фотография есть.
0: Ну-ка.
1: Это Лиам Перис Хоулет. Скажите, кто это?
0: Кто
1: друзья, это?
0: Это
1: создатель и участник английской электронной группы The Prodigy.
0: О, да.
1: Это он создал. Это его вообще музыка. Вот эти все. Да? Там Кейт Флинн покойный, вот этот вот Максим, они певцы просто. А всю музыку пишет, вот, собственно, вот этот вот Лиам Перис Хоулет.
0: Ну, прикольно.
1: У меня есть с ним фотка, кстати, если вдруг могу это выложить. Также Николай Валуев. Кто еще? Ализе певица. Ну и кто? И Мари Краймбрери. С днем рождения.
0: С днем рождения, конечно.
1: Ребят, давайте мы этот день, собственно, сделаем великим для истории человечества. Ну а мы продолжаем. Хайрлита, доброе утро.
0: Доброе.
2: Историческая справка.
1: Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Бим Радио представляет финальную летнюю вечеринку. Называется она как?
0: Мы из 90-х.
1: Да, да. Как кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом диджей Айон. А кто ведет, ты знаешь?
0: Конечно.
1: Кто?
0: Альберт Батони.
1: 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей 20.00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+.
3: Реклама на Бимра.

0: Звони 5-174-174.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-77-06-7650. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
2: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто-19».
4: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный Парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тики-вики. Веселые каникулы, только стики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
9: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, ОГРН 127-329-44-741, 16+.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
11: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
12: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
13: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодняшний день. Овны, чаще общайтесь с друзьями, они помогут и советом, и делом, и деньгами. Тельцы, несмотря на загруженность на работе, постарайтесь хорошенько отдохнуть от дел. Близнецы, очень полезно изменить взгляд на некоторые вещи, у вас это произойдет естественно. Раки, романтическое настроение не позволит вам скучать. Львы, вечер будет гораздо лучше утра, в конце дня возможен приятный поворот событий. Девы, теплая ванна или массаж гораздо более подходят вашему настроению сегодня, чем рабочие дела. Весы, вы готовы к открытиям и новым впечатлениям? Спросите себя об этом. Скорпионы, день будет легким, приятным. Вы просто встанете с той ноги. Стрельцы, происходящее вокруг будет постоянно провоцировать вас спросить. Козероги, лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Будьте осторожны. Водолеи, можно смело брать кредиты и делать денежные вложения, но все необходимо грамотно выверить. Рыбы, этот день у вас будет напряженным, но вам это даже понравится. Желаем каждому знаку зодиака приятного настроения.

0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ребят, хотим рассказать вам о плюсах работы ведущим на Бим-радио.
2: Вот настолько хотел раздавить, что доживать не дал даже.
1: Да, друзья. Плюсы вот какие. Смотрите, уже второй день подряд наш любимый московский рынок нам привозят завтраки. Ой, ребятушки, ну московский рынок, конечно, вообще такой крутой сделали его, просто навороченный.
2: Да,
1: просто.
2: Они сегодня к своим завтракам, по-моему, кстати, нам намекают на то, что пятница прям, если честно.
1: Да, кстати, да.
2: Вот эта рыбка так и манит, знаешь ли, да? Нам, в общем, тут рыбу привезли, что это чир, насколько я понимаю, да?
1: Да, нет, московский рынок сказали, что у них появился новый корнер, называется Ямал. Называется он Ямал, и Ямал нас сегодня угощает. Во-первых, нам прислали рыбу.
2: Да, нам даже сказали, что она к нам самолетом летела.
1: Бизнес-классом.
2: Я на ценник смотрю сзади, возможно,
1: Да-да-да.
2: Такая, плавники вытянула вперед.
1: Да, рыба лежала, и приносит шампанское, которое не взорвет.
2: А самое, представляешь, к ней кто-то подошел и сказал такой, а вам что, рыба или курица?
1: Рыба или курица? Она говорит, ты посмотри на меня.
2: Курица, конечно.
1: Курица, конечно. Да, чир, друзья. Нам еще принесли, вот смотри, дачный паштет с овощами. Надо попробовать.
2: А там хлебушек, ты видел, как он, мне кажется, они вместе вообще прям что-то волшебное сделали?
1: Да, так хлеб не просто так принесли. Под этот специальный хлеб, такой тортин называется.
2: Мне кажется, где-то сейчас выздоровел Альберт и уже идет к нам.
1: А знаешь, прикол, вот этот тортин, они говорят, что он из закваски, то есть он не на дрожжах.
2: А, это про хлеб ты как-то.
1: Цельнозерновая мука. Да, а тортин, кстати, нам зеленая гречка предоставила. Да.
2: Ну, выглядит очень аппетитно, я, конечно, да. Так внешний бы состав вот сразу не понял.
1: Мы сейчас с Андреем в перерыве хотим сейчас открыть, вот, во-первых, вот этот паштет, а также нам прислали печень на лима.
2: Печень на лима?
1: Да, на лима. Так пришел, ногу поднял, так печень так бросил на стол.
2: Намели мы на лима печень ловили. Меняли мы печень на лима на линя.
1: И вот мы на этот хлебушек с Андрюшкой как намажем вот этот ай, паштет.
2: Нет, ты пока утрома не будешь проводить, я съем уже все.
1: И положи сверху рыбку вот эту. А это слабосоленый чир тут. Чир.
2: Да.
1: Чир. Интересное название рыбы, кстати.
2: Я тоже никогда не пробовал, если честно.
1: Чир.
2: Я думал, на че только чехонь существует.
1: Не, там много, все еще. Че, попробуем, ладно. Кстати, ты представляешь, я тут узнал на наш любимый московский рынок, который просто такой навороченный стал. Там эти, кстати, уже, как вот там, бистро открылось, такое куча. Говорят, что их там аж 18.
2: 18? Это там да. Какой-то тоже фудкорт, что-то такое получается?
1: Да.
2: Или тут рынок и слово фудкорт неприменимо?
1: Ну, не знаю, но у них называется, они называют его, ну, не знаю, корнер называют. Ну, фудкорт пусть будет, да. 18 штук, представляешь?
2: Ну, это нормально, это вот, хороший выбор такой.
1: Вот из того, что я знаю, там есть перемячная классная, горячая перемячная. Там есть какой-то маленький француз, какой-то кафе есть такой, да. Потом итальянское там быстро, если я помню.
2: Но грузинское вчера нам привозили.
1: Вьетнамское кафе, грузинское, да, вьетнамское там есть. Ой, да там полно всего. Также восточный какой-то стритфуд там есть. Так он называется, по-моему. Ист он называется, Ист, как Восток.
2: Это достаточно приехать на московский рынок и устроить себе такой гастрономический тур, на самом деле, да?
1: Да, почему нет? Да приехал там и все, что хочешь, попробовал. Кстати, воскресенье, вот чтобы ты знал, нам, я думаю, стоит сходить 23 августа.
2: Ага.
1: Там на рынке яблочный спас.
2: О, да. А яблочки какие, смотри, опять же, видимо, к этому и лежат. Яблоки просто красивые, да.
1: Да, у них там ярмарка, поэтому можно будет купить те самые длинные яблоки, кстати, вкуснейшие. Мы с Андреем попробуем сейчас обязательно. Из Скородумовки.
2: Из Скородумовки?
1: Дувановские, пастилу, ижевскую, ягоду, халву. Короче, все, что хотите. Ой, и нам, кстати, эти яблоки привезли, знаешь, какие вот? Нам привезли знаменитые дувановские яблоки из яблоневых садов из Дрожжановского района.
2: А, это, видимо, сорт такой специальный какой-то, да?
1: Да. Слушай,
2: ну красивые, красивые они, конечно.
1: Какой-то сорт, какой-то, нам сказали, что это вот визитка прямо вот этого.
2: Что-то вот, я тоже про название, если честно, даже не знаю.
1: Подожди, там подписано же, Беркутовский, вот!
2: А Беркутовский?
1: Да.
2: Какое серьезное название.
1: Ладно, ребят, мы у нас пока время есть немножко, да, собственно, утромали. Пойдем с Андрюшкой что-нибудь заточим, вкусняшка.
2: Да, вам тоже хорошего, доброго утра.
1: Да, московский рынок, спасибо.
2: Приятного аппетита, кто завтракает.
1: Ну и какая погода будет, мы тоже сейчас прямо с Андреем расскажем, прямо вот сейчас вот. Поехали.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» – спецзастройщик ООО «Октава». Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Точнейший прогноз погоды. Андрей Дмитриев, прошу вас, расскажите, что нас ждет сегодня.
2: Так, ну что, на данный момент в Казани пока плюс 16, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается.
1: И это хорошо.
2: Да, ну вчера, по-моему, тоже не ожидались, а потом раз и что-то немножко было.
1: А вечером долбанул, да, немножко,
2: да. Ну, в общем, мы такие, вроде не ожидаем, но на всякий случай
1: но,
2: готовы.
1: Но ожидаем.
2: Да, где-нибудь амбреллу под мышкой носим с собой, соответственно. Что касается максимальной температуры воздуха днем, она сегодня составит плюс 23, ночью плюс 14, завтра примерно так же, плюс 23, но ночью уже чуть теплее, плюс 15, а в воскресенье того, знаешь ли, плюс 25, и прям солнышко, а ночью плюс 19.
1: Да.
2: И понедельник плюс 25, но там три капельки рисует, конечно.
1: Прекрасно, прекрасно, друзья. Вот такая классная погода, лето еще продолжается, наслаждаемся им, а у нас впереди классная рубрика. Любимая рубрика нашего юриста.
2: Золотые нулевые.
1: Золотые нулевые, да. Друзья, давайте слушать, наслаждаться. Кстати, песня классная. Группа Camaro. Помнишь, такая была? Camaro. Сейчас все узнаем. Давайте послушаем, давай. Насладимся.
7: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
8: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Информация на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 330 тысяч рублей. Прикинь, Андрей, по программе «Трейдин» и по госпрограмме.
1: Надо брать.
0: Подробности официальный дилер «Лада Канавто». И по телефону 230-30-30, город, код города 843. Акции действуют до 31 августа 2026 года. С одним временем осталось-то. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то...
1: «Канавто».
0: Оу, oh, yeah.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
5: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
6: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.

0: авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
2: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62. Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
5: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пробежимся быстренько по казанским дорогам, взглянем, что там происходит. По данным Яндекс.Карты, 2 балла в Казани, самая большая пробка, как и вчера, на улице Мира. Вот парк в улицу до Сибирского тракта, 27 минут времени потратите. Улица Кулгалиота, Вражная улица до улицы Агачинок, 7 минут. А Гвардейская улица от улицы Адаликуты до улицы Николая Ершова, 4 минуты. И 4 минуты на Тетскую улицу от улицы Челюскина до Копылова. Мосты и дамбы, практически все по нулям. На Кировской только в центре 1 балл, но это не считается. Так. И что у нас там по ДТП? А я так смотрю на карту, а все хорошо.
7: Да, я тоже ничего не вижу.
6: Ну и все, и нет ДТП. Все шикарно, значит, мы побежали играть в игру «Утромания». Поехали.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор игры «Утромания» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна. Заработать деньги своими знаниями можно в проекте «Утромания». Ну а если вы попали в сложную жизненную ситуацию, обратитесь в юридическое агентство «Просто в законе». Если каждый звонок с незнакомого номера – стресс, долги растут быстрее, чем зарплата, остановите этот замкнутый круг. А в агентстве «Просто в законе» знают, как списать долги легально. Верните себе спокойный сон и уверенность в завтрашнем дне. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 212-13-18. 212-13-18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Ну а у нас, дорогие друзья, уже опытный игрок в студии. Зовут его Рустем Искаков. Рустем, доброе утро.
8: Доброе утро. Доброе утро.
6: Рустем, ты же один раз был у нас? Или сколько?
8: Я был... Давайте так, я считаю, это, не знаю, какая-то удача, может быть. Я был во вторник, был в среду, был в четверг, и вот теперь в пятницу.
6: Поэтому о, ничего себе!
7: Фарид, а давай еще раз его представим, а то я трансляцию не успел запустить.
6: Давай еще раз.
7: Он непредставленным остался в трансляции просто.
6: Да? Ты запустил сейчас?
7: Все, готово.
6: У нас в гостях Рустем Искаков!
8: Доброе утро!
6: Да, трансляция в ВК идет, все могут зайти, посмотреть на Рустема, как он выглядит. Ну, немножко о себе, как обычно, Рустем.
8: А что там рассказывают обычно? Что там обычно рассказывают?
6: Где работаешь, жена,
8: коренной
6: дети?
8: Коренной казанец, работаю в сфере вентиляции, жена, дети, все...
6: Все есть.
8: Все тартип.
6: Все тартип. Ну, отлично. А у нас правила все те же, ты их прекрасно знаешь. 5 вопросов, да. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч. 100 несгораемое. И в любой момент ты можешь остановиться, забрать сумму и как бы и до свидания. Как бы.
8: Ну да.
6: То, ты готов?
8: Готов? Да, конечно, всегда
6: первый
8: готов.
6: Первый вопрос на 100 рублей, разминочка, let's go!
0: Утромани.
6: Вопрос 100-рублевый, очень простой. Куда звали Антошку в детской песенке, а в итальянской песне звали Антонио? Антонио, пойдем копать.
8: Картонио. Да-да, сейчас именно этим, наверное, многие казанцы занимаются на своих участках. Там.
6: Конечно. Звали
8: картошку.
6: Антошку копать картошку, абсолютно верно. 100 рублей.
0: Утромани.
6: Прекрасное начало, 100 рублей уже в кармане, несгораемая сумма.
8: Да. Уже, да.
6: Впереди вопрос на 500 рублей, и, соответственно, мы, конечно, сейчас прямо сейчас к нему переходим. Поехали. Рустем, назовите русский аналог французской поговорки «Нечего ругать кошку, когда сыр съеден».
8: Mm-hmm.
6: Ну, русский аналог тоже есть такой.
8: Может, татарский?
6: Нет. Нет, тут прямо именно то, что именно о чем говорится, вот как бы к чему ведется. То есть они говорят, что ты кошку ругаешь, когда сыра-то уже нет?
7: Да, что-то произошло, и
6: да, что произошло, да.
7: Нет смысла делать то, что...
8: Ну да.
6: Да, у нас в русском языке чуть по-другому она звучит.
8: Почему-то у меня сразу же такое... ассоциативный ряд построился. Это когда смотришь в зеркало, ругаешь себя, а тут, оказывается, не зеркало виновато. А я сам. Нечего пенять на зеркало, коли рожа кривая. Наверное, так, нет?
6: Ну, тоже подходит, но немножко по-смысле. Другая.
8: Еще раз давайте про кошку.
6: Давай еще раз. Назовите русский аналог французской поговорки «Нечего ругать кошку, когда сыр съеден».
7: Наш начинается на слово «после».
6: Да.
7: В качестве подсказки. После чего-то...
8: После драки кулаками не машут.
6: После
8: наверное,
6: драки
8: так.
6: Кулаками не машут. Ну, конечно, это 500 рублей.
0: Утро мании.
8: Что за подсказку?
6: Да, такая небольшая подсказка. Ну, в принципе, твой вариант, вот это то, что там...
8: Тут тоже похоже.
6: Да-да-да, то, что там кривое лицо в зеркале, тоже подходит, кстати, реально подходит.
8: По смыслу.
6: Да, ну что ж, у нас впереди вопрос на 1000 рублей. Я даже не спрашиваю, идем или нет, конечно, идем.
8: Да, да.
6: Останавливаться-то? Поехали! Экспресс-мотиватор для русскоязычных. Если план А не сработал, не сдавайся, у тебя есть еще это. Для чего? Чтобы осуществить задуманное. А для того, чтобы осуществить задуманное. А что именно есть и в каком количестве? Так, еще раз. Экспресс-мотиватор для русскоязычных. Если план А не сработал, не сдавайся. У тебя есть еще это для того, чтобы осуществить задуманное. А что именно есть и в каком количестве? О, интересный вопрос.
7: Такой, да.
6: Такой сложноватый, немножко, скажем так.
7: Если подумать, ответить можно.
6: Да.
8: Логически, да, давайте размышлять.
6: Он логический, можно сказать.
8: План А не сработал.
6: Да, значит... если план А не сработал, не сдавайся. У тебя еще есть еще это... для того, чтобы осуществить задуманное. А что именно есть и в каком количестве?
8: Что-то все мысли разбежались из головы. Время.
6: Сложновато, такой вопрос, честно говоря. Время. Андрей, тут, я думаю, надо подсказать немножко.
7: Подсказать? Сложно даже подсказать-то как-то.
6: Ну да.
7: Вот есть какой-то план А.
8: Да.
7: Он не сработал.
6: Посмотри, экспресс-мотиватор для русскоязычных именно. Если план А не сработал, не сдавайся. У тебя есть еще это для того, чтобы осуществить задуманное. А что именно есть и в каком количестве? Такой сложненький, на самом деле.
8: А как подсказочка там по поводу подсказочки?
6: Так, что же как-то подсказать-то вот еще?
8: Ну, это как из рода поговорок, что ли? Или же просто вот, ну что-то не получилось?
6: Не, не совсем, не поговорка. Вот сразу, не поговорки это.
7: Да, здесь такой просто на логику, мне кажется, вопрос больше.
8: На логику. Бамбур. Если не получилось...
6: Мы вообще с этого начинаем школьное обучение, наверное. Вот так вот помочь. Может, такая подсказка поможет.
8: Я не знаю. Сделаю еще раз. Попробую еще раз.
6: Еще раз вопрос задам. Экспресс-мотиватор для русскоязычных. Если план А не сработал, не сдавайся. У тебя есть еще это для того, чтобы осуществить задуманное. А что именно есть и в каком количестве? Там кто-нибудь правильно ответил, нет? В трансляции.
7: Да, кстати, есть единственное сообщение, оно как раз верное, да.
8: Вот надо было его сюда.
7: Она. Любовь.
6: Не факт, что она бы здесь это угадала, понимаешь?
8: Ну да, согласен. Я даже не знаю, как это все...
6: Ну, подсказка такая. Мы это изучаем в первом классе прямо. С этого начинается наша учеба.
7: Виль к нам тоже подключился с таким же ответом.
6: О, Виль, молодец.
8: Ну, если из школы,
6: то
8: повторение, мать учения. Наверное, так.
6: То есть это твой ответ, повторение.
8: Ну, пускай будет, да, так.
6: Окей, я принимаю этот ответ, и сейчас мы с вами, друзья, узнаем правильный ответ.
0: Утромены утроманят.
6: Да, вот я почему говорил, что вот мы изучаем это в первом классе. Вот что мы первым делом проходим в школе?
8: Ну...
6: Вот когда приходишь в школу,
8: буквы,
6: у нас чему?
8: Буквы, цифры, правильное правописание.
6: Буквы. Буквы.
8: Буква А.
6: Вот если А у нас не сработало...
7: Можно сделать еще план Б, к примеру.
8: План Б.
7: План В.
6: План В.
7: И сколько таких вариантов еще
6: план
7: может быть?
6: План С. Сколько таких вариантов еще можно?
8: Ну, весь алфавит.
6: А весь алфавит это плюс еще сколько?
8: Ну, там 33, по-моему, у нас.
6: Вообще 33, но если А не сработало, остается еще?
8: 32.
6: 32 буквы у нас сейчас остается. Вот такой ответ. Это алфавит, да. Если план А не сработал, не сдавайся, у тебя еще есть это. То есть у тебя еще план Б.
8: Еще есть 32 да, плана,
6: у тебя,
8: да?
6: Да, у тебя план Б есть, план В, план Е, Д, Г, вот и все остальное. Это был правильный ответ, это, конечно, 32 буквы.
8: Ну, нам татарам немножко может попроще.
6: Вот, 50% скидка нам всегда. Да. У нас вообще 39 букв.
8: Ну, абсолютно верно. У нас еще больше планов получается.
6: Поэтому и не ответил правильно.
7: У нас планов больше может быть.
6: У нас и планов больше на 6 штук. Но все равно молодец, Андрей, прошу вручать 100 рублей эти самые наши заветные с автографами, с печатью.
8: Вот ничего себе.
6: Ну и, конечно, можно передать приветы. У нас в гостях Рустем Искак. Рустем, прошу на камеру, в прямую трансляцию.
8: Ну что ж, у меня сегодня, наверное, самый неудачный выход в эфир. Но ничего страшного, я думаю, мы будем еще раз покорять эту высоту.
7: А, по-моему, тебя... очень даже удачно получилось.
6: Да, ты же еще в понедельник не приходил.
8: Вот. Поэтому, если бы вы еще проводили это мероприятие в субботу, воскресенье, было бы еще интересно. Но лучше отдыхать надо.
6: Ты же был вторник, среда, четверг, пятница.
8: Да, ну понедельник еще.
6: Понедельник тебе еще? Так что все, мы ждем тебя в понедельник обязательно.
8: Я тоже готовился. Хочу передать привет своей супруге Оксане. Она сейчас меня внимательно слушает.
6: Оксана, привет.
8: Моим детям, Кариму и Раилю, моим близким, друзьям, которые меня сейчас тоже слышат. Всей Казани с пятницей. Еще немножко. И выходные. Надеюсь, они будут теплые. Вот. Компании «Промооборудование» хочу передать привет. Отдел продаж, коммерческий отдел, бухгалтерия. Юля, привет. Да. И, собственно, и компания «Профрегион» обязательно хочу передать привет. Это наши, это мы лидеры по вентиляции на рынке Казани. И России, можно сказать. Поэтому всех ждем. Звоните, пишите.
6: Мы с Андреем присоединяемся.
8: И особенно я вчера обещал одному...
7: Соточку за рекламу верните, пожалуйста.
8: Одному сотруднику пообещал его лично привет передать. Рома Жданов, привет тебе большой.
6: Рома Жданов, тебе привет. Это была игра «Утромания», и у нас наш гость Рустем Искак. Рустем, спасибо.
8: Спасибо.
6: До новых встреч. Поехали дальше.
8: Спасибо.
0: «Утромания». Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости.
9: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Россияне получат возможность ставить оценки социальным учреждениям через смартфон. Такой механизм по поручению президента должны внедрить в каждом регионе. В Татарстане на диагностику дорожного полотна с применением технологии искусственного интеллекта направят свыше 118 миллионов рублей. Нейросети задействуют для выявления дефектов, в том числе трещин, выбоин и просадок покрытия. От современных технологий к культурным событиям города. Робот iBeam подготовил для вас инструкцию по красивому прощанию с летом. Шаг 1. Заходим на maximilians.ru и бронируем стол на 28 августа. Шаг 2. Зовем друзей, с которыми хочется проводить лето. Шаг 3. 28 августа в 20 часов прибываем в ресторан Maximilians. Шаг 4. Включаем любимые хиты 90-х, танцуем и наслаждаемся последним летним отрывом. BeamRadio Радио представляет. Ведущий Альберт Батанин, диджей Айон, живая музыка, подарки и атмосфера, с которой лето точно запомнится. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на BeamRadio.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: ТТС.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру».
9: Запрещено для детей.
10: Мам, а где мне делать уроки?
11: Можно потише, у меня созвон.
12: Кто сейчас в ванную?
13: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
14: Семейный шопинг стал проще с «Марс Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
15: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется... Не требуется... Требуется... Не требуется... А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Вот это смешно было, да! Солнце белявых!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Ну что, друзья, 8.15 на часах в студии уже, прикинь, уже
8: это
7: время.
8: Это же 8.15 пятницы.
7: Пятница, да.
8: Понедельник, ты же прям понимаешь, да, у кого-то 8 часов начался только рабочий день, и тут же раз 15 минут прошло.
7: Это же классно, классно. Нет, ну, конечно, не классно, время бежит, так жалко, конечно. Лето пролетело, как
8: не
7: зачем.
8: Нет, ну, рабочую часть дня не так жалко.
7: Кстати, про работу.
8: Ой, да ты уверен, что в пятницу надо вообще про работу
7: не,
8: говорить?
7: Не-не-не, я просто расскажу. Вот, смотрите, давай. Ребят, физическая работа, ага. Вот физическая, ну. Повышает риск деменции. Оказалось, это плохая альтернатива спорту.
8: Да?
7: Представляешь? Вот, пожалуйста, анализ 74 исследований. 4,2 миллиона участников было в этих исследованиях. Угу. Показал, что прогулки, поездки на велосипеде и спорт в свободное время снижают риск деменции на 24%.
8: О-о-о.
7: А тяжелый труд на работе повышает его на 20%.
8: Ну ты не в удовольствии же там это все делаешь.
7: Да,
8: конечно.
7: Дело не в самой физической активности. Работа может быть связана со стрессом, вредными условиями, шумом и отсутствием окон для восстановления. У нас окна есть в студии. Шумно, конечно, ну мы сами шумим.
8: Это мы шумим.
7: Это мы шумим, это, да. А так прекрасно. Так что, ребятушки, сегодня пятница. Что, давайте вместе будем понижать, ну, собственно, вот эту вероятность деменции.
8: Да.
7: Сейчас что делать такой... сегодня? Прогуляться надо.
8: Кто-то на стройке такой шел за кирпичами, сейчас такой думал, 5 понесу. А такой, а, нет, 2 возьму только.
7: Да, да, да, да, да. Друзья, надо что сегодня, во-первых, прогуляться.
8: Да.
7: Прокатиться на велике. Ага. Погладить кота, допустим. Ну, какому-то, по-моему, он тоже помогает стресс на этот.
8: Ну, может быть, да.
7: Да, что еще?
8: Или как минимум разделите свой стресс с котом, погладь его против шерсти.
7: Да, свою там жонку потрогайте, не знаю, там. Подойдите к супу и скажите, разрешите пожать вам грудь.
8: Ну, не знаю. Как по-спортивному это звучало.
7: Ну, да.
8: Пожать грудь.
7: Да, да, а что нет-то? Классно же.
8: Ну, согласен, конечно,
7: ну,
8: конечно.
7: Ну, все?
8: Да, от работы надо отдыхать.
7: Согласен. Ну, кстати, я 2 года никуда не ездил, представляешь, 2 с лишним уже. Вот, внутренне. Вот 2 года надо в Турцию скатался, и все. И вот уже все никак.
8: Ну,
7: тем более еще июнь был это.
8: Сейчас условка у тебя этот, погасится. Или ты почему не ездишь, я что-то
7: запрет, когда сниму, да?
8: Я не понял просто, чем это.
7: Да, у меня то одно, то другое, то вот, знаешь, никак. Вот смотри, сейчас такой, вроде езжай, да? У меня сейчас... 25-е мероприятие веду. Юбилей одного уважаемого человека. Mm-hmm. Очень уважаемый. 85 лет, ничего себе, прикинь.
8: Ну вот после этого и езжай как да. раз отдыхать.
7: Ну. Ну потом, да, подожди, у меня там 30-го еще мероприятие. Mm-hmm.
8: Ну, между ними сгоняй на пару дней хотя бы.
7: В сентябре уже мероприятие. Да 2 дня куда ты поедешь, 2 дня?
8: Ну, да ладно, чего уж прям, у тебя машина села, у тебя пригородная электричка же тем более.
7: Пригородная электричка.
8: Выгодно перемещаться.
7: Кстати, никогда не думал, у меня же реально пригородная электричка.
8: Ездишь же за пригород. Так что...
7: Ребят, как начался ваш пятничный день? Пишите на плюс 792-72-102-8. Вот. Что ты там пишешь-то?
8: С какими планами, может быть, вы в этот день входили? Что ждете от выходных? Не, ну слушай, нормальную погоду обещают на выходных.
7: Да класс, это радует, вообще прямо радует. Я вот сегодня смотрю, что не будет дождя, я прям планирую, что и сегодня не жарко так, прям думаю, пойду сейчас после эфира и пересяду на мотик.
8: Нормально.
7: Хотел его помыть как раз, надо сполоснуть его, потому что пыльный месяц.
8: Ты уже его готовишь к зиме, что ли, потихонечку?
7: Нет, какой, если будет кататься, если будет нормальная осень, мы до октября гоняем легко вообще. Даже у нас было до ноября даже, когда скатались.
8: Да?
7: Ну, было так тепло, сухо, и ну, не было льда, ничего. То есть...
8: Я на доставщиков смотрю, и мы снег вообще нипочем на этих всех там велосипедах электрических,
7: подъездах и так далее. У меня друзья, которые на эндуро носятся, так у них круглый год они гоняют.
8: Да?
7: Да, они вообще не останавливаются.
8: Я на машине тоже круглый год езжу.
7: Ну, машина понятно, это же мотоцикл все-таки, понимаешь? Ой, классно, ребят. Пишите, как, что. Мы пойдем с Андреем еще поищем для вас интересные новостюшки. Ну, а самое главное, мы скоро проведем игру. Разыграем, пригласите на нашу замечательную вечеринку.
8: Которая уже скоро.
7: Да, не пропустите, ребята.
2: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Друзья, которые на эндур носятся, так у них круглый год они гоняют.
1: Да?
0: Да, они вообще не останавливаются.
1: Я просто на машине тоже круглый год езжу.
0: Ну, машина понятно, это же мотоцикл все-таки, понимаешь? Ой, классно, ребят. Пишите, как, что. Мы пойдем с Андреем еще поищем для вас интересные новостюшки. Ну, а самое главное, мы скоро проведем игру. Разыграем, пригласите на нашу замечательную вечеринку.
1: Которая уже скоро.
0: Да, не пропустите, ребята.
2: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: из 90-х.
1: Друзья, недавно прошла вечеринка «Расколбас» из 90-х. До сих пор вспоминаем и делимся впечатлениями с нашими гостями. Было очень здорово. Ну, а мы вас, дорогие друзья, приглашаем насладиться последними яркими моментами лета вместе с «Бим-радио» на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Что ждет наших гостей?
2: Да рассказывай.
1: Живая музыка, любимые хиты из 90-х. Танцы и атмосфера эпохи. Конкурсы на лучший образ, кстати.
2: Ну, это класс.
1: С подарками, конечно, и подарки тоже. За пультом диджей Айода, ведущий...
2: Альберт Ботанин.
1: Вот, точно, все верно. 28 августа. Ресторан «Максимилиц». Сбор гостей в 20:00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. А прямо сейчас мы с Андрешкой. С Андрешкой проведем... Вернее, разыграем. Целых 3 пригласительных билета на нашу вечеринку.
2: Да, для того, чтобы выиграть один из пригласительных из этих 3, как раз вам надо отправить сообщение в Макс на номер плюс 792-72-42-102-8 с правильным ответом на вопрос, который прозвучит далее.
1: Да, Андрей задает вопрос, дает 3 варианта ответа, и вам надо просто сказать, написать 1, 2 или 3, то есть, собственно, вариант ответа. Ответьте верно, забирайте подарок. Ну, заберут подарок какие у нас по счету слушатели?
2: Так, сегодня пятница. Давай 5-й.
1: 6-й. А, нет, давай 5-й, 7-й, 9-й.
2: 5-й, 7-й, 9-й.
1: Нечетные такие, да?
2: Ну, давай.
1: Да, нормально?
2: Давай.
1: 5-й, 7-й, 9-й слушатель заберет у нас пригласительный. Ну что ж, давай, Андрей, бомби, какой вопрос и варианты.
2: Чтобы выиграть пригласительный билет на вечеринку «Проверь свое знание песен 90-х», надо продолжить песню просто, да? Точнее, я предложу вариант, как она может продолжаться, вам надо выбрать правильный. Итак, песня... Всем хорошо известная.
1: Ну-ка.
2: Даже могу пропеть, если хотите. Фотография.

0: с наивной подписью от Васи. Это первый вариант, соответственно. Фотография 9 на 12 с наивной подписью на память. Это вариант номер 2. И фотография 9 на 12 с наивной подписью на радость.
1: На радость.
0: Да. На, от Васи на память или на радость.
1: Я понял, что вариант был такой. Флюорография 9 на 12.
0: И как тут рассмотреть-то маленькое?
1: Да-да-да.
0: Тут песня врача уже.
1: О, посыпались варианты, друзья. Мы скоро вернемся после небольшого блока рекламы и, собственно, расскажем вам и скажем, кто заберет 3 пригласительных билета. Совсем вам прямо скоро уже.
2: Мы из 90-х.
1: Информация на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Кто, куда ведет любовь? Куда?
0: Любовь, ну, там, к семье, к друзьям.
1: К семье, конечно, к друзьям, к новым возможностям. «Лада Грант» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто». И по телефону 230-30-30. Код города 843, вы все знаете. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то
0: «Канавто».
1: Да.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226 93 45. Крутовская 20.
4: За

0: Про. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр».
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Бугрань, 127-39-244-741, 16+.
9: Один день, один визит, один белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с BLG от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
10: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для BLG S50 комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
11: Ну что там?
12: Усталость и сонливость.
11: Да-да, совсем сонливый.
12: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
11: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
14: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. Пао «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: из 90-х.
1: Пора озвучить имена победителей тех наших любимых радиослушателей, кто отправится на нашу вечеринку 28 августа.
2: Итак, первая тройка игроков. Финалистов, получается, которые встретятся на вечериночке, это Тимур.
1: Тимур.
2: Алиса и
1: Ильнур. Селезнёва?
2: Нет. Ну, я им написал вообще, они уже должны быть в курсе. Вот Тимур с Ильнуром уже даже мне все свои данные прислали, которые мне необходимы.
1: Тимур, Алиса и кто?
2: И Ильнур.
1: И Ильнур. Тимур, Алиса, Ильнур. Как все складно, прям
2: будет. Да.
1: Тимур, Алиса, Ильнур.
2: Ну, это, видишь, опять же, пятница, то все складывается прям самым наилучшим образом.
1: Значит, хорошо, ребят, вас поздравляем. Мы вас поздравляем, вам по одному пригласительным отправим. Ну, если захотите кого-то с собой захватить, ну, можно приобрести еще билетик.
2: Не, надо захватывать-то. А, в смысле, этот, с собой, мы с компанией.
1: С собой, взять, ага, да, ага, с собой, ага. собой, за что это такое? Все, возьмут кого-нибудь с собой.
2: Ой.
1: Вот так вот, поздравляем.
2: Да. Классно потусите.
1: Да, а мы сейчас вернемся буквально вот.
0: Мы из 90-х. Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Да, друзья, вести с полей. Тут прям даже, кстати, уже вот появился даже в телеграм-канале. Вот нам писал наш слушатель, враг, что страшная авария на перекрестке, собственно...
2: Декабристов Комсомольская.
1: Да, это когда вот если въезжать на Кремлевскую на дамбу. И вот я уже вижу, что появилось видео даже в одном телеграм-канале. Так. Что там происходит?
2: Ты пересказывать там будешь страшности?
1: Нет.
2: Какие-то?
1: Да, друзья, сильная авария, там Лада Гранты, еще какая-то иномарка большая, говорят, там уже и скорая, и все. Так что если вдруг все края, ну, не знаю, объезжайте по другим дамам, наверное, да?
2: Да, вот товарищ враг, опять же, пишет, если вы едете со стороны декабристов в сторону центра, кроме крайней левой, там две скорые, пожарка стоит, и есть пострадавшие, говорят, Лада Гранта с ленд-крузером.
1: Да, я вот смотрю, тут прям из видео, там даже, там приехала МЧС на мотоциклах, инспектора ГАИ на мотоцикл стоит тоже, и пожарные приехали.
2: Гамора Б. Симпсон нам пишет тоже, крылай, пробка со стороны Энерго. Ну и фоточка прикрепляет, что тут происходит, да. Соблюдайте правила дорожного движения.
1: Да, абсолютно верно. Кстати, друзья, вот не будут... Вы же слышали, да? Слышал, нет, что в одном из наших университетов, по-моему, в КХТИ, что ли, где-то там, во дворе откопали танк «Пантера».
2: Да, слышал, мы даже обсуждали, по-моему, это
1: да?
2: В эфире.
1: Нет, мы с тобой не обсуждали.
2: С Альбертом, значит, обсуждали.
1: Наверное, да. Так вот, появилось видео изнутри этого танка.
2: А, да?
1: Да, такой этот. Мне вот интересно, что будут с ним делать? Было бы здорово, если его восстановили.
2: Ну, интересно, да. Это история этого вуза.
1: Если его восстановить... Вообще, мне кажется, есть смысл его восстановить и вот, допустим, в Парке Победы выставить как техника нашего врага, скажем, который проигравшая.
2: Ну, слушай, если он столько лет был вкопан, то еще, мне кажется, чтобы восстановить и прям вид создать какой-то такой красивый, прям, чтобы выставлять его.
1: А что вкопан? Ну, по сути же, если он вкопан, он, значит, практически законсервирован был.
2: Матушка земля консервировала его, да?
1: Нет, изнутри его не надо особо восстанавливать. Не надо, чтобы он двигался же, по сути-то. А вот здесь снаружи все восстановить, это все... Это дуло, все вот эту вот броню подкрасить.
2: Покрасить там.
1: Покрасить, да. И, ну, почему нет? Это же историческое. То есть, вот, собственно, наша техника. Далее, допустим, техника.
2: А сколько там покраска элемента стоит? Сколько покраска элемента стоит?
1: Это же жестянечком надо.
2: Сейчас будем звонить, да, в сервис и узнавать, сколько стоит покрасить танк.
1: Мне кажется, я даже жестянка не возьмется за покраску.
2: Нет, ну, насколько я знаю, опять же, по-моему, со слов Альберта, там внутри этого танка когда-то производились эксперимент какие-то там взрывчатые, в том числе. То есть,
1: ну да, то есть они. Я так понимаю, что этот танк был использован для того, чтобы испытывать различные... Так,
2: видимо, лаборатория танк.
1: Да, да, скорее всего, но они же должны были понимать, что да как там.
2: Ну, наверное, да. Вообще, конечно, это интересно.
1: Ну да, вообще.
2: Сейчас, возможно, спустя годы там КАИ откопает день какой-нибудь самолет такой же.
1: Да и вообще до сих пор продолжают откапывать со времен войны. Чего только нет там.
2: А что откопают энергетики?
1: Кабель какой-нибудь?
2: Нет, они же откопают, если энергетики что-то откопают на своей территории, то это, скорее всего, будет куб вот этот из трансформеров 18+, вот этот «Искры», по-моему, назывался, или как он там назывался, светящийся вот этот.
1: Да-да-да.
2: Бесконечная энергия, ну что-нибудь подобное, наверное. У меня фантазия, смотри, включилась сразу.
1: И не говори.
2: Энерго откопает тессеракт. Во, все, я придумал.
1: Тессеракт тоже? Камни бесконечности начнется сюда.
2: Да,
1: фантастика, конечно, счета. Ладно, друзья, время же 8.36, кстати. У нас ей будет игра, кстати, в следующем часе мы проведем игру.
2: У нас и в этом часе будет тоже слово за слово.
1: В этом тоже будет совсем скоро, так что внимательно слушайте, и когда мы призовем, дозванивайтесь.
0: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: И вновь точнейший прогноз погоды на волнах любимого радио. Кстати, я смотрю за окно, у нас там дождя нет, это прекрасно. Так вот, пасмурно вроде как будто бы, да, так облачно с прояснениями. Ну да. И такой приятный холодок идет с улицы.
7: Ну, давай, по градусам. Ну-ка, примерно оцени, сколько это?
6: 16.
7: Посмотрев в экран, сказал Фарид. Ну, действительно, Фарид четко ощущает погоду. Плюс 16 градусов в Казани, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Такая вот радостная весть для вас. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 23 градуса. Ночью будет плюс 15. Завтра ровно такая же погода, судя по прогнозу. Днем плюс 23, ночью плюс 15. И тоже малооблачно или облачно с прояснениями. В воскресенье чуть потеплее. Солнышко и плюс 25. Также 25 и в понедельник обещают, но там уже дождь.
6: Солнышко в руках и венок звезд в небеса.
7: Ты сегодня... солнышко-то в руках, да, все, отпусти, пускай на небо,
6: да,
7: оно идет.
6: Сегодня 23 же, да, максимум будет? Классно, классно. Да, да, погода, да, классная, настроение классное. Пятница, ребятушки, наслаждаемся летом и пятничным настроением. Нам мы сейчас кое-что расскажем вам.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Что расскажу-то я, смотри.
7: Давай.
6: Андрей, ты же в своей квартире живешь?
7: Ну да.
6: Ну, ваш ипотека или все, вы закрыли уже?
7: Нет, есть маленькая ипотека у нас.
6: Ну, да. Хорошо, хорошо. Ну, уже свое жилье, уже хорошо. Потому что вот те, у кого нет жилья, ребят, внимание, татарстанцу, чтобы накопить на новостройку, придется откладывать всю зарплату 9,2 года. 9 лет и 2 месяца, получается. А, внимание, аналитики, мне причем их аналитики тоже интересно. Аналитики исходили из средней цены квартиры в 11,5 миллионов рублей. Это согласен, это у нас такое есть. И средней зарплаты в 104,8 тысяч рублей.
7: Ага.
6: Вот мне вот это очень смущает.
7: Это, то есть, получается, вот с зарплатой в 104 тысячи рублей ты должен ее все откладывать на протяжении 9 лет?
6: Да, если у тебя 104,8, ты в течение 9 лет и 2 месяцев должен откладывать всю зарплату, чтобы квартиру себе купить.
7: Ну, это не на первоначалку, это прям вот ты такой, прям накопишь и купишь.
6: Ну, вся, видимо, да. Да, получается, да. Тут
7: инфляция тоже не учитывается?
6: Инфляция, не знаю. Ну, вот представь, ну, наверное, учитывается. Причем, вот я смотрю по списку, мы там далеко внизу. Вот, а, нет, не внизу, подожди. Красноярский край, это почему на первом месте стоит? У них средняя стоимость 8,7 миллиона рублей. А, у них средняя 122 тысячи рублей.
7: Ничего за себе. Квадрат, что ли?
6: А, и меньше, наоборот. Нам много придется откладывать. То есть им-то меньше откладывать надо.
7: А, то есть у них там более доступно получается.
6: Да. Слушай, неужели у нас средняя зарплата 104, ну, почти 105 тысяч рублей?
7: Ну, средняя вполне себе, может быть.
6: Ну, это как средняя температура по больнице,
7: да,
6: все?
7: Да-да-да, и как капуста и мясо.
6: Капуста и мясо, голубцы, да-да-да.
7: Сравнение много на этот счет.
6: Кто-то просто капусту ест, кто-то только мясо, да, и получается в среднем голубцы едят.
7: Да-да-да.
6: А, весело, ребят. Ну, а что же делать-то? Вот так вот и живем.
7: Ну, конечно, хочется чуть более доступно. А с другой стороны, тут же, опять же, насколько я понимаю, это рейтинг по городам?
6: Ну да, по регионам.
7: Ну, даже вот на нашей уже памяти за последние там лет 10-15, как сильно поменялась Казань.
6: Очень сильно, очень.
7: Да,
6: очень.
7: Ну и вот все, что происходит в Казани, мне кажется, это автоматически влияет на увеличение стоимости недвижимости. Квадратный метр это растут на все.
6: Ну, тоже верно, тоже верно.
7: И людей нас больше становится, приезжают вот. И приезжают. И строится все.
6: Да строится еще как.
7: Все, вот. Скоро начнется вот это все, Казань не резиновая.
6: Марс пишет, через 9 лет эта сумма фантиками станет. За фантики не купишь квартиру.
7: Ну, может, не фантиками, может, этими, как их там, кругленькие такие еще были, фишки. О, фишками, может, станет. Наклейками там.
6: Ах, да. Слушай, там классное сообщение пришло от Рамиля. Рамиль говорит, я очень редко у вас что-то выигрываю. Но на прошлой неделе супруга сначала со своего телефона выиграла билет.
7: Угу.
6: А на следующий день с моего. Так мы сходили на расколбас.
7: А, да что? Да.
6: Было весело, даже в конкурсах участвовали мы. Вот прикинь.
7: Правильно сделали, конечно, если уж идите на такую вечериночку. Что в стороне-то? Надо
6: не, прикинь, как круто. То есть, выиграли и супруга, и мы оба выиграли, и пошли.
7: Все, они сейчас подумают, чтобы выиграть у нас телефон, еще и потом с третьего телефона тоже что-нибудь выигрывать.
6: Да, для ребенка.
7: Да-да-да, троем уже будут ходить.
6: Ребят, мы все, конечно, рады видеть. Да, 28 числа вот у нас снова будет вечеринка классная.
7: Альберт Ботанин вообще готовится, тренируется, там танцы новые разучивает.
6: Танцы новые разучивает, да. Вот, если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: О, кстати, хорошая песня.
6: Да. И, кстати, про жилье тоже, смотри. Перед 1 сентября спрос на студии в Казани вырос на 29%.
7: А, ну это логично. Студия, да. Небольшое жилье. Мне кажется, там 1-2 человека, студенты какие-нибудь приезжие.
6: Да. И чаще
7: большое
6: всего
7: удовольствием снимут.
6: Чаще всего ищут в Новосавинском районе. Средняя цена квартиры по городу 34,9 тысяч рублей. Студии 26,9. Дешевле.
7: А мне нравится Новосавинский район.
6: Ну,
7: я там полжизни там прожил, поэтому
6: понятно.
7: Мне там комфортно.
6: Ладно, друзья, продолжаем. Скоро, кстати, мы поиграем слово за слово. Не пропустите.
8: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпиона». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0 плюс.
11: Отец, чем будем новую беседку красить?
12: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
11: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
13: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
14: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
15: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто-3».
17: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
19: А еще там дают подарки за покупку.
20: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
21: Ой. Это у меня в глазах двоится.
22: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту «Клуба чемпионов».
23: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
24: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
25: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
26: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
27: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
28: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х».
26: 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
0: Кислотный диск.
26: Насладись последними яркими моментами лета вместе с BIM Radio.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
26: Реклама на радио – хорошо. Реклама на BIM Radio – еще лучше. 2-930-800.
2: Буквально через пару минут игра слово за слово. Нам надо двоих участников. Куда звонить, Андрей? Кто нужен?
3: 292-102-8. Мальчик и девочка нужны.
2: Мальчик и девочка. 292-102-8. Прямо сейчас звоните. Андрей ждет.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатна.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Только-только мы обрадовались, что не было, нет ДТП, а в городе там 3-2 балла даже было идти. На тебе 4 балла! Ну что такое вообще? Самая мощная пробка – это улица Мира. Сибирский тракт от Тополя в улицу до улицы Журналистов. Там потратите целый час. Улица Декабристов от улицы Лушникова да, до Пролетарской улицы 28 минут. Это потому что ДТП там. Центральная улица, улица Кулгали от улицы Мира до улицы Агачных 23 минуты. Тецкая улица от улицы Белинского до Копылова 11 минут. И проспект Ибрагим от улицы Правосудия до улицы Декабристов 4 минуты. Мосты и дамбы все по нулям. Но вот, к сожалению, друзья, ДТП, о котором мы говорили. Во-первых, это вот перекресток Декабристов Комсомольская. Да, правильно, как там?
7: Да-да-да. Ну, это вот поворот на, соответственно, чашу, если ехать из центра. Только здесь, получается, обратное направление, в сторону
6: да.
7: центра.
6: Причем на Сибгатке это никакое затруднение не вызывает. А вот,
7: немножко пожелтение
6: ну,
7: есть.
6: Ну, чуть-чуть, да. А вот Декабристов и Комсомольская, все, там прям бордовый все, друзья.
7: Есть такое, да. Тут да. еще в начале возле тандема прям есть тоже такой значок. Кто-то советует объезжать через Вахитова и Ярулина. Но на самом деле, если через Ярулина поедете, на Комсомольской все равно останете. Я бы прям посоветовал тогда через Кировскую дамбу или через Миллениум объезжать.
6: Да. А также ДТП появился на улице Вишневского. То есть, если вдруг, вот, допустим, едете по проспекту Универсиады в сторону центра, и вот так вот начинаете направо съезжать до Вишневского, вот на этом развороте, друзья, указан ДТП, правый ряд, и там вот такое тоже покраснение присутствует. Так, что еще? Еще одно ДТП видел где-то у нас.
7: На проспекте Победы рассказывал о нем?
6: Нет, вот я про него не говорил еще.
7: Да, это подъезжая к Завойского, получается. Если двигаться от Софиулина в сторону Завойского, то вот здесь как раз перед поворотом есть отметочка о ДТП. Не указан ряд, ну и в целом все зелененькое, так что я думаю, проехать можно.
6: Отлично, друзья, берегите себя, своих близких, соблюдайте правила дорожного движения. А у нас впереди игра.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
6: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-3». «Канавто» – первый официальный дилер «Волга» в Казани. Если не сейчас, то когда? Когда еще на «Волгу» в «Канавто» будет до 650 тысяч рублей выгоды? Когда резина, защита и бронепленка будет в подарок при покупке? Если думали о новом автомобиле, то ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30, код города 843. А акция действует до с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода при покупке с трейд-ин и с программой «Волга Финанс Класс». Класс. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ну а победитель нашей сегодняшней игры получит сертификат в семейный парк активного отдыха. Кто был первым?
7: Возможно, этим победителем станет Ренат.
6: Ренат, доброе утро!
8: Здравствуйте, доброе утро.
6: Ага, как настроение, как дела?
8: Все замечательно.
6: Прекрасно, прекрасно. И сегодня есть соперница у Рената, ее зовут?
7: Элина.
6: Элина Хайрлите, здравствуйте.
9: Здравствуйте, доброе утро.
6: У вас как дела, вы чем занимаетесь?
9: Отлично, вот еду на работу, пришлось остановиться.
6: Правильно, все верно. Ну что ж, Рената, Элина, у нас традиционно одна минута для вас, для обоих. Всего лишь минута. Вы будете называть слова, так как наш спонсор игры – это «Канавто». Это компания, которая продает автомобили всякий раз. Я даже у них свой автомобиль купил, кстати. Тоже в «Канавто» купил. Поэтому тема автомобильная. Что, Андрей, будем перечислять сегодня?
7: Может, буковкой какой-нибудь опять же?
6: Давай как-то. Все, что связано с автомобилями, но на букву.
7: Вчера была «А», а сегодня давай букву
6: «В».
7: «В».
6: «В», да?
7: Причем я тоже о ней подумал.
6: Да, давай «В». Ребята, все, что связано с автомобилем, что видите в автомобиле, на дороге, не знаю, знаки, но на букву «В». Итак, Ренат был первым. Ренат, я запускаю таймер, и ты говоришь слово.
8: «Волга».
6: «Волга», красавчик.
9: Мне вообще даже ничего на ум не приходит, на букву В.
6: Давай, вспоминай.
7: Тоже есть марка автомобиля такая зарубежная.
6: Да?
7: На В.
6: В.
9: Воя, если
6: тоже. Воя как нормально. Раз, вот как у меня машина как раз тоже. Рина?
8: Вольво.
6: Вольво. Супер, супер.
9: Так.
6: Ну, давай, думай. Кстати, я тоже что-то думаю, а что на вы еще?
7: Я свой вспоминаю. На монтажке делают с колесом.
6: Да.
7: На вы.
6: Что закачивают в колесо?
9: Воздух.
6: Отлично.
7: Я в другой не уйду, ну ладно.
6: Ренат?
8: Вулканизация.
6: Вулканизация, вот.
7: Я имел в виду, да.
6: Ну, обои помогли, видишь. Так, Ирина. В, ну.
7: Сидим и вспоминаем вместе с этим.
6: Вот стекло.
9: Врун.
6: Че, врун?
7: Врун.
6: Но у нас, мне кажется, критически малое количество слов было. Сегодня.
7: Рекорд побили просто.
6: Рекорд. Сами придумали, сами такие на В. И все и вперлись, все сами, ладно. Но со словом вулканизация побеждает Ренат!
7: На четвертом слове получается победа, да?
6: Да. Ну, молодцы, конечно. Не, реально, а что еще на В есть?
7: Надо вспоминать.
8: На В еще ВАЗ есть.
6: ВАЗ еще, о!
7: Да, смотри, прям.
8: На дороге вода бывает.
6: Вода, вот смотри, какой молодец. Mm-hmm. Воздух вы тоже
7: а
6: везде.
7: А вода еще и вымыватели.
6: Да. Ой, ужас какой.
9: Устроили мозговой штурм.
6: И не говори. Елена, но зато есть возможность передать прямой привет в прямом эфире. Поехали.
7: Вонючка висит.
6: А, вонючка же есть. Точно.
9: Ну, привет всем, кто меня узнал. Всей Казани. И всем хорошего дня.
6: Спасибо большое, Елена. Звони нам еще, дозванивайся, играй и выигрывай. Пока, спасибо, хорошего дня, пока-пока. Ну, Арина, с победой! Ю-ху!
8: Ура! Спасибо за игру.
6: Отлично, молодец. Кстати, он, смотри, сколько слов вспомнил, да? Ренат, привет от тебя. Нет, он потом добавил же еще.
7: Да.
8: Привет, хочу передать всем Татарстану, городу Арску, семье своей, жене, детям. Вам огромный привет. Спасибо за такие интересные конкурсы.
6: Класс. Ренат, тебе достается сертификат семейный парк активного отдыха. Сможешь сходить. А тебе хорошего дня. Трубку не клади, пожалуйста. Андрей сейчас вне эфира тебе расскажет, как забрать подарок, окей?
8: Спасибо.
6: Ага, не клади трубку, спасибо. Ну что ж, друзья, Ренат, видишь, молодец. Ну, мы, конечно, букву сегодня дали с тобой.
7: Да, я ему сейчас тоже только словами на букву В буду объяснять.
6: Окей.
7: Сейчас этого получится. Да. Заберет он подарок или нет.
6: Да. А мы уже в новом части, друзья, продолжаем.
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Казани существенно увеличат грантовую поддержку молодых педагогов. Размер выплаты вырастет с 30 до 100 тысяч рублей. Ежегодно такую помощь смогут получать до 100 специалистов, учителей, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования. Средства разрешено тратить на обучение, повышение квалификации и покупку методической литературы. В России прозвучало предложение организовать государственные брачные агентства. Их задача – не просто содействовать в поиске партнера, но и проводить обучение основам семейной жизни для тех, кто планирует вступить в брак. Сегодня отмечается Международный день без косметики и макияжа. Это неофициальный праздник, который подчеркивает ценность естественной красоты. Его идея в том, чтобы напомнить женщинам. Они прекрасны и без макияжа. В этот день женщинам предлагают обойтись без косметики либо свести ее использование к минимуму, а также выложить в соцсетях свои фото без макияжа. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Информация на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Утро мэны» ООО «Канавта Лада». Куда ведет любовь? К семье, друзьям, к новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавта» и по телефону 230-30-30, код города 843. Акции действуют до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые риски и возможности. Если «Лада», то...
2: «Канавта».
1: Да.
3: Реклама на «Бим-радио».
4: Все от стерки до альбома на «Аврора Канс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
5: Интернет-магазин «Аврора Канс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
6: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
7: Ой. Это у меня в глазах двоится.
8: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
9: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
10: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Мам, а где мне делать уроки?
13: Можно потише? У меня созвон.
14: Кто сейчас в ванную?
15: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» — дом в масштабе вашей жизни.
16: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
10: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
17: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавта 3».
18: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавта» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
21: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
22: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
10: 0+.
23: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: худшее, что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая белая, сбери меня отсюда».
2: Это какой-то...
3: А вот этого не надо, не надо.
2: Соусы пилявы, пилявы.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Но вот мы тут проводили игру слово за слово, поставили букву «В», сами ничего не вспомнили. Да. А наши слушатели красавцы. А нам, кто нам прислал?
8: Ренат как раз тоже прислал. Тут и выхлоп, и вентилятор, и вариатор, и выжимной, и вакуумник, и...
7: Вестгейт какой-то.
8: Я даже не знаю, что это такое.
7: Вискомуфта, вилка, виброзолятор, вибаста, видеорегистратор. Но самый что прикол, нам Ильяс написал: водителя, ребята.
8: Водителя забыли.
7: Мы даже его не вспомнили. Ну, да, ну, пятница, чего ж, ребят.
8: А еще с воздухом есть воздушный фильтр, например, тоже подходит, кстати.
7: Ну, да, но это, видишь, воздушный, это прилагается, нам нужна слова сами.
8: Ну, ладно.
7: Ну, ладно. Кстати, у нас такая тут новость промелькнула, мы даже ее как-то не видели с тобой. А оказывается, в Казани, ребята, был установлен мировой рекорд по брейкингу.
8: Да?
7: 430 человек одновременно крутили элемент гелик. Ну, или это коротко гелик, называется хеликоптер, вертолет.
8: А, это где они крутятся,
7: наверное. Это самый, да, известный элемент, когда на земле вот это ноги, руки, это вверх.
8: Да,
7: это,
8: да,
7: называется,
8: да, да, да.
7: Называется хеликоптер, ну, гелик его называют.
8: Ага.
7: 430 человек одновременно крутили, представляешь?
8: Обалдеть.
7: Рекорд установили в честь 40-летия брейкинга в Татарстане в рамках международного турнира по брейкингу и уличному искусству Combination. В нем приняли участие представители из 127 городов России.
8: Мощно.
7: А также из Тайваня, Японии, Германии и Казахстана.
8: То есть
7: круто.
8: Это такое международное даже событие,
7: да,
8: получается.
7: И они вот тут прям видео есть, они на нашем центральном стадионе, который перед Кремлем, прям на поле, в ряды выстроились и крутят этот гелик. Ну круто, 430 человек.
8: Мощно, интересно, мощно, конечно, мощно. Да. Они там, возможно, вихрь какой-нибудь создали, вот и погода поменялась, но даже
7: тут
8: немножко.
7: Ну, двое, вот, которые по бокам взлетели даже.
8: Взлетели?
7: Вертолет же. Да, улетели, которые с боков их просто разогнали.
8: Опасное, конечно, не занятие это получается.
7: Ну круто, скажи, классно. Мне нравится, когда вот у нас в Казани какие-то такие вещи происходят. Сейчас новая волна вот идет сейчас вовсю.
8: Да, просто. Да, да, согласен тоже. Мне кажется, знаешь, в таких вещах еще и как-то интересно принимать участие. Представляешь,
7: да,
8: ты один из этих 430.
7: Вообще было бы круто.
8: Да,
7: типа я в мировом рекорде участвовал, да, да, там, да, условно. Постоянно.
8: На видео пока. Смотри, вот видишь, вот там, вот в 17-м ряду, я пятый справа.
7: Круто, круто.
8: Да.
7: Вот еще одна прикольная штука, смотри-ка. В Татарстане могут провести всемирные игры кочевников в 2028 году.
8: Ого.
7: Россия официально выдвинула заявку на проведение следующего турнира. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, министр спорта России. Республика один из трех претендентов на площадку вместе с Башкортостаном и Горным Алтаем. Страну-хозяйку назовут на текущих играх в Киргизии. Ага. Если выберут Россию, финальное решение о регионе примут в Минспорте с учетом финансовых возможностей. Окончательное слово за президентом. А также Казань может принять чемпионат Европы по водовиду спорта в 2028 году.
8: О, это я видел новость.
7: А вот это очень удивительно. Вот это очень удивительно. В условиях вот этой санкционных давлений, мы же везде, как бы, мы же прокаженные такие везде во всем мире. А тут так раз.
8: Ну, слушай, у нас, с другой стороны, наш город конкретно, если взять, он прям готов инфраструктурой к водным видам спорта.
7: Учитывая, что у нас их сколько уже провелось? У нас и чемпионат мира был по водным видам спорта. У нас несколько соревнований же было уже таких.
8: Да, конечно.
7: Круто, круто. Нет, а знаешь, что радует? Я вот в последнее время наблюдаю, что многие федерации спортивные стали разрешать. Ну, то есть и гимн, и флаг выступать нашим спортсменам. Вот это радует.
8: Оттепель наступает.
7: Оттепель, да, действительно, оттепель. Пора уже, пора. Ой, красота-то какая. Кстати, друзья, у нас уже в этом часе в 9:35 будет игра про Сочи.
8: Так что, если вы подавали заявочку, вы, да, будьте начеку.
7: Игра называется «Выбирай Сочи» уже совсем скоро, поэтому внимательно слушайте. Если заявку вы принимали, ребят, на наш вопрос, куда едем?
8: Надо будет ответить. В Сочи?
7: Вот, абсолютно верно. Так что слушайте внимательно.
6: Шоу «Утро мэны».
9: А я думал, вставать.

0: «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Пятница, Андрюх, заканчивается неделя потихонечку. Ну и на этой неделе много же новостей было. Давай-ка пробежимся по новостным таким этим
2: словам. А ты прям итоги недели хочешь, что ли?
1: Ну не то, уж так. Ну, допустим, смотри, вот новость такая была классная. Глава Татарстана Рустам Миниханов.
2: Ага.
1: И мэр Москвы Сергей Собянин посетили Челнинский КАМАЗ.
2: Uh-huh.
1: Да, в столице работает, оказывается, порядка 10 тысяч машин коммунальных служб, произведенных автогигантом, собственно. Собянин также отметил, что город вместе с КАМАЗом создал проект электробус в 2018 году. Этот транспорт он назвал лучшим в Европе и лучшим в нашей стране.
2: Mm-hmm. Ну, Москва гордится своими электробусами.
1: Да, этим, ну да. И в целом заказ Москвы – система, образующая для КАМАЗа. Слушай, классно же.
2: Да, конечно, конечно. Заказывайте у нас еще.
1: Да, мы рады.
2: Смотри, мы сразу нам пару акций КАМАЗа, пожалуйста. Мы в деле, если что. Да?
1: И не говори.
2: Эдуард нам тоже напомнил одной прекрасной новости. 29 сентября, он говорит, вы прям забыли сказать, в Казани будет игра Россия-Иран на Акбарс-арене.
1: Да, кстати, да, да, секундочку. А у нас же Рубин, по-моему, там выиграл недавно же по пенальти.
2: Мы же говорили. Спартаком,
1: да. Да, что же классно было.
2: Mm-hmm.
1: А, кстати,
2: а вот... прям Россия-Иран, сборная.
1: Ну да. А вот Акбарс снова проиграл в товарищеском предсезонном матче. На этот раз казанцы уступили в игре против московского «Динамо» со счетом 3-5. У Акбарса дублем отличился Артем Галимов.
2: Как тебе нравится его фамилия?
1: Конечно. А еще об этом сообщил вам Фарид Галимов. Еще одну шайбу забросил Григорий Денисенко. Ранее казанцы проиграли дома «Нефтехимику». Что происходит вообще?
2: Ну, этот наш тренируется проигрывать пока.
1: Ну да.
2: Ну, товарищеские матчи же. Они говорят, мы по-товарищески. Говорят, тут
1: что? По-братски там. Да, проиграй по-братски. Хорошо.
2: Для остальных же приятно же. Они же там, для них прям повод для гордости. Мы Акбарс победили. Такую мощную команду.
1: Тоже верно.
2: А мы это, когда сезон начнется, тогда и начнем побеждать.
1: Смотри-ка, цены в Татарстане за год выросли на 7,3%.
2: Uh-huh.
1: Такие данные Росстата за июль. И, кстати, это больше, чем в среднем по России.
2: Да?
1: По России 5,98, у нас 7,3.
2: А что это у нас так дороже-то все?
1: А по Приволжскому округу 6,41, а у нас больше всех.
2: Опять, смотри.
1: Сильнее всего подорожали непродовольственные товары, продукты и услуги, а и услуги меньше. Да, нехорошо это все, скажем так.
2: Да, когда будут новости уже, что все подешевело?
1: Никогда, мне кажется.
2: Представляешь, такой читаешь, и изо дня в день новость такая, опять все подешевело. И такие, да, ё-моё, куда ж деньги-то девать?
1: Да-да, ура, бензин 3 рубля литр, допустим.
2: Не, я даже таких цен не помню, по-моему, 3 рубля за бензин.
1: Да и меньше бывало. У меня как-то друг так умудрился на мотоцикле, заехал в Иран.
2: В Иран?
1: Да, на мотике. Давно это было, много лет, 10-15 назад.
2: Тогда промахнулся.
1: Тогда доллар стоил 30 рублей,
2: ага.
1: Когда вот он заехал, я помню. Так он заехал и был удивлен, что на 1 доллар он заправлял 10 литров бензина. То есть 1 доллар стоил 10 литров там. То есть 3 рубля литр

0: Все, врать,
1: представляешь? Нормально.
0: Ну, вообще красота.
1: Сейчас такие цены.
0: Когда у нас такое еще будет?
1: Будет еще, обязательно, конечно.
0: Ты думаешь?
1: А, ну вот как раз с Ираном сыграют.
0: Ну, а? Думаешь, и бензин
1: к нам? Они к нам на дешевом бензине приедут, получается, на 3 рублевом.
0: Вполне вероятно, вполне вероятно. Ой, классно. Ребят, ну что ж, время бежит. Уже скоро будет игра «Выбирай Сочи». Так что слушайте, если вы оставляете заявочку, не пропустите.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио, что это у нас? Представляет финальную летнюю вечеринку мы из 90-х. Прикинь.
1: Это круто.
0: Круто. Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. А вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ и подарки. А кто за диджейским пультом?
1: Диджей Айо.
0: А кто ведущий вечера?
1: Альберт Батани.
0: А какого числа?
1: 28-го.
0: А где?
1: В Максимилинце.
0: Ресторан Максимилинце. Сбор гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на максимилинс.ру 18+.
2: Реклама на Бим-радио.

0: созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» – ООО «Канавто-19».
3: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
5: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте takeaboom.ru.
6: Город Казань, ООО «Казань Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодняшний день. Овны, чаще общайтесь с друзьями, они помогут и советом, и делом, и деньгами. Тельцы, несмотря на загруженность на работе, постарайтесь хорошенько отдохнуть от дел. Близнецы, очень полезно изменить взгляд на некоторые вещи, у вас это произойдет естественно. Раки, романтическое настроение не позволит вам скучать. Львы, вечер будет гораздо лучше утра, в конце дня возможен приятный поворот событий. Девы, теплая ванна или массаж гораздо более подходят вашему настроению сегодня, чем рабочие дела. Весы, вы готовы к открытиям и новым впечатлениям? Спросите себя об этом. Скорпионы, день будет легким, приятным. Вы просто встанете с той ноги. Стрельцы, происходящее вокруг будет постоянно провоцировать вас спросить. Козероги, лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Будьте осторожны. Водолеи, можно смело брать кредиты и делать денежные вложения, но все необходимо грамотно выверить. Рыбы, этот день у вас будет напряженным, но вам это даже понравится. Желаем каждому знаку зодиака приятного настроения.
5: Куда едем?
6: В Сочи.
7: Куда едем?
5: В Сочи. Куда едем?
7: Куда едем?
8: В Сочи.
9: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
10: Все верно, уникальный проект «Выбирай Сочи». Если мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях, выбирай Сочи, оно того стоит. Так ведь?
11: Конечно.
10: С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире «Бим Радио». Заполни форму участников в социальных сетях «Бим Радио» и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» ответить надо что?
11: В Сочи.
10: В Сочи. И надо тут же получить гарантированный подарок из Сочи.
11: Ну так да. Вот.
10: А если ты ответишь верно и на вопрос викторины в финале сможешь... в смысле, еще в финале тоже как бы... То есть отвечаешь в Сочи, а потом еще на вопрос отвечаешь верно. Все, ты в финале.
11: Да. А там уже, знаете ли, другие подарки.
10: Да, там может быть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи — это... Прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. 1000 форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что, будем звонить?
11: Давай.
10: Я тут набрал один номерочек. Решил, пусть это будет парень сегодня.
11: Ага.
10: Да, посмотрим, возьмет трубочку или не возьмет. Let's go, как говорится.
11: Гудки есть.
10: Угу. Возьмет.
12: Алло.
10: Куда едем?
12: В Сочи.
10: Красавчик! А это твой тезка Андрей. Андрей Корчагин на столе. Андрей, как дела?
12: Отлично, вот, слушаю вас.
10: Молодец.
12: Параллельно работаю.
10: Вот, молодец. Дозвонились мы до Андрея. Андрей уже прошел первый этап. Он сказал четко в Сочи, вообще даже не раздумывая. Есть ли у нас, Андрей, вопрос для Андрея?
11: Конечно, конечно, вопрос для Андрея есть. Если это Андрей, то и вопрос попроще сразу. Да нет, шучу, конечно. Да, да, да. Прям заранее
10: а определено. А что бы нет, круговая поруга, порука.
12: Давайте, есть ли пальма в Сочи?
10: Да. Ну, давай.
11: Взял Андрей, сплернул вопрос, поменяем, тогда другой возьмем. Но вопрос, на самом деле, чуть посложнее. Если честно, я даже тут не все слова знаю, как правильно произносится из этого вопроса. Но мы справимся, Андрюх, сейчас победим. В общем, какой местный фрукт, созревающий глубокой осенью, сочинцы ласково называют зеленым золотом. Делают из него компоты, варенье и даже соусы к мясу. Варианты ответов нужны вам, Андрей, или вы уже сразу хотите ответить? Не, подождите, да, он сразу хочет ответить, но я варианты предложу все-таки, да?
10: Давай.
11: А. Фихуа. Ага. Б. Инжир. В. Мушмула. Или мушмула.
10: А,
11: я даже не знаю, где ударение
10: правильно. Мушмула, да, вот это, я знаю.
11: А, ты знаешь, что это такое, да? И, еще раз, да, значит. Да, фейхоа. Инжир или мушмула.
12: Ну, инжир пораньше. Мушмула, я не знаю, что такое. Фейхуа пусть будет.
10: Поэтому говорит он фейхуа.
11: Все, останавливаемся на этом варианте. И не зря, потому что он верный.
12: О, отлично.
10: Ура! Вот эти аплодисменты тебе, Андрей.
12: Спасибо.
10: Ну что, я что могу сказать? Андрей Корчагин, наш слушатель, красавчик. Он и сказал в Сочи, и на викторину тоже ответил верно. И он выходит в финал. Ура!
12: Ура!
10: Андрей, давай передавай привет в прямом эфире.
12: Ну, привет семье, жене Марине, детям. Ну и БИМ-радио, прям радуете, приятно слушать, участвовать.
10: Отлично.
12: Все время в машине вас слушаем, прям...
10: Супер.
12: Пробки короче с вами.
10: Спасибо, Андрей, спасибо, дорогой. Тебе хорошего дня. У нас твои данные есть. Мы тебя поздравляем, ты в финале.
11: Да.
10: Ну и гарантированный подарок у него уже есть.
11: Да-да-да.
10: Прекрасно. Хорошего дня, Андрей, пока-пока.
12: Взаимно.
10: Все, пока. Услышимся. Да, друзья, вот так вот. Андрей молодец, что раз все ответил, все сделал. Так что?
11: А мы ему даже привет, Андрей, не спели.
10: Да.
11: Пока, Андрей, тогда
10: спели. Так, друзья, выбирайте Сочи. А мы, давай, можешь заслушать, пора. Давай. Привет. Да, да, да.
11: Пока, Андрей. Я пошел тоже тогда.
10: Да, пока.
5: Куда едем?
9: В Сочи.
1: Куда едем?
5: В Сочи. Куда едем?
1: Куда едем?
9: В Сочи. Уникальный проект «Выбирай Сочи».
2: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
0: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
0: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
0: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
1: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
10: И снова точнейший прогноз погоды на волнах Любимого радио. Андрей, прошу.
11: В Казани плюс 17 градусов. Классно. Радует здесь такая надпись, знаешь, под этой информацией. Ощущается как плюс 18 при этом. То есть всего лишь плюс 17 ощущается-то уже теплее. Это же здорово.
10: Да.
11: Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит в Казани плюс 23 градуса. Ночью будет свежо, плюс 14. Завтра ровно такая же погода нас ожидает. Без осадков, плюс 23 днем, плюс 15 ночью. Воскресенье плюс 25, солнышко, тепло и лето. В понедельник тоже плюс 25, но там уже осадки ожидаются. Ну, в общем, выходные обещают нам классную погоду.
10: Это же здорово. Это же великолепно, друзья.
11: Мы же старались для этого.
10: Мы старались, конечно, конечно, старались. А вот такой вот, друзья, прогноз погоды. Кстати, нам вот писала наша слушательница Ильсьяр Галиудин. Говорит, доброе утро, а как подать заявку на конкурс в Сочи? В наших социальных сетях, друзья. Бим радио, либо на сайте бимрадио.ру, либо в ВК в нашей группе.
11: А все там. Везде все. На нас подписывайтесь.
10: Да, все найдете.
11: Там, да, все подобные вещи не смогут просто вас стороной обойти.
10: Все, Ильсер, найдете. Все, не переживайте. Все для вас, все для тебя. Но у нас впереди классная песня, кстати, которую исполнил наш друг Игнат Изотов.
11: О!
10: Да, у него песня новая же вышла, вопреки обстоятельствам. Кстати, он же в новой волне будет участвовать.
11: Которая уже, кстати говоря...
10: Да, уже началась, собственно. Да. Сегодня, по-моему, день открытия, если не ошибаюсь, официальный. Да,
11: там даже я знаю, что транспорт еще дополнительный подают у нас.
10: О, об этом, тоже, об этом тоже расскажем чуть позже. Ну, а пока послушаем песню.
11: Конечно.
10: Поехали.
5: У природы нет плохой погоды.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Спонсор утреннего шоу «Утро Мэни» ООО «Канавтолада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям, к новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавта» и по телефону 230-30-30, код города 843. Акции действуют до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то...
2: «Канавта».
1: Верно.
3: Реклама на БИМ-радио.

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
4: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
5: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
9: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
10: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
11: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
12: Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим Радио – еще лучше. 2-930-800.

0: БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: И еще разочек расскажем о ситуации на казанских дорогах. 3 балла получше стало. А все так же на первом месте пробка на улице Мира, Сибирский тракт, от Тополь в улице до улицы Журналистов. 55 минут времени там потратите. А далее, второе место. Центральная улица, улица Кулгали, от улицы Мира до улицы Акачных, 21 минута. Улица Большая Крыловка, от улицы Серова до улицы Вахидова, 8 минут. И Тетовская улица, от улицы Челюскина до улицы Копылова, 6 минут. Мосты и дамбы, все практически по нулям. На Кировске только в центр 1 балл. Что по ДТП? Все так же ДТП остается еще пока вот на перекрестке Декабристов, Комсомольская.
7: Сохраняется, да?
6: Да, там еще пока отметку не убрали.
7: Но там уже желтенько хотя бы, уже не
6: там красная. Уже желтенько, да. Проспект Ямашева вижу ДТП, если двигаться, собственно, от улицы Адорадского в сторону Акбарс-арены. Вот только вы отъехали от Адорадского. Ба-бам! Левый средний ряд ДТП.
7: Между Экселем и Савиновым, грубо говоря.
6: Да, да, где-то так, посередочке где-то. Так, что еще? Все вроде, да?
7: Да вроде бы всего.
6: А, вот еще есть ДТП на Горьковском шоссе.
7: О, да.
6: Если двигаться, так, приближаем.
7: Там даже две отметки есть.
6: Две отметки, да, если в город получается двигаться, да, видимо. Да, две отметки.
7: Одна за поведение, наверное.
6: Средний ряд показан, вторая отметка, средний ряд то же самое. Короче, если двигаться в город, вот где вот это лесной массив, где-то посередке, друзья, там
7: но,
6: вот.
7: Но эти отметки, кстати говоря, тоже уже практически час, так что может
6: так
7: быть...
6: Так что, наверное, уже ничего нету.
7: Да.
6: Соблюдайте правила дорожного движения, наши дорогие радиослушатели.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Ну что, Андрейка?
7: Что?
6: 9:53 уже, прикинь.
7: Уже, что ли?
6: Все, скоро финальный час будет. Скоро будем поздравлялки всякие делать.
7: Как там быстро пролетает пятница.
6: И не говори. Ай, что творится?
7: Ну и на вашей работе обязательно тоже быстро пролетит пятница. Не успейте глазом моргнуть, как уже... Снова на работу в понедельник пойдете.
6: И не говори.
7: Нет, друзья, нет, кажется, я хотел сказать что-то позитивнее.
6: Да. Кстати, а эти выходные-то достаточно такие веселые, насыщенные. Смотрите, новая волна идет в Казань, это раз.
7: Ну.
6: Ну, понятно, да?
7: Да.
6: В «Богатых собак» гонки чемпионат России по картингу будет, представляешь?
7: Вот, тоже интересненько.
6: Да, я даже хочу туда сгонять, очень даже интересно. Что еще? Скоро уже 30 августа, день республики.
7: Да, праздник тоже подкрадывается к нам.
6: Да, я вот где-то видел и потерял эту новость, что... Уже стали известны, что будет происходить у нас на, собственно, День Республики.
7: В этом году очень много, прям он так и заранее начинается празднование, и вообще тоже площадок много.
6: Да, там, кстати, этот, там на большой чаше у нас, около чаши на сцене, там Ума Турман будет выступать.
7: Да, группа. Я уже даже этот навострил ласты туда из-за этого.
6: А, ты же любишь эту группу, классно.
7: Ну, не знаю, мне нравится, да, не сказать, что я прям фанат, деле, да. Творчество, мне симпатично их.
6: Не знаю, мне тоже они нравятся, они на самом деле у них... Не знаю, как вот классные песни такие, добрые, что ли, скажем так.
7: Да. Устроим там ночной дозор, соответственно.
6: Девушка Просковья из Подмосковья.
7: Тоже хорошая песня. Кстати, раз уж заговорили о новой волне, давай тогда расскажем, что из-за проведения новой волны с 20 по 26 августа в Казани организована спецподача транспорта.
6: Спецподача?
7: Да. В 21:30 от остановки Акбарс-арена с улицы Чистопольской будут отправляться автобусы с конечными остановками 10-й микрорайон, станции метро Площадь имени Тукая, и разъезд Восстания и улица Халиева. Соответственно.
6: Ну, класс.
7: Халева.
6: Класс. А, вот, я нашел, что будет у нас на 30-й-то.
7: Да?
6: Вообще, смотри, стало известно, праздничная программа ко дню города и ко дню республики пройдет с 25 по 31 августа. И основные события запланированы на 30-е. В программе, во-первых, песчаные базары. Это сенный базар, скажем так.
7: Ага.
6: Песчаные — это сено. Тауфест. Горный фест, короче. Мод-фестиваль «Два Кремля», который ежегодно проходит в Казани.
7: Нет, ты там будешь, видимо, да?
6: Нет, не буду в этот раз, не буду. В этот раз я не веду. Будет вести Руслан Мазит, кстати, будет вести.
7: Ну, ты на мотике, может быть, приедешь?
6: Я приеду, может, поздороваться и уеду, да. Не буду я с ним в колонии ехать. Я не веду, так пошли они.
7: Смотри, какой обидец.
6: Раз они не веду, да. Фестиваль уличных культур в Ураме. Будет скачки на ипподроме. Казанская осень, небольшой концерт у чаши. Там выступит Гузель Уразова и Ума Турман, про что мы и говорили.
7: Да, ну и салютом все закончится еще.
6: Да, 30 августа салют над Казанком в 22.00 по закону.
7: 22.00?
6: Да, да, да.
7: А тут кто-то нам писал, что в 20.00, я еще удивился, думаю, неужели?
6: Нет,
7: не настолько ширано у нас темнеет.
6: Нет, 22.00 будет салют, все как полагается, так что вот такие дела.
7: Ну и здорово, будем его наблюдать, возможно, даже прям вот с чаши.
6: Ну да, а что дед-то?
7: Сейчас я смотрю просто в календаре, 30 августа, это у нас воскресенье, там потом 31 понедельник получается. Ну надо идти, что?
6: Ну.
7: Такой праздник, такое событие.
6: Не, надо. Нет, я 29-го приеду, в любом случае с ребятами поздороваюсь, наши. Там приедет целая толпа мотоциклистов, это два Кремля. У нас, как обычно, там около 1000 приезжает мотоциклов, представляешь?
7: Mm-hmm.
6: Рустам Нургалиевич, наш раист, участвует, он всегда впереди колонны едет.
7: Вот тоже хотел только отметить, что...
6: На трехколесном, на Урале он едет, ну, с коляской, обычно.
7: Mm-hmm.
6: Да, Рустам Нургалиевич, он уже известный мотоциклист, скажем так. Вот, вообще молодец.
7: Байкер.
6: Да, вообще круто.
7: Ну, я так этот с опаской на всякий случай сказал.
6: Ну, да. Вот, там будет большая колонна, я тоже прокачусь, почему бы и нет. Там будет концерт, как обычно, всякая туса, джуса.
7: А если я на велике к вам туда приеду, не выгоните меня?
6: Нет, конечно, там никого не выгоняют.
7: Главное, чтобы с кожанкой был, нет?
6: Это кажется, что там байкеры какие-то суровые, там бородатые. Нет, там все добрые, позитивные ребята, всех всегда принимают.
7: Это просто вот брутальный образ со стороны.
6: Да, да.
7: Может
6: самом деле,
7: быть,
6: да.
7: Кого-то пугает.
6: Там, скорее всего, приедет Антон Богданов, мой друг замечательный. Помнишь сериал «Реальные пацаны»?
7: Конечно.
6: Да, он же режиссер, все остальное же. Он в мотоклубе благодаря мне, вот так вот, скажем так.
7: А ты его заманил в свое время?
6: Не то, что заманил, он сам попросил, говорит, Фарид, я хочу попасть. И я помог ему, и он давно уже в мотоклубе, который называется «Красная площадь». Так что он обычно приезжает каждый год.
7: Ну,
6: если
7: у него,
6: конечно, съемок каких-то не будет, то можно с Антоном повидаться. Ну вот, друзья, вот так все рассказали. Мы скоро будем, кстати, поздравлять. У нас последний час нашего шоу.
8: Утромены сделают твое утро.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Заинском районе на форуме «Работаем на результат» подвели итоги реализации народной программы за последние 5 лет. Обновлены 190 дворовых территорий, капитально отремонтированы более 80 километров дорог, благоустроены набережная, городские парки и площади. Участник мероприятия, депутат Государственной Думы России Руслан Гаджиев, отметил, что успехи муниципалитетов во многом стали возможны благодаря слаженной работе всей команды республики. «Татарстан работает как единый слаженный механизм», подчеркнул он. С 1 сентября жители России смогут завести кошелек для цифровых рублей. Один обычный рубль будет равняться одному цифровому. Есть только одно ограничение – лимит в 300 тысяч рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Интересный факт. Предел количества людей, с которыми человек может выстраивать полноценные социальные отношения, называют числом Данбара. Обычно речь идет о диапазоне от 100 до 230 человек. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Друзья, мы еще раз напоминаем вам, что на волнах Любимого радио всегда можно заказать самые классные, самые незабываемые поздравления. А все это просто на bimradio.ru. У нас в правом верхнем углу есть такая плашка оранжевая, написано «Заказать поздравления». Оставляйте заявку, и вуаля, мы сделаем все, что хотите.
4: Да, варианты самые разные. Можно и в прямом эфире поздравить, как розыгрыш, как просто теплые слова. Можно в личку, в аудио, да, в видео поздравления от любого ведущего и даже персонажа.
3: Абсолютно верно, друзья. А можно просто позвонить 2-930-800 и вас заявку примут просто вживую.
4: Да.
3: Но у нас есть сегодня, друзья, именинница, которую мы не можем не поздравить. Давайте позвоним ей прямо сейчас. Я уже звоню. Поехали.
4: Чуть-чуть интриги, не будем рассказывать.
3: Даже слышно, как наш офис.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлечка. Это Бим-радио. Фарид Галимов, Андрей Дмитриев. С днем рождения!
6: С днем рождения!
5: Спасибо, мои хорошие. Я так рада, что вы позвонили.
3: Вот то есть аплодисменты. Юлечка.
5: Да-да-да.
3: Юлечка, наша любимая, дорогая. Мы тебя все любим. Мы знаем, что наша активная радиослушательница наша. Мы с тобой знакомы давно. Недавно, кстати, друзья, Юля нам даже завтрак провезла с Андреем.
4: Вкус... Ой, до сих пор вкус еще где-то да. ощущается.
3: Ой, Юля, эти корзиночки просто вези еще, короче. Было очень вкусно. Но у нас же есть прям поздравление для тебя. Ты готова?
5: Ух ты.
3: Серьезно? Ну что ж, let's go! Дорогая Юлечка, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Ты из тех людей, рядом с которыми сразу становится светлее и уютнее. Твоя доброта и искренность очень ценны. Желаю, чтобы все твои мечты сбывались даже раньше, чем ты их загадаешь. Чтобы каждый день радовал приятными мелочами, а впереди было много поводов улыбаться. Пусть все задуманное легко получается, а жизнь дарит только хорошие сюрпризы. Ты этого точно заслуживаешь. Твой Марат! Ура!
4: А весь коллектив Бим-радио присоединяется к этим словам.
3: Да, Юлечка, Марат, твой Марат нам отправил заявочку, и мы тебя поздравляем!
4: С днем рождения!
5: Спасибо, люблю вас всех!
3: Юлечка, мы от лица Бим-радио тоже присоединяясь к словам Марата, добавим, оставайся всегда с нами. Мы тебя очень любим, ты наш активный слушатель, ты приходишь к нам в гости, приходишь на мероприятие, часто пишешь нам в соцсетях. Мы тебя очень любим, крепчайше тебе здоровья, благополучия, финансового, да, конечно же. Ну и удачи.
4: Обязательно, обязательно. Чтобы жизненная энергия тоже так же оставалась. Настроение вот это всегда потрясающее, улыбка на лице. Пусть никуда не девается.
3: И нам с Андреем только остается проскандировать. С днем рождения! С днем рождения! Ура!
4: Ура!
5: Ура, ура, ура!
3: Все, Юлечка, хорошего тебе дня, с днем рождения. Приходи к нам еще, привози корзиночки вкусные.
5: Обязательно, договорились.
3: Тебе хорошо отметить свой день рождения. Пока-пока.
5: Пока-пока,
3: пока,
5: спасибо.
3: Юлечка, пока, до свидания. Ну что ж, друзья, вот так вот. Вот видите, мы можем позвонить и поздравить вашего любимого человека с днем рождения прямо в эфире.
4: Ну это сегодня, знаете, человек не только ваш любимый, но еще и наш любимый
3: и
4: человек.
3: И наш любимый
4: тоже,
3: человек, да. Поэтому, ребятушки, все в ваших руках. Ну, а мы с Андреем сейчас пойдем что-нибудь споем, да? Мы же что-нибудь споем же.
4: Да, ну, вы предлагаете, кстати говоря, что спеть-то?
3: Да, все, скоро споем.
6: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту. Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1994 году появилась новость, что Юпитер может столкнуться с кометой и подвергнуться бомбардировке метеоров. В связи с этим городской совет небольшого американского городка Грин-Ривер в штате Вайоминг объявил частную взлетно-посадочную полосу около города межгалактическим космодромом, пригласив приземляться сюда беженцев с Юпитера. До настоящего времени ни один космический корабль не воспользовался этим космопортом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Давай, распевайся. До ре ми фа соль ля си.
6: Там же по-другому, там же.
5: А как? Давай. Да, хорошо. Мы немножко распели, спеть-то мы все равно толком не умеем. Зато песню классную вспомнили.
6: Ну, такую пятничную, да. Настрой создающую, позитивно приплясывающую, да, там,
5: нам,
6: и так далее.
5: Нам предлагали Аллегрову спеть, потому что сегодня день офицеров сегодня российских. Мы... есть же младший лейтенант.
6: Да, мы даже захотели ее спеть, но уже времени не оставалось.
5: Да, да, но младший лейтенант, мальчик до сих пор, все.
6: А там же нет, мальчик, младший лейтенант, мальчик молодой, детство он мечтал стать тамадой же. Там же
5: вот, да. Правда, с тобой, значит. Да. Ну что ж, но офицеры же тоже любят танцевать.
6: Конечно.
5: Поэтому у нас супер танцевальная музыкальная композиция. Начнем, что ли?
6: Я готов.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Запускай, Андрюха.
6: Запустил.

0: людей. Как смогли, так и смели. Лучше развить утреннее шоу под названием «Утро Мэнэ». Там, та-да-дам. Класс. Ну скажи.
1: Да, все, теперь танцевать только хочется.
0: Ой, фу, прям напелись.
1: Напелись. Давай уточним этот момент на всякий случай. Вдруг кто-нибудь что-нибудь сейчас не расслышал. Надумают, сейчас скажут потом.
0: Нам Антон говорит, вы что, когда оборзели, 10-15, они уже поют.
1: Да. Пятницу же.
0: Пятница, имеем право,
1: Антон. Это к вам предъявы могут быть, а вы что, не поедете?
0: А вы что, не поедете до сих пор, да. Ой, ребята, классная песенка, веселая, заводная. А, кстати, Артур Пирожков, вам тоже в Казани сейчас находится, не ошибаюсь?
1: Да.
0: Да, по-моему, я видел как бы. Да.
1: Артур Пишмаков теперь он значит?
0: Артур Пишмаков, а я.
1: Или Артур Перемещев.
0: Так он, знаешь, он же Александр Арева, когда приезжает в Казань. Александр Рева. Ну, по-татарски он, понимаешь, немножко.
1: Да, конечно.
0: Александр Рева. Друзья, ну что ж, пятничный эфир заканчивается. Впереди у нас что? Дневное шоу «Рабочий полдник», конечно же. Вечернее шоу с 17 до 20. Это называется оно?
1: «Вечерний трубим».
0: Конечно же, привет. И потом будут привет-приветов. Ну и линейные ведущие тоже будут в течение дня. Ну а нам пора уже бежать.
1: Да, напомню, наверное, что выходные у нас тоже ведущие.
0: Да, выходные у нас. Ребят, мы работаем 24/7, поэтому слушайте Мир Радио всегда с 2.8
1: FM. Суббота с 8 до 9, а нет, с 8 до 10, а воскресенье с 8 до 9, получается.
0: Абсолютно верно. Ну а давайте, друзья, еще раз представимся. Напротив меня Андрей Дмитриев.
1: И... Фарид Галимов.
0: Фарид Галимов.
1: У меня просто все люди перемешались в голове почему-то.
0: Да, Андрей Дмитриев, Фарид Галимов, друзья, это шоу «Утромены». Я вернусь в понедельник.
1: Я тоже когда-нибудь вернусь.
0: Ты тоже когда-нибудь? Нет, ну если Альберт не выздоровеет, то тоже в понедельник вернешься, наверное. А вторник ты же тебя же тоже не будет, да?
1: Может быть, там, да.
0: Да, да.
1: Все непонятно как.
0: Все, не будем ничего не говорить. Всем пока, хороших выходных, пока-пока!
2: Шоу «Утро Мэнэ».
3: А я думал, сова.
2: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Лены.
1: А я думал, сова.
2: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
6: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный.
9: Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
10: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
11: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
12: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Доброго утра и прекрасного дня, Казань, Татарстан и мир. Сегодня пятница, за окном сегодня так пасмурно и довольно прохладно, но это только за окном. А у нас на Бим-радио один трек сменяет другой. Это Майкл Джексон, Bad. Для всех, кто сегодня построил грандиозные планы и у кого сегодня все получится исключительно легко. Отличного настроения, прекрасного дня и самых приятных наступающих выходных. У микрофона в студии Елена Медова.

0: Рим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Заинском районе на форуме «Работаем на результат» подвели итоги реализации народной программы за последние 5 лет. Обновлены 190 дворовых территорий, капитально отремонтированы более 80 километров дорог, благоустроены набережная, городские парки и площади. Участник мероприятия, депутат Государственной Думы России Руслан Гаджиев, отметил, что успехи муниципалитетов во многом стали возможны благодаря слаженной работе всей команды республики. «Татарстан работает как единый слаженный механизм», подчеркнул он. С 1 сентября жители России смогут завести кошелек для цифровых рублей. Один обычный рубль будет равняться одному цифровому. Есть только одно ограничение – лимит в 300 тысяч рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Интересный факт. Предел количества людей, с которыми человек может выстраивать полноценные социальные отношения, называют числом Данбара. Обычно речь идет о диапазоне от 100 до 230 человек. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

сводит комплекс. Женщины топлес, жигало пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: На Вимразио вдохновляющий кавер на песню Мадонны «Лаисла Бонита». В Казани 10 часов 45 минут. Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бимрадио. Мы представляем финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
2: Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на BIM Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Доброе утро, отличного дня. Поговорим о ситуации на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карт, это 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Мира. На Сибирском тракте от Парковой до Журналистов здесь 32 минуты время проезда. Скорость потока не более 7 км в час. Дальше улица Каучукова от Владимира Кулагина до Лебедева 16 минут в пути. Центральная улица, улица Кулгали от Мира до Агачилык 14 минут. Участок Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до Космонавтов сможете проехать за 6 минут. Им на улице Пушкина образовался затор от улицы Щапова до Правобулачной. Здесь время проезда 3 минуты. Отметка о ДТП на Мамадышском тракте. Если вы в сторону Натана Рахлина едете и в направлении далее проспекта Победы, здесь произошло ДТП. По данным пользователей Яндекс.Карт, это средний ряд. И еще одно ДТП, к большому сожалению, оно произошло при выезде с Академика Арбузова на проспект Ямашева. Проехали вы под мостом, и сразу вот именно здесь, в среднем ряду, тоже дорожно-транспортное происшествие. Уважаемые друзья, автомобилисты, будьте предельно осторожными и счастливого вам пути.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Друзья, мы из 90-х, ну что, готовы отлично провести время на нашей очередной вечеринке, которая состоится 28 августа. Максимилианс в 20.00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru, 18+. Чтобы прямо сейчас выиграть один пригласительный билет на вечеринку, причем для трех слушателей мы разыгрываем по одному пригласительному, вам нужно будет проверить свое знание песен из 90-х. Итак, дополните фразу недостающим словом. А, ну я сначала не сказала еще, куда нужно писать. Пишите, пожалуйста, в Макса, номер плюс 7-92-72-42-102-8. 10-му, 5-му и 28-му слушателю дарим пригласительный билет. Итак, чашку кофею я тебе, здесь вот пропуск, налью. Какого кофею? Горячего, бодрящего или кипящего? Отправляйте ваши варианты на номер плюс 7-92-72-42-102-8. Итак, какого же кофею налью? Горячего, бодрящего или же кипящего? Плюс 7-92-72-42-102-8.
1: Мы из 90-х.

Друзья, подводим итоги игры мы из 90-х, приуроченной к вечеринке, соответственно, мы из 90-х, которая уже совсем скоро нас порадует. 28 августа, ресторан «Максимилиан», старт в 20:00, 18+, maximilians.ru, 18+. У нас есть три победителя. Обратите внимание на ваши сообщения. Правильный ответ – это «Бодрящего кофею». И я уже отправила сердечки от любимого радио нашим победителям. И поздравления с победой!

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Россияне получат возможность ставить оценки социальным учреждениям через смартфон. Такой механизм по поручению президента должны внедрить в каждом регионе. В Татарстане на диагностику дорожного полотна с применением технологии искусственного интеллекта направят свыше 118 миллионов рублей. Нейросети задействуют для выявления дефектов, в том числе трещин, выбоин и просадок покрытия. От современных технологий к культурным событиям города. Робот iBeam подготовил для вас инструкцию по красивому прощанию с летом. Шаг 1. Заходим на maximilians.ru и бронируем стол на 28 августа. Шаг 2. Зовем друзей, с которыми хочется проводить лето. Шаг 3. 28 августа в 20 часов прибываем в ресторан Maximilians. Шаг 4. Включаем любимые хиты 90-х, танцуем и наслаждаемся последним летним отрывом. Beam Radio представляет. Ведущий Альберт Ботанин, диджей Айон, живая музыка, подарки и атмосфера, с которой лето точно запомнится. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Beam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Наслаждайся. Сбим радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что греческий танец сертаки вовсе не является народным. Он был придуман в 1964 году для голливудского фильма «Грек Зорба». Даже название танца было выдумано. После выхода фильма сертаки стал самым популярным греческим танцем и одним из символов Греции.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: «Тэнк 300» – характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» – выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Летние хиты на Бим Радио.
1: Друзья, мы на Бим Радио переходим к более энергичным танцам и игре «Смотри на мир ярче». Если вы хотите испытать свою удачу, проверить знания оптической иллюзии, тогда звоните 292-102.8. Приготовили для вас приятный подарок. Это сертификат в развлекательный центр. Он достанется тому, кто правильно в прямом эфире ответит на вопрос. 292-102.8. Ждем звонка вот буквально в ближайшую минуту. Еще раз повторю, 292-102.8. 102.8.

0: Сбим Радио.
1: Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — это офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – это короткий и безопасный путь к вашему здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Поприветствуем Татьяну. Здравствуйте, Татьяна. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Может быть, и добрый день, смотря
2: добрый
1: во сколько. Во сколько вы сегодня проснулись, скажите, пожалуйста.
2: 4:30.
1: 4:30?
2: Да.
1: Ну, у вас день в самом разгаре уже, Татьяна. Хорошо.
2: Да,
1: вот вы такая молодец. Желаем вам сегодня энергии, чтобы хватило ее на все дела. И хватило энергии и удачи обязательно нам. Следующий вопрос, очень интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в воде отражение нашего лица кажется искривленным? Вот мы смотрим на свое отражение, например, в пруду, в реке, и лицо как бы плывет и искажается. Есть три варианта ответа. Первый вариант. Вода – это жидкое зеркало, и рябь искажает отражение. Второй вариант. Возможно, мы выпили много жидкости на ночь. Третий вариант. Это просто игра теней.
2: Ну, это первый вариант, скорее всего.
1: Ну, если мы не выпили накануне много жидкости, то действительно это первый вариант, конечно же. Ведь поверхность воды почти никогда не бывает ровной, на ней есть какая-то...
2: есть рябь.
1: Совершенно верно. И любое отражение будет плыть, в том числе и наше лицо. Поэтому не будем принимать это отражение всерьез за чистую монету. Хорошо, Татьяна, вы справились. Молодец.
2: Ура!
1: Ура! Кому будем привет передавать?
2: Ну, передаю привет всем, кто меня узнал. Своим коллегам я сейчас на работе, которые меня слушают. Ну, и вам обязательно, Бим-радио.
1: Хорошо. А ваши коллеги...
2: Привет и спасибо за такие конкурсы.
1: Спасибо. Ваши коллеги могут немножечко вас погромче поддержать? Чуть-чуть. Татьяна, молодец.
2: А я отошла.
1: Я уверена, что сейчас они ликуют, аплодируют вам. Да, хорошо, возвращайтесь к вашим любимым коллегам, к работе. Она не ждет, как говорится. И пусть сегодня рабочий день у вас закончится пораньше все-таки, да, потому что стартовал он весьма и весьма рано. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Да, ваш подарок вас уже ожидает. Это сертификат в развлекательный центр, а мы вместе с клиникой «Смотри» вас искренне поздравляем. Молодец.
0: Смотри на мир ярче. Сбим Радио.

0: авто с пробегом.
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
5: Дино МС 47. Звонкий!

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Россияне получат возможность ставить оценки социальным учреждениям через смартфон. Такой механизм по поручению президента должны внедрить в каждом регионе. В Татарстане на диагностику дорожного полотна с применением технологии искусственного интеллекта направят свыше 118 миллионов рублей. Нейросети задействуют для выявления дефектов, в том числе трещин, выбоин и просадок покрытия. От современных технологий к культурным событиям города. Робот iBeam подготовил для вас инструкцию по красивому прощанию с летом. Шаг 1. Заходим на maximilians.ru и бронируем стол на 28 августа. Шаг 2. Зовем друзей, с которыми хочется проводить лето. Шаг 3. 28 августа в 20 часов прибываем в ресторан Maximilians. Шаг 4. Включаем любимые хиты 90-х, танцуем и наслаждаемся последним летним отрывом. BIM Radio представляет. Ведущий Альберт Ботанин, диджей Айон, живая музыка, подарки и атмосфера, с которой лето. Это точно запомнится. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: 11:39, уже 40 минут на часах студии Бим-Радио. Танцуя, мы с вами постепенно двигаемся в сторону выходных. Кстати, нас ожидает очень приятная погода. Сегодня это плюс 18, плюс 19, а завтра в субботу плюс 20, плюс 25. В воскресенье ожидается даже до 27 градусов тепла.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодняшний день. Овны. Чаще общайтесь с друзьями, они помогут и советом, и делом, и деньгами. Тельцы. Несмотря на загруженность на работе, постарайтесь хорошенько отдохнуть от дел. Близнецы. Очень полезно изменить взгляд на некоторые вещи, у вас это произойдет естественно. Раки. Романтическое настроение не позволит вам скучать. Львы. Вечер будет гораздо лучше утра, в конце дня возможен приятный поворот событий. Девы, теплая ванна или массаж гораздо более подходят вашему настроению сегодня, чем рабочие дела. Весы, вы готовы к открытиям и новым впечатлениям? Спросите себя об этом. Скорпионы, день будет легким, приятным. Вы просто встанете с той ноги. Стрельцы, происходящее вокруг будет постоянно провоцировать вас спросить. Козероги, лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Будьте осторожны. Водолеи, можно смело брать кредиты и делать денежные вложения, но все необходимо грамотно выверить. Рыбы, этот день у вас будет напряженным, но вам это даже понравится. Желаем каждому знаку зодиака приятного настроения.

0: на Бим-радио.
1: Доброго дня. По данным Яндекс.Карт, загруженность казанских дорог сейчас оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения, есть, к сожалению, и ДТП. Начнем мы с крупных пробок. Это пробка на улице Центральной, улице Кулгали. От Мира до Агачилык. Время проезда 14 минут. Скорость потока 7 км в час. Не быстрее. Автомобили едут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Время в пути 13 минут. Длина затора 1 километр 800 метров. На улице Тукая тоже тут движение замедленное. От площади Вахитова до Салиха Сайдашева можно доехать за 7 минут. Терпение, еще раз терпение. Каучуковая улица от Владимира Кулагина до Лебедева 5 минут проезда. Чернышевского от Нариманова до Левобулачной тоже 5 минут. Мосты и дамбы города свободны. На Вознесенском тракте, если вы двигаетесь в сторону улицы Гвардейская в направлении Аметьевской магистрали, перед разворотом случилось ДТП, и сейчас мы уточним, в левом ряду произошло это неприятное событие. Есть еще отметка о ДТП, и даже не одна. По-прежнему на Мамадышском тракте при движении в сторону Натана Рахлина, не доезжая как раз до Натана Рахлина, в среднем ряду ДТП. Также появилась новая отметка на проспекте Победы. Если вы едете в сторону... если вы едете, друзья, в направлении академика Глушко, в направлении как раз вот этой развязки, Мамадышский тракт, улица Аграрная, здесь ДТП случилось в правом ряду по свидетельству пользователей Яндекс.Карт. Будьте, пожалуйста, внимательны, осторожны. Хорошего вам и доброго пути.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. До 30 сентября россияне, которые вправе претендовать на ежегодную семейную налоговую выплату, могут оформить заявление на ее получение. Мера поддержки рассчитана на родителей, которые воспитывают двоих или более детей. Для назначения выплаты средний доход семьи должен быть ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов, имущество соответствовать утвержденным критериям, а у заявителя не должно быть долгов по алиментам. По итогам первых 6 месяцев 2026 года Татарстан показал сильные результаты в санаторно-курортной сфере. В ПФО республика заняла 2-е место по доходам санаторно-курортных организаций, а в общероссийском рейтинге – 8-е. Кроме того, Татарстан вошел в топ-7 субъектов России по числу отдыхающих и занял 8-ю позицию по количеству ночевок. Казань стала местом установления мирового рекорда по брейкингу. Одновременно элемент гелик исполнили 430 танцоров. События приурочили к 40-летию брейкинга в Татарстане. Среди участников – представители 127 городов России, а также спортсмены из Тайваня, Японии, Германии и Казахстана. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто с пробегом».
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
2: Рабочий полдник.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру».
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился.
15: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
18: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио «Курай» открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
17: Мама, я в эфире!
18: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800
19: 0+.

0: Солнечное настроение царит не только в Сочи, но и в Казани, и на всей территории Татарстана. В этом часе у нас будет замечательная игра, и сегодня мы сыграем в игру также «Выбирай Сочи». Ну а прямо сейчас объявляется также игра, называется она «Музыкальный пересказ». Сразу звонил телефон, это хорошо, приветствую вашу активность. Номер в студии 292-102-8, участвуют двое слушателей и пытаются угадать одну замечательную композицию. 292-102-8, мы ждем вашего звонка.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Интересно, что в Турции, арабских странах Ближнего Востока, Китае, Корее и Японии рукопожатие гораздо слабее, чем в странах западной культуры. Слишком сильное рукопожатие там может расцениваться как грубость.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Итак, музыкальный пересказ – это приятная игра в самом начале рабочего полдника, где вы можете выиграть приз. На этот раз это сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Приветствуем с удовольствием участниц. Ольга, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
1: Скажите, вы уже пообедали?
2: Да, все хорошо, спасибо,
1: замечательно.
2: Я довольна.
1: Замечательно. Ну тогда этот сертификат на бизнес-ланч, в случае, если он достанется вам, вы сможете использовать уже на следующей неделе, потому что, да, уже рабочая неделя заканчивается, очередной бизнес-ланч будет в понедельник. С вами сегодня будет играть Дарья. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте. А вы уже отобедали?
3: Нет, еще нет.
1: А, все, вам еще это предстоит. Тогда, да, приятного обеда в приятной компании. Сегодня мы будем угадывать саундтрек из мультфильма и имя прекрасного персонажа. Я хочу сказать, что создал этого персонажа писатель Эдуард Успенский. Давайте договоримся. Ольга, Дарья, кто догадается, тот сначала представится. Хорошо? Надо будет представиться. Ладно?
3: Дарья Крокодил Гена.
1: Так, Дарья Крокодил Гена. Нет, это неверный ответ. Ольга, у вас есть какие-то варианты?
3: Чебурашка.
1: Так вот, если не крокодил Гена, не Чебурашка и даже не Шипокляк, а на самом деле это действительно Чебурашка. Вот так вот. То есть получается...
3: Да,
1: да, да. Да. Девочки, сегодня у нас замечательная игра случилась. Почему подумали, да, что это крокодил Гена именно? Вам он больше симпатичен?
3: Видимо, да.
1: Да, ясно. Но он же очень добрый, правда. Хоть и работает в зоопарке крокодилом. А сегодня день рождения Чебурашки. Добрый праздник.
3: Здорово.
1: Да, замечательный, сказочный герой. Мы его все очень любим. И вот сегодня можно этот неофициальный, но очень популярный и добрый праздник отметить как раз за обедом. Я знаю, что у вас большая, замечательная компания, которая вас поддерживает и слушает сейчас Даша. Давайте им всем привет передадим и пожелаем приятного аппетита.
3: Да, передаю всем привет. Всем своим сотрудникам.
1: Очень хорошо, спасибо. Очень хорошо.
3: Спасибо большое.
1: Чудесный у вас очень нежный голос. Звоните
3: спасибо.
1: Чаще.
3: Хорошо.
1: Спасибо. И вам тоже. Всего доброго. Так, ну, сегодня, получается, нас Ольга победила, да?
3: Да.
1: Да.
3: Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Кому приветы будем передавать? Чебурашке передадим привет.
3: Обязательно и Чебурашке, и мужу, и троим своим сыновьям.
1: Да, вот такие добрые
3: и вам.
1: Приветы.
3: Спасибо большое за интересные розыгрыши.
1: Ой, спасибо вам
3: очень
1: большое.
3: Приятно.
1: Да. А нам очень приятно.
3: Всем хорошей пятницы. Теплой.
1: Да, да, да.
3: Спасибо.
1: Теплый, добрый.
3: Да.
1: Да, спасибо вам большое. Оставайтесь на линии. Сейчас пообщаемся, как вы сможете забрать ваш подарок. Спасибо. Спасибо, Даша. Спасибо, Оля. Всем доброго дня.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

Оказывается, Чебурашке-то сегодня 60 лет. Вот такой он наш милый, добрый, замечательный Чебурашка, не стареющий совершенно. Да, вот еще немножечко доброй музыки.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ну, а мы знаем нашу локацию на 28 августа. Это ресторан «Максимилианс», потому что в 20.00 стартует финальная вечеринка этого лета. Мы из 90-х. Информация на правах рекламы. Приглашаем насладиться последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио. Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это здорово, как это зажигательно. Это очень тепло. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс за лучший образ, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий Альберт Батанин. 28 августа, Максимилианс, в 20.00. Вместе проводим это лето. Максимилианс.ру, 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Семейный шопинг стал проще с Марс-Авеню. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про

0: нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Марс Авеню в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
1: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
2: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
0: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто», дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 29 августа. Смеш Бэнд. Концерт на крыше в рамках фестиваля Руффест. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. До 30 сентября россияне, которые вправе претендовать на ежегодную семейную налоговую выплату, могут оформить заявление на ее получение. Мера поддержки рассчитана на родителей, которые воспитывают двоих или более детей. Для назначения выплаты средний доход семьи должен быть ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов, имущество соответствовать утвержденным критериям, а у заявителя не должно быть долгов по алиментам. По итогам первых 6 месяцев 2026 года Татарстан показал сильные результаты в санаторно-курортной сфере. В ПФО республика заняла 2-е место по доходам санаторно-курортных организаций, а в общероссийском рейтинге – 8-е. Кроме того, Татарстан вошел в топ-7 субъектов России по числу отдыхающих и занял 8-ю позицию по количеству ночевок. Казань стала местом установления мирового рекорда по брейкингу. Одновременно элемент гелик исполнили 430 танцоров. События приурочили к 40-летию брейкинга в Татарстане. Среди участников – представители 127 городов России, а также спортсмены из Тайваня, Японии, Германии и Казахстана. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Программа «Первый тост», в которой мы поздравляем всех наших слушателей-именинников с днем рождения. С этим особенным днем, который принадлежит только вам и, конечно же, вашим самым близким и любимым людям. Желаем, чтобы каждый момент вашей жизни был наполнен только радостью, счастьем и любовью. Пусть всегда вас окружает гармония, любовь и благополучие. Наслаждайтесь каждым мгновением. А сегодня мы говорим с днем рождения, прекрасные люди. Сегодня отмечает свой праздник и, конечно же, принимает поздравления от коллектива «Любимого радио». Подписчица официальной группы BIM Radio ВКонтакте Мария Краснова. Поздравляем вас, дорогая Маша. И чтобы всегда, всегда вот такие прекрасные аватарки были в ваших социальных сетях на фоне каких-то чудесных водоемов под солнцем, рядом с добрыми людьми. Сегодня день рождения отмечает Елена Королева, газета «Алькеевские вести». Поздравляем вас, Елена. С днем рождения Оксану Едигареву из Казани. Жанну Бернарскую тоже мы хотим поздравить с этим прекрасным праздником. С днем рождения вас, Жанночка. Аиду Хасанову, Веронику Ильясову, Татьяну Муравьеву мы поздравляем, шоколадница Казань. Анютку Тихонову из Альметьевска тоже с днем рождения поздравляем. Светлану Яковлеву, Яну Сесимбекову тоже с днем рождения. Руфину Газизову, Владимира Филиппова из Уфы, Александра Мамонова, Болгар с 32-летием, Катюша Дубова с днем рождения, и Михаила Бирюкова тоже, и Алексея Мартьянова из Вишкаралы, и всех-всех-всех вас, дорогие друзья. Сегодня смело загадывайте ваши самые заветные желания, планируйте невероятные просто проекты, и все это обязательно сбудется, потому что мы вам искренне этого желаем, любим и поздравляем вас с днем вашего рождения. Ну и как мы знаем, лучший подарок – это подарок впечатления. Дарите впечатление вместе с BIM Radio. Если вы хотите поздравить любимого на BIM волне, звоните по будним дням 2-930-800, 2-930-800 и изучите информацию на официальном сайте bimradio.ru.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Service Bro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-767-850. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 743 230 30 30. Не оферта.
5: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
6: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
7: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Хабим радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатна.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, движение в Казани оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Галиаскара Камала, улице Астрономической. От Карима Тинчурина до Островского ехать 11 минут. Далее улица Кулгали от Овражной до улицы Агачлык. Время проезда 6 минут. Чернышевского от улицы Нариманова до Левобулачной 4 минуты. Затруднение на улице Саидгалеева, Бурхана, Шахидей, Тукая от Кремлевской набережной до улицы Салиха Сайдашева. Здесь время проезда будет 10 минут. И 10 минут потребуется, чтобы по Университетской Парижской коммуны проехать от Кремлевской до улицы Нариманова. На мостах и дамбах движение свободное. Удачи вам в пути.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто-19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 843-555-55-55, 843, код Казани, и номер телефона Канавто 555-55-55. Узнавайте все о новом ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Срок акции с 1 по 31 августа текущего года. АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Давайте вновь проявим любовь и знания родного города и получим за это приз – сертификат в семейный парк развлечений. Открываем Казань за рулем нового ГАК GS4 от Канавто. Внимание, воспользуемся мы мессенджером Макс для того, чтобы вы отправили, а мы получили ваши сообщения. Номер плюс 792-72-42-102-8. Десятый правильно ответивший слушатель получит обещанный подарок в этой игре. Итак, мы с вами вновь колесим по центру нашего великолепного города Казань. Мы с вами на площади, названной в честь поэта Габдуллы Тукая. Иногда мы именуем ее просто «Кольцо». Ну а история у этой площади просто замечательная. Когда в 1767 году стали устраивать уже регулярные планы города, здесь решили основать площадь ромбовидной формы. И вот согласно этому плану на месте базара и появилась великолепная площадь, которая стала застраиваться лабазами, лавками, где торговали многим, но вот один, скажем так, продукт здесь особенно был в многочисленности, скажем так. И по как раз нему и назвали эту площадь. Как называлась раньше площадь Тука или «Кольцо». Плюс 792-72-42-102-8. Десятый правильно ответивший слушатель, который нам напишет сейчас в Макс, получает подарок. Подарок. Я вижу уже правильные ответы, но буду считать десятый. Дождусь именно десятого. Как раньше называлась площадь Тукая в стародавние времена по названию продукта, который здесь можно было приобрести. Вот с вазов, да, здесь продавалось это и в разнообразных лавочках тоже. В общем, рынок, он на этом как раз специализировался. Пишите, пожалуйста, плюс 792-72-42-102-8, а я, пожалуй, удалюсь совсем ненадолго и посчитаю ваши ответы.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Для девятиклассников, не сдавших ОГЭ, предусмотрена возможность бесплатного профессионального обучения. Они могут пройти подготовку по программам для рабочих и служащих. Средства на обучение выделяются из региональных бюджетов, а параллельно школьники вправе продолжить освоение общеобразовательной программы. В Госдуме напомнили, что при отмене или задержке рейса более чем на 30 минут пассажир может вернуть полную стоимость билета, в том числе невозвратного, и потребовать компенсации убытков. Для этого нужно подать претензию с документами и справкой об отмене. Срок подачи при внутренних перевозках – 6 месяцев. По наблюдениям психологов, ленивые работники нередко дорастают до руководящих позиций. Их стратегия – не размениваться на лишнее. Они фокусируются на поиске самых рациональных решений. Такой подход позволяет им быть эффективнее коллег и добиваться хороших результатов без избыточных трудозатрат. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Каждый день новое приятное открытие, даже в этом прекрасном городе, где многие из нас живут с самого рождения. Вопрос звучал так, как называлась центральная площадь Казани. Сейчас это площадь имени Габдуллы Тукая. Мы ее по привычке называем «Кольцо». Но вот в 18 веке она имела другое название по тому самому рынку, который здесь располагался. И улица, проходящая через эту площадь, тоже именовалась именно так. 10-й правильно ответивший слушатель получает подарок. Это сертификат в семейный парк развлечений. Действительно, вы были абсолютно правы. Рыбная площадь или Рыбнорядская улица тоже называлась Рыбнорядской. 10-й правильный ответ прилетел от Екатерины. Екатерина, поздравляем вас. Вот с удовольствием рассматриваю вашу аватарку. Вы красивая, в красивом бассейне находитесь. И сейчас, еще надеюсь, улыбка на вашем лице тоже появилась, благодаря тому, что вы победили в игре «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на людей старше 20 лет, преимущественно мужчин? Такая практика обусловлена тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет собственных сыновей, либо сыновья не способны или не проявляют интерес к управлению компанией, собственник принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником. Зачастую эта процедура сопровождается браком между усыновленным и дочерью приемного отца.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Это хороший девиз и на сегодняшний день и на все выходные. Пой, танцуй, люби. Друзья, нам очень приятно, когда вы делитесь своими впечатлениями, своей теплотой в адрес любимого радио. На Яндекс.Картах и Дубльгиз оставляете ваши отзывы. Мы очень ждем и очень ценим каждое ваше слово. Вот, например, очень согревают такие сообщения, как «Слушаю Бимулю с 96-го года. Ведущие поднимают настроение с утра, а вечером после работы придают сил, чтобы еще поработать дома. Обожаю любимку. Обожаю тебя, любимый Бимчик. Привет сыну Артуру, который вас слушает уже много-много лет. Спасибо большое, друзья. Все взаимно. Всем прекрасного дня. Кстати, после 14:00 к нам придет Русина Семененко, наша фея выходных, и будет делиться с нами полезной информацией. Будем вместе изучать афишу выходных.
1: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ОМБ «Канавта». «Канавта» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии, проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа текущего года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. 8 843 230 30 30. Не оферта.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ «Канавта». «Канавта» с пробегом.
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
8: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
9: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 300.

0: 34 тысяч рублей по программе Trade-in и госпрограмме. Подробности у официального дилера Лада Кан-Авто. 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
2: Город Казань, ООО «Казань Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Для девятиклассников, не сдавших ОГЭ, предусмотрена возможность бесплатного профессионального обучения. Они могут пройти подготовку по программам для рабочих и служащих. Средства на обучение выделяются из региональных бюджетов, а параллельно школьники вправе продолжить освоение общеобразовательной программы. В Госдуме напомнили, что при отмене или задержке рейса более чем на 30 минут пассажир может вернуть полную стоимость билета, в том числе невозвратного, и потребовать компенсации убытков. Для этого нужно подать претензию с документами и справкой об отмене. Срок подачи при внутренних перевозках – 6 месяцев. По наблюдениям психологов, ленивые работники нередко дорастают до руководящих позиций. Их стратегия – не размениваться на лишнее. Они фокусируются на поиске самых рациональных решений. Такой подход позволяет им быть эффективнее коллег и добиваться хороших результатов без избыточных трудозатрат. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Помните кису Воробьянинова? Месье Женеман Шпассижур, и вот его последователи появились на АЗС нашей страны. Подходят и просят деньги на заправку под разными предлогами. Ну, например, развели тут чиновники на взятку. Даже такие приводят причины. Вообще, с ума сойти. Я не местный, у меня супруга рожает. Также жалуются на сбой связи, из-за которого не могут оплатить топливо онлайн и обещают вернуть деньги позже. И для убедительности они демонстрируют свою дорогую иномарку, то есть подтверждают свою платежеспособность. Вот посмотрите, я же честный человек, видите сами. Получив наличные, они заправляются и исчезают. Уже от такой схемы пострадали водители в Москве и Казани. А очередь на АЗС становится дополнительным отвлекающим фактором. Дело в том, что у водителей мало времени, чтобы обдумать происходящее. Ну и почему бы действительно не прийти на выручку коллегам, говорят сами себе добрые автомобилисты. Ну и вот такие вот кисы Воробьяниновы ездят от одной АЗС к другой и себе набирают значительную сумму.

17:43. Приятные новости. Выходные обещают нам жаркую погоду. Плюс 23, даже до 28 градусов тепла. Да, барабанная дробь. И еще одна приятная новость. Теперь нашими соседями является школа барабанщиков. И барабанщики с утра до вечера отбивают свои ритмы простые и сложные. Даже есть у них вокалисты, замечательные вокалисты. Вот сейчас примерно что-то такое тут исполняется за окном.

0: друзья, если у вас тоже есть какие-то необычные, замечательные соседи по вашему офису, например, или соседи там, где вы живете, делитесь их талантами, передавайте им привет. И плюс 7-92-72-102-108.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
7: «Максидом».
8: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
9: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
10: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
11: Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Путевые заметки на Бим Радио.
2: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
4: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолезиса.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: На дорогах Казани сейчас 3 балла. Также, по данным Яндекс.Карт, крупнейшие пробки на Голиаскара-Камала, Астрономической улице от Карима Тинчурина до Островского, 12 минут время проезда. На улице Кулгали от Овражной до Агачилык, 8 минут. На улице Патриса Лумумбы здесь затор начинается от Николая Ершова, завершается он в районе улицы Шуртыгина. Время преодоления этого участка 7 минут. Улица Гвардейская от Адели Кутоя до Николая Ершова. Участок протяженностью 700 метров преодолеете за 4 минуты. На мостах и дамбах движение абсолютно свободное. Удачи вам за рулем.
1: Путевые заметки на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан вошел в число лидеров всероссийского конкурса по благоустройству общественных пространств. За 10 лет привели в порядок 450 парков и скверов. В 2026 году в рамках федерального проекта планируют реализовать 51 объект. На эти цели выделено более 2,5 миллиардов рублей, а строительно-монтажные работы уже выполнены на 70%. Психологи дали рекомендации, как облегчить адаптацию ребенка к первому классу. Чтобы помочь первокласснику, родителям стоит искренне интересоваться его школьной жизнью, избегать критики за ошибки и не предъявлять завышенных требований. Полезными будут особые ритуалы прощания и встречи, а в первые месяцы учебы желательно снизить дополнительную нагрузку на ребенка. Биологи рекомендуют регулярно обновлять кухонные полотенца. Оптимальный интервал – каждые 1-2 дня. Если полотенце используют часто, лучше менять его ежедневно. При редком применении допустима замена раз в неделю. Эксперты подчеркивают, на полотенцах скапливаются микроорганизмы не только с рук, их применяют для протирания посуды, фруктов и овощей, что повышает риск распространения бактерий. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ОМБ «Канавто». «Канавто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Ваш автомобиль. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей гарантии 12 месяцев. Приезжайте в «Канавто» с пробегом. Акция действует по 31 августа 2026 года. Подробные условия по телефону 8 843 230 30 30. 8 843 230 30 30. Это «Канавто» с пробегом. Не оферта.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Гум, гум, гум. Только гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» – ООО «Канавто-19».
8: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ «Банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
9: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
10: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что в 1993 году у жителей японского села Инакадате возникла идея художественного оформления рисовых полей для привлечения туристов. Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских сюжетов, на полях появляются и более знакомые всему миру образы. Например, Наполеон или Мона Лиза. Рисовые картины интересны еще и тем, что с течением лета всходы меняются в оттенках. Деревню посещают сотни тысяч туристов, а осенью фермеры собирают урожай и продают этот рис по обычным ценам.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
5: Друзья, всем прекрасного дня. Я сегодня начала свой день с того, что открыла страничку «Казань интересная» и почитала, что там у сетиблогера Русины Семененко. А у нее афиша мероприятий на эти выходные. И сама Русина к нам тоже пришла в гости традиционно по пятницам для того, чтобы рассказать, чем можно свою душу порадовать, да, и не только душу в этот уикенд. Здравствуйте, Русина. Так, включаем, подключаем вас. Все микрофоны работают.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Да, ну что ж, солнышко сегодня сияет.
6: Солнышко, погода прекрасная, прогноз прекрасный, настроение прекрасное. Финалем все-таки лето, да, сегодня, на этой неделе уже предпоследние выходные, на следующей неделе последние выходные летние. Мероприятий достаточно много. Начинаем?
5: Начинаем.
6: Итак, с сегодняшнего дня уже начинается суперские события. У нас проходит сегодня, стартует международный, сейчас скажу точно, как он называется, международный этнический фестиваль «Крутушка». Он ежегодный, в этом году проходит 16-й раз. Мне очень нравится, потому что вот это просто такое действие, да, на которое стоит даже приехать с палаткой, возможно, почему бы и нет. Проходит он целых 3 дня. Находится Крутушки в поселке, да, то есть одноименное название. Вход абсолютно свободный, в любое время можно приехать, можно действительно заночевать. Что же такое этнический фестиваль «Крутушка»? Это такая своего рода концентрация просто мастер-классов различных, активностей, народных игр, танцев, песен, то есть столько всего будет проходить. Выступают этнические группы, выступают народные группы. Я когда ехала сюда, пыталась запомнить, но это просто невозможно. Это целый день с утра до вечера, да. Очень-очень интересно. Я вообще предлагаю сегодня приехать в 17:30 на открытие. Обязательно приедьте. И в целом можно и завтра уже с утра. По-моему, с 9 утра они начинают работать. Поэтому вообще берите детей, обязательно приходите. Не пожалеете. Я была 2 раза. В этом году, к сожалению, не смогу поехать. Но очень-очень рекомендую, потому что это вот так вот круто зафиналить, практически зафиналить лето фестивалем «Крутушка». Будет здорово.
5: Ну, а все, что имеет отношение к нашей истории, к истории,
6: да,
5: народов
6: это...
5: нашей страны,
6: да,
5: это,
6: да, да.
5: Там это
6: не, ценно. Не только нашей страны. Mm-hmm. Вот в том-то и фишка.
5: Так.
6: То есть там и иранские мастер-классы, и турецкие mm-hmm. мастер-классы, да, какое-то искусство, привезенное из-за рубежа. Это все очень здорово. Это, правда, очень масштабно. Как говорится, ни пером не описать, ни словами не описать. Я не могу просто об этом сказать. Это нужно видеть.
5: Это нужно видеть. Вход свободный, без возрастных
6: ограничений. Да. Завтра у нас пройдет так как на этой неделе у нас был праздник «Яблочный спас», завтра у нас пройдет «Яблочный спас» у нас казанский. Он проходит традиционно в парке Урицкого. И в 11 утра всех приглашают на «Яблочный спас». Естественно, будут концерты, развлечения, народные игры, забавы, творческие мастер-классы, ярмарка ремесленников. Все вот такое народное, этническое, наше. И я думаю, будут угощения из яблок. Я думаю, будет моя любимая шарлотка. Можно будет приобрести. И вообще, в целом, парк Урицкого такое замечательное место, красивый парк. Завтра хорошая погода, поэтому берите на заметку. В субботу, 22 августа, в 11 утра начало. Без возрастных ограничений, вход абсолютно свободный.
5: Так, супер. Что же еще?
6: Еще. У нас с завтрашнего дня стартует тоже классное мероприятие, межрегиональный историко-культурный фестиваль «Соколка». «Соколка» проходит на одноименной горе под названием «Соколка». Гора находится у нас в Верхнем Услоне. Та самая гора, на которую я очень люблю доезжать на том самом паромчике, который уходит от храма всех религий. То есть это такое своего рода путешествие. Можно стартовать и доплыть на пароме до Верхнего Услона. И дальше даже пешочком можно подняться на гору. Для чего мы туда идем? Завтра и послезавтра в 11 утра стартует вообще в целом работа всех интерактивных площадок непосредственно этого фестиваля. А уже в 17.00 завтра стартует музыкальный концерт, а послезавтра в 13.00 стартует военно-историческая реконструкция. Что же такое военно-историческая реконструкция? Это та самая вот реконструкция, да, этих боев. Чем интересна вот реконструкция боев в Соколке? Там будут конные бои. И вообще в целом они реконструируют различные эпохи, что тоже очень здорово, потому что в одном месте можно увидеть, как проходили бои разных времен и разных эпох. Еще раз повторяю, завтра и послезавтра, в субботу и воскресенье, старт в 11.00 без возрастных ограничений, вход абсолютно свободный.
5: Мультиэпохальный фестиваль «Соколка»,
6: да? Он называется мультиэпохальный. Это, кстати, я придумала термин, потому что...
5: А я хотела похвалить, какое название.
6: В целом, различные эпохи, соответственно, мультиэпохальный фестиваль.
5: Гора «Соколка» с
6: 10 утра. Так, что еще у нас интересного? Сейчас смотрю.
5: А вот «Грильфест», например.
6: «Грильфест».
5: Как туда попасть?
6: Вы знаете, какое мероприятие хорошее завтра будет проходить?
5: Какое?
6: У нас тоже финал лета. Ежегодно проходит на озеро Лебяжье. Различные гастрофесты проходят. Так вот, завтра пройдет там новый формат. «Большой казанский пикник» называется. Тоже от этой же команды, от нашей команды «Казани». Что же будет? Завтра в 10 утра начало. Две сцены с выступлениями артистов, мастер-классы, лектории, активности для взрослых и детей. И самое мое любимое – это гастромаркет с кухнями народов мира. Я когда года два назад побывала на этом фестивале, это просто вообще какие-то буйства ароматов, дымов, копченых дымов. Ты на Лебяжьем гуляешь, и там так разыгрывается аппетит. И ты приходишь, и ну, ты же на пикнике, на гастрофестивале.
5: Ну, скажите,
6: с удовольствием.
5: Да, вкусно, самое
6: Очень
5: главное.
6: Очень вкусно.
5: Да?
6: Там действительно, правда, лучшие команды города собрались, и очень все вкусно. Обязательно приходите с детьми. Еще раз повторяю, 22 августа с 10 утра до 8 вечера на озере Лебяжье. Без возрастных ограничений, вход абсолютно свободный.
5: Эх, куда же отправиться? Надо, мне кажется, все посетить.
6: Надо как-то распределиться.
5: Распределением
6: надо заняться сегодня.
5: Планированием маршрута.
6: Берите пледы, устраивайте себе пикник и наслаждайтесь. Наслаждайтесь летом.
5: Наслаждайтесь летом, сказала очаровательная Русина Семененко. Казань интересная, Казань великолепная. Спасибо большое за рассказ. Всем нам добрых и интересных выходных. Благодарим. До встречи, Русина. Ждем.
6: До встречи.
5: Ждем.
6: До встречи.
0: Отдыхай. С БИМ-радио. С БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
5: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: На Бимрадио Red Square и Рэя «Не плачь о нем». А сейчас настало время нам определить следующий трек в плейлисте Бимрадио с вашей помощью, наши любимые слушатели. 292-102-8. Вот сейчас попросим дозвониться вас по этому номеру в студии. 292-102-8, код Казани 843. И скажите, что будет звучать в нашем эфире дальше.
1: Рабочий полдник. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан вошел в число лидеров всероссийского конкурса по благоустройству общественных пространств. За 10 лет привели в порядок 450 парков и скверов. В 2026 году в рамках федерального проекта планируют реализовать 51 объект. На эти цели выделено более 2,5 миллиардов рублей, а строительно-монтажные работы уже выполнены на 70%. Психологи дали рекомендации, как облегчить адаптацию ребенка к первому классу. Чтобы помочь первокласснику, родителям стоит искренне интересоваться его школьной жизнью, избегать критики за ошибки и не предъявлять завышенных требований. Полезными будут особые ритуалы прощания и встречи, а в первые месяцы учебы желательно снизить дополнительную нагрузку на ребенка. Биологи рекомендуют регулярно обновлять кухонные полотенца. Оптимальный интервал – каждые 1-2 дня. Если полотенце используют часто, лучше менять его ежедневно. При редком применении допустима замена раз в неделю. Эксперты подчеркивают, на полотенцах скапливаются микроорганизмы не только с рук, их применяют для протирания посуды, фруктов и овощей, что повышает риск распространения бактерий. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Я любимая.

0: моя любимая песня.
1: Любимая песня прозвучит специально для Рады, а также для мамы Розали. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Приветствуем. Здравствуйте. Да, привет-привет. Рада, ну, поскольку ты сама песню выбрала, ты можешь ее и представить, и приветы передать, если есть такое желание, конечно, по поводу приветов.
3: Ну, так как я выступаю, всем, кто меня по голосу там узнал.
1: Ага. А ты где выступаешь? Ты поешь или... Поешь, да, я так понимаю? Угу.
3: Нет, я стихи расскажу.
1: А, стихи рассказываешь. А кусочек стихотворения какого-то можно услышать? Было бы очень приятно.
3: Да.
1: Угу, хорошо. Тогда мы слушаем с удовольствием.
3: Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой. Мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевалке дали в руки номерки.
1: Так.
3: Наконец-то я в балете, я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала. Я сейчас увижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы. Мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка. Снег кружится по сцене, я на сцену не гляжу. Я обшарила колени, номерка не нахожу. Может, он под стулом где-то? Мне теперь не до балета. Все сильнее играют трубы, пляшут гости на балу. А мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Укатился он куда-то, я в соседний ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу? По сцене бабочка порхала, я не видала ничего. Я номерок внизу искала и, наконец, нашла его. А тут как раз зажегся свет, и все ушли из зала. Не очень нравится балет, ребятам я сказала.
1: Это было прекрасное прочтение. Рада, спасибо большое. Ты нас так порадовала. Это такая, знаешь, жизненная история. Бывает же такое. Приходишь для того, чтобы насладиться зрелищем неким, да? А вот и номерок потеряешь или еще что-то. И фокус внимания уже где-то совершенно в другом месте. Здорово, здорово. Мама гордится тобой сейчас, да? Радуется, наверное. Какая талантливая дочка. Вот обнимает тебя и целует. Хорошо, ты большая умница. Спасибо большое от всех наших слушателей. А что будем слушать тогда, Радочка?
3: Лесник.
1: Хорошо. Ну а теперь послушаем Лесника. Король и шут для тебя.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ОМБ «Канавто». «Канавто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа текущего года. Все подробности по телефону 230-30-30. Телефон в Казани 230-30-30. Не оферта.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
4: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RufFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Мечта из Бим-радио. Для того, чтобы получить в своей жизни что-то хорошее, какой-то приятный результат, нужно для начала представить себе это самое хорошее, поэтому будем вместе мечтать, будем воплощать это в реальность вместе, конечно же, с любимым радио. С вами была Елена Медова. В Казани уже 14:58. Желаю вам самого приятного и прекрасного продолжения этого дня, и вместе с этим уже завершение рабочей недели. До встречи, на связи, пока.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Авиасообщение между Казанью и Шри-Ланкой вернется в расписание в ноябре. Первый рейс запланирован на 4 ноября. Перелеты будут выполняться каждые 12 дней. Продолжительность полета составит примерно 8 часов. С 1 сентября 2026 года в российских школах изменится учебный план. В 5 классах введут курс «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, скорректируют структуру преподавания некоторых дисциплин, в частности, предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на 2 самостоятельных курса. А обществознание в школе будут изучать только начиная с 9 класса. А пока школьники готовятся к учебным переменам, взрослым предлагают яркий способ попрощаться с летом. 28 августа Бим-радио собирает вас на финальную вечеринку сезона «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». В программе «Любимые хиты 90-х от диджея Айона», «Живая музыка», «Подарки и настроение». Ведущий вечера – Альберт Ботанин. Сбор гостей в 20 часов. Провожаем лето вместе. Подробности на maximilianas.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани. Всем отличного настроения. Альберт Ботанин желает, вновь появился в студии Бим Радио. Ну что, на этот час у нас, как всегда, намечена масса игр, подарков и всякого такого. Ну и, конечно же, шикарнейшая музыка. Ну и новостями вас снабдю. Есть такое слово? Пусть будет.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: That's right.
1: Бим-радио.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. Я вот тут послушал, и получается, что практически половина песен, практически на всех радиостанциях, это песни, так или иначе, связанные с темой любви. Вот так вот. Любим мы про любовь-то. Кстати, о любви. Тут, смотрите, все же знают про последний закон, вот этот вышедший, о том, что вывески на иностранном языке, ай-яй-яй, фу-фу-фу, надо все переделывать. Ну, понятное дело, что это очень дорого. Некоторые вывески стоят больших денег, а их еще переделывать, заново вешать, это все монтаж, демонтаж и прочее. Брендинг, ребрендинг. Ну, в общем, тут некоторые предприимчивые предприниматели, пусть так будет, ладно, сегодня мне можно, значит, пятница же. Они решили слово love английскими буквами, которое написано, просто немножечко переделать и превратить в слово Олег. Вот. Но все очень просто. Если букву L вверх ногами повесить, а букву V английскую повесить тоже вверх ногами, получится Олег. Вот. Теперь вот одно из кафе, которое называлось Love чего-то там, стало Олег. Вот. Все из-за запрета вывесок на русском языке. В общем, владельцы просто переставили, перевернули часть старых букв за монтаж вместо 80 тысяч, а дали всего 5 тысяч. Вот. А сколько бы ушло на всякие редизайны, вывески, на русское слово «любовь», там и букв-то больше. Вот. Так что «любовь» теперь официально Олег. Олеги, мы вас поздравляем, вы синоним слова «любовь».

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на людей старше 20 лет, преимущественно мужчин? Такая практика обусловлена тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет собственных сыновей, либо сыновья не способны или не проявляют интерес к управлению компанией, собственник принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником. Зачастую эта процедура сопровождается браком между усыновленным и дочерью приемного отца.
0: В мире столько всего интересного.
2: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».

0: Русское радио. Первое в Казани.
1: А у нас на подходе игра «Смотри на мир ярче». В ней, как всегда, легко, просто можно заполучить что-то приятное, но для этого, естественно, нужно дозвониться. Прямо сейчас 2-92-102-8. 2-92-102-8, линия свободна.

0: ярче с БИМ-радио.
1: Ну а спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. А у нас на связи Ольга. Ольга, день добрый.
2: Добрый день.
1: Ну что, Ольга, как у вас со зрением? Все ли хорошо? Бывает ли вот, когда вот что-то вы не видите или наоборот видите что-нибудь лишнего? Бывает такое?
2: Нет, не бывает.
1: Все четко, да? Прям вот сколько запланировано. Слушайте, а вы сталкивались с таким понятием, как мираж? Вот миражи.
2: Ну, сама не сталкивалась.
1: Ну, хорошо. А вот скажите мне, что такое мираж? Вот что это за обман зрения? Что за иллюзия? Варианты ответа следующие. Смотрите. Это такая особенность, психическая особенность восприятия зрения в жарких условиях. Первое. Второе. Это физический феномен атмосферной оптики. Или третий вариант – влияние магнитного поля Земли на атмосферу, как вы думаете?
2: Я думаю, второй вариант.
1: А это вот физический феномен атмосферной оптики, да. Что-то там лучи искривляются из-за разницы температур, там плотности, да, слоев, да, воздуха. Это все правильно, конечно, все правильно. И это вы в школе, наверное, проходили, да?
2: Ой, даже не знаю, откуда я это знаю.
1: Вот, да, иногда бывает, откуда эти знания в моей голове, откуда я это знаю. Ну что, Ольга, поздравляю с победой, вам достается сертификат в развлекательный центр. Кому будем передавать приветы?
2: Передаю привет своему супругу Алексею и дочке Дане. Всем остальным, кто меня узнал.
1: Прекрасно. Ну, миражи.
2: Ну, сама не сталкивалась.
1: Ну, хорошо. А вот скажите мне, что такое мираж? Вот что это за обман зрения? Что за иллюзия? Варианты ответа следующие. Смотрите. Это такая особенность, психическая особенность восприятия зрения в жарких условиях. Первое. Второе. Это физический феномен атмосферной оптики. Или третий вариант влияния магнитного поля Земли на атмосферу, как вы думаете?
2: Я думаю, второй вариант.
1: А это вот физический феномен атмосферной оптики, да. Что-то там лучи искривляются из-за разницы температур, там плотности, да, слоев, да, воздуха. Это все правильно, конечно, все правильно. И это вы в школе, наверное, проходили, да?
2: Ой, даже не знаю, откуда я это знаю.
1: Вот, да, иногда бывает, откуда эти знания в моей голове, откуда я это знаю. Ну что, Ольга, поздравляю с победой, вам достается сертификат в развлекательный центр. Кому будем передавать приветы?
2: Передаю привет своему супругу Алексею и дочке Дане. Всем остальным, кто меня узнал.
1: Прекрасно. Ну, трубочку не кладите.

0: все правильно. И это вы в школе, наверное, проходили, да?
1: Ой, я даже не знаю, откуда я это знаю.
0: Вот, да, иногда бывает, откуда эти знания в моей голове, откуда я это знаю. Ну что, Ольга, поздравляю с победой, вам достается сертификат в развлекательный центр. Кому будем передавать приветы?
1: Передаю привет своему супругу Алексею и дочке Дане, всем остальным, кто меня узнал.
0: Прекрасно. Ну, трубочку не кладите, за эфиром расскажу подробнее по поводу приза, ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио, главное дождаться.
2: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гум-гум-гум, только гум. Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Авиасообщение между Казанью и Шри-Ланкой вернется в расписание в ноябре. Первый рейс запланирован на 4 ноября. Перелеты будут выполняться каждые 12 дней. Продолжительность полета составит примерно 8 часов. С 1 сентября 2026 года в российских школах изменится учебный план. В 5 классах введут курс «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, скорректируют структуру преподавания некоторых дисциплин, в частности, предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на 2 самостоятельных курса. А обществознание в школе будут изучать только начиная с 9 класса. А пока школьники готовятся к учебным переменам, взрослым предлагают яркий способ попрощаться с летом. 28 августа Бим-радио собирает вас на финальную вечеринку сезона «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». В программе «Любимые хиты 90-х от диджея Айона», «Живая музыка», «Подарки и настроение». Ведущий вечера – Альберт Ботанин. Сбор гостей в 20 часов. Провожаем лето вместе. Подробности на maximilianes.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: Ну, давайте вернемся к новостям, что там в мире происходит. Расскажу. У меня все подробности, все последние сплетни. Тут, значит, все обсуждают же цифровой рубль с 1 сентября. Вот это все дело. Но, естественно, должен быть какой-то брендинг у цифрового рубля. Логотип уже есть. Там буква R. Такая немножечко перечеркнута. Ну, все обычный, в общем. Легко очень узнать рубль. Но тут нужно было еще с цветом поиграть. Значит, и что придумали? Придумали дофаминовый цвет для цифрового рубля. Значит, так в Центробанке назвали ярко-красный логотип новой валюты. Вот. С 1 сентября кнопка этого цвета будет в приложениях крупных банков. Красная такая, красная, прекрасная кнопка для поднятия дофамина или давления.
2: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Бим Радио.
1: Ну, немного приятных новостей вам еще накидаю. Во-первых, тут синоптики говорят, что ожидается теплая погода, возвращается в Татарстан. Порадует на выходных, она особенно в субботу, завтра до 25, воскресенье до 29. Здорово, прекрасно. Получается, все-таки еще не только на бабье лето приходится рассчитывать. Ну да ладно, в общем, заранее планируйте выходные, что называется. Так, вторая новость заключается в следующем году нас ожидает, вот спасибо нашим слушателям. Кирюха подкинул новостечку. Значит, 4 выходных в марте. Рассказываю. Там, поскольку 8 марта выходной, там в соответствии с этим законодательством он обычно переносится. В общем, с 6 по 8 мы будем отдыхать, а на 9 еще и Ураза Байрам выпадает. Так что с 6 по 9 марта в следующем году 4 дня выходных подряд. Ну и третья новость. Тут говорят, что новые модели троллейбусов и трамваев начали ездить по Казани. Они оснащены кондиционерами. Ну, актуальненько, да. USB-разъемом, видеонаблюдениями. Ну, много-много всяких там интересных фишечек. Симпатично выглядит, симпатично. Троллейбус синий, трамвай желтый. Яркие цвета. Эти автобусы должны быть красные. Все логично, все правильно, да. Что по маршрутам? Троллейбус будет курсировать по маршруту номер 1, номер 5 и 8, а трамвай по маршруту номер 7. Такие новости к этой секунде. Пойду дальше, поищу каких-нибудь новостей. А, у нас тут на подходе же замечательная и чудесная игра «Открывай Казань». Так что будьте наготове.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
3: для детей. Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
0: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: спецпроект. Открывай Казань с новым GAC-GS4 от Канавто.
1: Ну что, господа, спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым GAC-GS4 от Канавто, ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый GAC-GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-743-555-5555. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года, АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски, не оферта. Ну и что тут нужно будет? Проявить свою любовь и знания родного города и получить за это приз и сертификат в семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым GAC-GS4 от Канавто. Итак, что мы будем делать? Во-первых, вам понадобится ваш любимый номер, который вам очень часто пригождается. 92-72-42-102-8. И туда можно присылать в любой мессенджер, который вам удобнее. Все вижу, все читаю. У меня сегодня вопрос будет, очень легкий. Прям элементарнейший. Я думаю, что все справятся. Тут важно понять, кто будет первым. Скажите-ка мне, пожалуйста. Кто-то что-то уже прислал, смотри. Даже не зная, какой будет вопрос, кто-то хочет уже заполучить подарок. Смотрите, ребята, вопрос очень простой. Напишите мне, пожалуйста. Так, вспоминаем флаг Государственной Республики Татарстан. Сверху вниз какие цвета? Сверху вниз какие цвета в государственном флаге Республики Татарстан? Мне нужно их название вот именно в том порядке, в котором они располагаются сверху вниз. И, значит, посыпались сообщения. И вот давайте, сейчас это мы перелистнем к самому первому сообщению, потому что у меня же победитель. И самое первое сообщение у нас долетело от Ильи. Илья, мы вас поздравляем. Конечно, зеленый, белый, красный. Тут все легко. Илья, вы молодец. Где-то, видимо, перед глазами у Ильи, наверное, флаг Татарстана. Он такой сразу, хоп, быстро сообразил. Илья, мы вас поздравляем. Сейчас я вам такой вот веселенький смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Напомню, вам достается, сертификат развлекательный парк развлечений. А всем остальным любовь, почет и уважение, потому что все написали правильно. Ни одного неправильного ответа. Патриотизм. Вот такая вот развеселая игрушка. Но это еще не последняя игра. Открывай Казань с новым GAC-GS4 от Канавто. Будет еще возможность заполучить призы и подарки. Главное дождаться.
0: Спецпроект «Открывай Казань с новым GAC-GS4 от Канавто».

0: beautiful. Бим-радио.
1: Ну, еще немного цифр завершения этого часа. Тут, смотрите, какая цифра появилась. Дети поколения Альфа, ну, вот эти вот детишечки, которые подростки сейчас и все те, кто рождаются, еще и поколение Бета, это вот прям совсем, которые только-только родились, они доживут до 100 лет. Все из-за новых технологий в медицине, биологии, генетики, заявили в Минздраве, в нашем замечательном. Вот такая вот история. Так что, так сказать, на пенсию не рассчитывайте.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Апастовском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат». Он посвящен реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, который подчеркнул, что данная программа работает в первую очередь для населения, а проекты реализуются исходя из вопросов, поднятых гражданами. При этом особое внимание на форуме уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В Татарстане на ремонт местных дорог выделено 20 миллиардов рублей. Цель программы – привести в нормативное состояние около 1300 километров дорог. На данный момент ее реализация достигла отметки в 55%. Осенние обувные тренды 2026 года делают ставку на баланс элегантности и комфорта. В числе фаворитов – ботильоны с острым мысом и устойчивым каблуком. Не теряют актуальности и классические лоферы на плоском ходу либо с миниатюрным каблуком. Еще один выразительный тренд – высокие сапоги-трубы из мягкой кожи. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: 16.05 в Казани. Всем отличного настроения желает Альберт Батанин. Еще новостей вам накидаю в ленту сегодняшнего дня. Тут, значит, опрос провели среди барышень по поводу мужчин. Значит, что нравится, ну, в плане денежном? Естественно, зарплаты, вот это все, привлекательность. Итак, мужчины, доставайте блокнот и записывайте. Доход мужчины от 150 до 250 тысяч рублей в месяц россиянки считают комфортным для отношений. Вот. Если у вас такой доход, то вы комфортный человек, все нормально, вы green flag, вот это вот сейчас как модно говорить. Дальше. 44% российских женщин считают, что мужчина должен полностью обеспечивать семью. Так вот, такая вот у нас патриархальная система восприятия. Лишь 2% согласны жить 50 на 50. 2%! А остальные 54 чего, как согласны? Не очень понятно. Ну, там, наверное, разные у всех. Кто как. Отталкиваются же россиян... Что отталкивает россиянок в мужчинах? Итак, записывайте. Азартные игры, ну, это понятно, и всякие ставки, вот это все делом. Дальше, постоянные займы у друзей, скрытые кредиты, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание мужчины работать. Ну, в общем, тут ничего удивительного. Но, если что, вот, мужики, знаете, 150-250, вот такой вот примерно диапазон.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Гум-гум-гум. Модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-077-6850. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
5: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RoofFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
6: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Процветай! Сбим радио!

0: Бим-радио.
1: Так, ну что, господа, еще немножечко забавности вам накидаю. Я же люблю вот заходить в комментарии во всякие разные. Потому что одно дело посмотреть какой-нибудь смешной видосик, а другое дело почитать комментарий. Там обычно самый смак, там самая вишенка. А еще люблю заходить, значит, в отзывы на всякие рестораны, кафешки, там организации и прочее, прочее, прочее. Там потому что тоже очень много всякого интересного. Люблю я вот это все. Сам никогда отзывы не оставляю, но почитать обожаю. Ну и вот сейчас тоже заглянул в 2GIS. На отзыв на наш, на Бим-радио, на нашу организацию. Интересненько, что там пишут же вообще? Что-то пишут же, тут вот 149 отзывов. Чего только не написали. Ну и самый последний отзыв, вот, свеженький, пожалуйста, сегодня. Мне нравится. Одна звезда. Спасибо, спасибо. Значит, городской житель написал. «Все время кричит Ярослава. Это очень сильно бесит. И вечные хихи, ха-ха». Спасибо вам большое, городской житель, за ваши ценные комментарии. Это очень важно для нас. Хихоньки да хахоньки тут, понимаешь ли, устроили. Что это такое? Ай-яй-яй. Ну, Ярослав... Вот, что делать с Ярославой? Вот как, вот как вот с ней быть? Вот она нам статистику все портит. Только из-за нее получаем отрицательные отзывы. Но мы все равно ее любим. Ну, громкий человек. Что поделать? Вот так вот. Никуда мы ее девать не будем. Пусть кричит! Пусть кричит. А то как-то бодрит она, да? Вы тоже можете зайти оставить свой комментарий. Ну или почитать, там много всего интересного.

я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

0: Бим-радио.
1: Так, ну что, немного новостей робототехники. 19 августа, позавчера.
2: Рынь бы не летная погода. Я такая в цвете в любое время года. Но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете...

0: Бим Радио.
1: Так, ну что, немного новостей робототехники. 19 августа, позавчера, в Пекине открылась всемирная конференция по робототехнике. Там, в общем, более 300 компаний представили свыше 3000 передовых разработок. Вот эти всякие роботы и прочее, прочее, прочее. Из того, что мне приглянулось. Ну, во-первых, милые роботы-собачки. Теперь на них уже шьют одежду. Все, полноценные. Как бы выгуливать не надо. Наоборот, они сами куда надо прибегут, убегут, принесут чего-нибудь. Единственное, надо заряжать, это да. Ну и вовремя обновлять прошивку. Что там было еще интересного? Там был робот-конь. Ну, то есть, как бы вот собаку-робота, представляете? Только большой, и на нем сидит человек. Это как мотоцикл не на колесах, а на лапках. Ну, как бы пока не очень комфортно, конечно, на нем скакать, на этом робоконе. Но в будущем, мне кажется, вполне себе для пересеченной местности, для деревень каких-нибудь, вполне себе классная штука. Ну и что еще хочется отметить? Восстание машин пока не ожидается. Вот. Роботы-боксеры, конечно, но пока так себе бойцы.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
3: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для
5: детей. «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
6: «Максидом».
7: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211 20 73 6+.

0: фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
3: Город Казань, ООО «Казань Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Апастовском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат». Он посвящен реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, который подчеркнул, что данная программа работает в первую очередь для населения, а проекты реализуются исходя из вопросов, поднятых гражданами. При этом особое внимание на форуме уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В Татарстане на ремонт местных дорог выделено 20 миллиардов рублей. Цель программы – привести в нормативное состояние около 1300 километров дорог. На данный момент ее реализация достигла отметки в 55%. Осенние обувные тренды 2026 года делают ставку на баланс элегантности и комфорта. В числе фаворитов – ботильоны с острым мысом и устойчивым каблуком. Не теряют актуальности и классические лоферы на плоском ходу либо с миниатюрным каблуком. Еще один выразительный тренд – высокие сапоги-трубы из мягкой кожи. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Бим-радио. Ну что, господа, 13:32 в Казани, всем отличного настроения по-прежнему желает Альберт Ботанин. И периодически вот сижу я тут в эфире, сижу, никого не трогаю, новости вам какие-нибудь рассказываю. И тут хоп, появляются какие-то люди, давайте знакомиться. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, привет, ребята!
3: Всем привет!
2: Какие они веселые. Ну ладно, смотрите, значит, расскажу, что за... Дети, спокойно, все, собрались, сконцентрируйтесь, мы в эфире. Расскажу, что происходит. У нас же есть такая штука, как экскурсии. К нам на радио можно попасть на экскурсию и вот случайным образом заглянуть в прямой эфир. Давайте знакомиться. У нас тут, значит, и Марат, и девушка по имени Кира, и даже два Карима. Здравствуйте, ребята.
4: Здравствуйте.
2: Ну, расскажите, я так знаю, я так понимаю, что вы приехали из Питера. Прям специально на экскурсию из Питера приехали?
4: Ну, мы да. С Кирой, да, приехали. Нет, не на экскурсию, конечно же, мы жили здесь.
2: Могли бы соврать, могли бы сказать, что да, специально на экскурсию. Чтобы...
4: Мы в Питере специально слушаем Бим-радио.
2: А, вон оно что.
4: Только вашу волну, потому что другая нас не устраивает.
5: Каждый день.
2: А вы через интернет слушаете, я так понимаю?
4: Конечно, да. Через приложение.
2: Да, хорошо, что вас устраивает именно в Бим-радио? Ну-ка, расскажите-ка, что?
4: Меня лично это плейлист, который, мне кажется, найдет своего слушателя везде. Uh-huh. Столько разнообразной музыки, и вся она очень классная.
2: Ладно, а ну всякие там игры, подарки, там вот эти шоу и все такое.
4: Да, безусловно, я когда-то даже участвовал и выигрывал.
2: Да, а что выигрывали? Давно это было, кстати?
4: Было? Это было давно, лет 10 назад, ужин в каком-то ресторане.
2: Ничего себе, Махмуд Аракаев, наверное, разыгрывал что-нибудь, нет?
4: Возможно.
2: Было такое. Ну ладно, хорошо. Ну, я так понимаю, что ну вот не только взрослые слушают, но и дети тоже. Дети вас заставляют слушать, честно признайтесь, или это по видному желанию?
5: Я признаюсь, мама, когда готовит, включает Бим радио.
2: А, только когда готовят, включают Бим радио? Под Бим радио вкуснее готовится?
5: Да.
2: А не мешает Бим радио, потому что на весь дом вот это вот все вечернее шоу какое-нибудь, Ярослава там кричит все время?
5: Нет.
2: Нормально? Ну ладно, хорошо. А в Казань по какому поводу, чего, для чего приехали? Просто на экскурсию?
5: У меня лично каникулы.
2: А, каникулы же, точно, я и забыл совсем.
5: Бабушки.
2: Дети счастливые, у вас бывают каникулы 3 месяца. Ну что, готовы к школе, детишки?
6: Нет!
2: Не ходи.
6: Да!
2: Ну, видите, кто-то
4: я
2: готов.
4: Я не готов.
6: Я не готов.
2: Понятно, да, родители вообще никогда не готовы к школе. Это вообще невозможно к ней подготовить. Ну, хотя бы немножечко там вот эти школьные ранцы, тетрадки, учебники, все уже закуплено. И тут тишина наступила.
4: Я не знаю, но мне вчера показывали рюкзак.
2: А, рюкзак где-то был. А, мама все купила, все понятно.
4: У нас мама за это ответственная, да.
2: Да. Кому еще доверить? Папа работает, мама ответственная. Ну ладно, хорошо. Окей. А есть любимые предметы в школе, детишки?
5: У меня это физкультура и бассейн.
2: Все правильно. Физкультура. Я тоже обожал физкультуру, особенно прогуливать ее. Я знаю, что у нас сегодня именинник в гостях еще. Вот у одного из Каримов сегодня день рождения. День рождения!
4: День рождения!
2: Вот тебе спасибо. Такой замечательный подарок. Карим, какие планы на сегодняшний вечер? Где будешь тусить, где будешь отмечать день рождения? И что из сладостей ты бы хотел сегодня вот наварганить?
7: Ну, я как обычно, я вот когда-то сначала был на Гагарина с мамой, а потом я уже живу на даче. И будем отвечать день рождения на даче.
2: Шашлычки. Круто, круто, завидую. Ну, Карим, с днем рождения тебя. Желаем тебе всякого разного. И, может быть, когда-нибудь еще услышимся, увидимся в эфире Бимрадио. Так, ребята, у нас не так много времени остается. Если есть кому передать привет, то вот прямо сейчас можно это сделать. Кому будем передавать привет? Давайте по очереди. Давайте девушек вперед, наверное, пропустим, да? Кир, давай.
5: Я передаю привет своей маме, которая сейчас снимает меня, и папу. Потом папе, который сидит, своей бабушке и Давонике, тоже бабушке.
2: Все, прекрасно, при этом разобрались. Глава семейства?
4: Я бы хотел передать привет всем, кто нас слышит, всем, кто нас узнал, и передать привет всем тем, кто слушает Бимрадио, независимо от того, где бы находился, в джунглях, в другом континенте. Продолжайте слушать, вы это все делаете не зря.
2: Не останавливайтесь, все правильно. Так, Карима, есть кому передать привет? Именинник, кому будем передавать приветы?
7: Ну, я буду передавать привет своей маме.
2: Угу. Одноклассникам, нет?
7: Ну, и Кариму передам привет.
2: Карим, тебе привет передали. Твоя очередь, кому ты будешь передавать?
8: Я передаю Кариму привет тоже. Да, тоже. И маме Кариму тоже привет передаю.
2: Ну и правильно. Кому еще передавать привет? Только самым близким. Вот такая вот простейшая экскурсия здесь на Бимрадио. Легко и просто у нас здесь оказаться в прямом эфире. Главное что? Главное позитив и свободное время. Главное, чтобы каникулы были. Спасибо вам большое, ребята, что были у нас в гостях. Все, на этом. Чао-какао. Пока-пока.
4: Пока-пока.
5: Пока-пока.

0: Ну, а счастливых людей в этом часе будет чуточку больше, потому что уже совсем скоро у нас на подходе игра «Выбирай Сочи». Все те, кто оставляли свои заявки, будьте наготове. Кого-то из вас вот случайным образом возьму и выберу, и позвоню, собственно говоря. Напомню, что на вопрос «Куда едем?» нужно отвечать сразу. Сочи. Все очень просто. Без этого дальше не играем. Так что готовьтесь. А пока золотые нулевые.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Ну а теперь информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, он знает, как это все бывает. Вот драйвово, с танцами, с песнями. Самое главное – присоединиться. Что нас ожидает на всем этом великолепии? Естественно, живая музыка, любимые хиты из 90-х, танцы, атмосфера эпохи, танцы я вам точно гарантирую, конкурсы на лучший образ, подарки. За пультом наш любимый диджей Айон. Ну, и я с вами тоже буду, Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00, ровно через неделю. Ну, давайте вместе проводим уже это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
4: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
5: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
6: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио – юрист Халиуллина Регина Рафаэльевна.
7: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
10: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
11: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
12: Подробности на maximilians.ru 18+.
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Ну что, господа, мечтаете об отдыхе, море, горах, развлечениях? Мечтаете, я знаю. Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участника в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. А на вопрос ведущего, куда едем, нужно ответить в Сочи. Ну и, естественно, получить гарантированный подарок из Сочи. А если еще и верно ответить на вопрос викторины, в финале можно будет выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Ну и информация на правах рекламы. Сочи — это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну а я вот выберу, пожалуй, кому позвонить из тех, кто оставлял свои заявки. Пусть это будет сегодня вот у нас Айрат. Айрат, сейчас попробуем дозвониться. Главное, чтобы он взял трубку и ответил на вопрос, куда едем. В Сочи должен он ответить, естественно. Итак, гудки, где они? Дайте мне.
8: Алло.
7: Айрат, куда едем?
8: В Сочи.
7: В точку, прям в яблочко. Фу, я же даже, наверное, немножко переживал. Айрат, молодец, с первым этапом марлезонского балета справился. Теперь нужно ответить на вопрос викторины. Готов, Айрат?
8: Да, готов.
7: Итак, как называется самый популярный пешеходный туристический эко-маршрут в Сочинском национальном парке, ведущий через таинственные ущелья гигантскому наскальному памятнику Прометею? Сложный вопрос, но есть варианты ответов. И немножечко везения. Итак, варианты это следующие. Это Орлиные скалы, Свирское ущелье или эко-тропа Ажек. Как вы думаете? Сейчас еще раз. Не расслышал просто варианты. Я сейчас прочитаю еще раз. Называется «Эк-тропа Ажек», «Свирское ущелье» или «Орлиные скалы».
8: Третий вариант.
7: Вот это какой?
8: «Орлиные скалы».
7: И это правильный ответ, конечно же. Как невероятно справился с этим заданием Айрат. Ну что, поздравляю с победой. Айрат, во-первых, отправляется в финал. Там будут крутые призы. 31 числа будет финал. Ну а пока есть возможность передать привет в прямом эфире.
8: Привет большой моей семье, моей любимой жене Альбине, сыну Нариману и дочке Азиле.
7: Чудесно.
8: И большой привет.
7: Ой, не расслышали. Кому еще большой привет?
8: Бим Радио.
7: Ай, спасибо. Всем ведущим. Спасибо большое. Айрат, трубочку не кладите. За эфиром расскажу подробнее, что, где, как и когда. Ну, а игра «Выбирай Сочи» еще обязательно появится в эфире Бим Радио. Главное дождаться. Ну, а если вы хотите тоже поучаствовать, заходите в наш канал в Максе. Там есть форма для отправки. Имя, фамилию, номер телефона. Ну, и кому-то из вас. Вот мы периодически звоним. Главное дождаться.

0: Бим-радио.
1: 16:56 в Казани. На душе у меня уже стоит Ярослава. Наверное, хочет в эфир. Наверное, хочет работать. Че, микрофон тебе включить? Ну, давай, давай. Чего там у тебя?
2: Всем здравствуйте. Привет, Жаным. Давно тебя не видела. Ты похудел.
1: Я болел.
3: Болел.
2: Чем болел, за раз не подходи ко мне.
1: Нет, все нормально.
2: Я тебе говорила, надо все-таки как-то разборчивым быть в своих связях.
1: Все нормально, ты не переживай, все хорошо.
2: Вот не
1: слушаешь
2: меня?
1: Я бессмертный, все нормально, все
2: я
1: нормально.
2: Я там видела тебя после твоего выхода, песня хорошая стоит, я ее люблю.
1: Какая? Вот это New Heart?
2: Да.
1: New Heart, да-да-да.
2: Поэтому давай прощайся, будем песню хорошую слушать.
1: Все, хорошую песню будем слушать. Меня зовут Альберт Ботанин, всем говорю пока-пока. Впереди вечерний Трубим, Ярослав Петр Нежинский. Веселье, в общем, нас ожидает.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Добрый вечер. Я диспетчер. А, нет, у нас другой диспетчер есть.
1: У нас Дмитрий диспетчер, да. Дмитрий, вам привет. Всем привет, всем хорошего вечера. Сегодня пятница, Петр Нижинский здесь.
0: И Ярослав тоже вот напротив меня.
1: Какое настроение твое, Петр?
0: Да нормально все. Мне надо прибавить. Тихо очень. Вот там вот. Шепче, шепче.
1: Нет. Может, я себе прибавляю?
0: Не знаю. Во, все, нашла.
1: А я себе прибавляла, прикинь, да?
0: Да.
1: Что ты сказал?
0: Нормально все.
1: А, сказали, там отзывы написали. Представляешь, вот отзыв. Заходите в наш 2GIS, Бимрадио. Верхний отзыв от Дмитрия. Он не стесняется, что он Дмитрий. Он пишет о том, что классные ведущие Петр Ярослава. Вечерний
0: спасибо.
1: Шоу Ярослава поднимает не только настроение. Интересно, что, конечно.
0: Но и давление.
1: Возможно, да. И сразу ниже. Вот не поленить, сразу ниже. Ярослава все время орет. Аноним пишет. Почему анонимно? Я хочу знать.
0: Можете зайти, кстати, в Дубльгис написать свои комментарии. Можете про нас написать, нам тоже интересно.
1: Не пишите анонимно, так же неинтересно, вы чё?
0: И адрес снизу пиши, чтобы мы могли к вам приехать в гости, если что.
1: Взять своих накачанных друзей. В общем-то, всем добрый вечер. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Тему я не придумала, но...
0: Ну, нормально.
1: Нет, но я забыла вообще, что тему надо придумать. На самом-то деле, сейчас наша коллега Маргарита. Маргарита, большой привет, если нас слышишь. Наела конфету.
0: Да?
1: Да, суфле. Обожаю суфле. Подошла, сфоткала. Не помню название. В общем, если бы вы создавали конфету, как бы она называлась? Давайте только без этого. Полезал и устал. Вот без этого. Давайте нормально.
0: А если бы вы создавали конфету, как бы она называлась?
1: Да, как бы она называлась? А-а-а. Ну, и там была бы вафельная или сосалка, или вафельная, или батончик, например.
0: Или лизалка.
1: Вот, вот без этого. Петр вам наглядно показал, как делать не надо.
0: Сосалка, лизалка.
1: А дальше что? Выплевалка и... Да?
0: Хорошее настроение, поднималка.
1: Главное, не глоталка. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
2: Ты вот она где.
0: Смотрел мультфильм про ежика?
1: Смотрела.
2: Палка, палка, выручалка.
1: Не читала книжки.
2: Превращайся.
1: Все сказал?
0: Все.
1: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пока вы пишете отзывы о нас в Дубльгис. Еще также, если бы создавали конфетку, как бы она называлась, из чего бы она состояла. Ну, в общем, интересно.
0: Слушай,
1: абсолютно.
0: А давай
1: все.
0: Прямо это широко распространим. Не только конфета, а прям кулинарное какое-то. Вот это никто вот это сладости это готовит, я забыл.
1: Кондитер.
0: Кондитер. Вы кондитер. Вот.
1: Я радиоведущая.
0: Ну, торт, может, какой-то там, я не знаю.
1: Ну, торт это прям совсем сложно.
0: Сосалка тогда.
1: Про сосалки.
3: Это вечерний Трубим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Ой, это у меня в глазах двоится.
4: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
5: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Мам, а где мне делать уроки?
4: Можно потише? У меня созвон.
5: Кто сейчас в ванную?
6: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
7: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
2: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
1: Название странное?
2: Да.
1: Какое?
2: Майонез.
1: Да ну на!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: трубим.
1: Конфетки, бараночки. Алло, Петр, алло, ты здесь? Алло, какую конфетку будешь, что ли? Конфетку.
2: Раковые шейки. Мне нравились конфетки.
1: А сейчас это лечится химиотерапией.
2: Да?
1: Да.
2: Не клетки, я сказал, а шейки.
1: Ну, раковые, ну, шейки-то тоже бывают.
2: Шейк.
1: Шейк, да, это мы, кстати, сегодня возьмем в переводилку. Возможно, возьмем, просто еще не смотрели перевод, как раз-таки скутер. Шейк, да!
2: Это его разве песня?
1: Ты зачем кричишь в эфире?
2: Это его разве песня?
1: Да. Шейк, что-то там... Что-то там, shake that, он там орет. Но вообще мы про конфетки сегодня говорим. Не хочешь, как хочешь, а я вот буду конфетки. Тут вот особенно пишут. Конфетка холодок. Ну такая же есть она, конфетка. Ну такая мятная,
2: ну, мятная
1: ронда,
2: наверное.
1: Как ронда, да?
2: Конечно.
1: Ронда, я тут еще давно, 100 лет уже не видела. Потом, над названием надо подумать. А производство было бы в Осиново. Чтобы все спрашивали. Вон те, с Осиново. Отвлекись, пожалуйста.
2: Неплохо.
1: Неплохо, да. А, Лилечка, участвуйте сегодня обязательно в... Ты так пойдешь на 90-е, да?
2: А очень даже это. Прям как будто и не выходил оттуда.
1: Неплохо. Альберт Ботанин зашел, он будет 28 числа вести вечеринку. Я, кстати, пойду на твою вечеринку. Я еще, правда, не придумала, в чем.
2: И, кстати говоря, мы еще пригласительно туда разыграем. Вот так вот.
1: Че будем? Танцевать? Научишь? Много. Я много не могу, я уже не молодая. Вот если бы, Альберт, ты назвал конфетку, вот создал ты конфету, как бы ты ее назвал, и был состав какой там, сосалка она была бы, кого бы ты ей угощал, бабуль в МФЦ, быть может,
3: смотрите,
1: у которых сахарный этот,
3: помните,
1: а?
3: Помните, была раньше конфета ириск, что ли она называлась?
1: Кис-кис.
3: Ириски, вот эти, которые пломбы.
1: Пломбы,
3: все
1: прощайте,
3: да,
1: пломбы.
3: Да. Ну, только я бы помощнее бы, с суперклеем каким-нибудь. Вот.
1: Зачем?
3: Туда, чтобы... Ну, а чтобы жизнь медом не казалась.
1: Ты же не стоматолог.
3: А, кто знает, может, подрабатывал бы.
1: А дай его это.
3: Жесткая такая конфетка.
1: Давай. Темную мы устроим.
2: Здравствуйте, Петруха и Ярославуха. Почти разливуха какая-то.
4: Разлобуха?
2: Ролевуха. Побольше нам Бима в ухо, написал нам Бабай. Спасибо большое, Бабай. Ваша поэзия просто впечатляет.
1: Как на столке на столе.
2: На столуха.
1: Вкусно тебе?
4: Очень вкусно.
1: Так, Ярослава, не ори, мы спим. Спокойной ночи, враг государства. Вражья конфетка.
2: Вражья конфетка?
1: Угу. Да. Не о вражье.
2: С цианидом.
1: Не о вражье.
2: Я понял.
1: Да.
2: Возможно, название конфет. Честный шоколад. Внукам радость. Услада дня. Неплохо.
1: Кайфуня дня, да?
2: Неплохо, кстати.
1: Так, Светочка, конфетка самая вкусная, самая любимая.
2: Светочка. Это название конфетки или Светки?
1: Ну, это Светлана пишет.
2: А, вот. Ну, Светка, конфетка, да.
1: Вот почему вкусный, так не говорят? Любимый. Вот и Ярославка. Обратно забери, не надо мне кидать ими.
2: Из ноздри конфетка.
1: Не ешьте, дети, пожалуйста. Я тоже пойду на дискотеку, даже если не получу пригласительный. Евгений, приходите обязательно. А у вас свои мышцы или это иишная картинка? Так, грохотулька долгоиграющая. Что значит грохотулька? Это что-то... Это каша?
2: Конфетка-бензобак. На заправке раздавал бы, Денис написал. Конфетка-взятка. Взятка врачу. Вот это неплохо. Не только врачу, там, и знаете, вуз иногда занести надо.
1: Вуз?
2: Вуз.
1: У тебя есть усы.
2: Да.
1: Вуз,
2: да,
1: нет, да, кто-то вуз. Не дует, а кто-то конфеты заносит.
2: Вот.
1: +7 9 2 7 2 42 102 8. Если бы вы создавали конфетку, ну, мы все любим конфеты. Вот, кстати, почему-то ходит легенда, что женщины больше любят конфеты есть.
2: Сладкоежки, да?
1: Да, чем мужчина. Это правда? Вот как ты относишься к сладким конфетам?
2: Равнодушно.
1: Есть же не сладкие конфеты, кстати. Есть же вот эти вот со вкусом...
2: Да? Такие,
1: да,
2: есть?
1: Есть.
2: Слава богу, мне не доставались такие ни разу.
1: Да, ну, я как-то... Буду знать, что тебе подарить, значит.
2: Я равнодушен к конфетам вообще.
1: Ну нет, вот если ты что-нибудь вкусненькое хочешь, что ты съешь? Конфетку какую?
2: Я лучше шашлык съем.
1: Ну, там нет шашлыка.
2: Понимаешь?
1: В списке.
2: А конфет со вкусом шашлыка.
1: Что за тема сегодня? Тема сегодня Рафиль такова. Если бы вы создавали конфету, как бы она называлась? Ну, может, начинка у нее там была. клуб.
2: Можно ингредиенты придумать, кстати, да. Вот это будет карамелька или шоколадная конфетка.
1: Конфета банановая, там, не знаю. И...
2: Теперь банановый.
1: Это уже как раз-таки ролевулька.
2: Ролевулька?
1: Да.
2: Разливушка. Конфетка со вкусом пенного. Разливушка. Нормально?
1: Нет.
2: Такой Октоберфест конфеты.
1: Ну нет, им же детям тоже надо такие конфеты.
2: А это для взрослых конфеты.
1: Ну нет, а если детям?
2: А зачем? Детям надо не сладкий, чтобы зуб берегли.
1: Тоже верно. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Мы сегодня сосем конфеты.
2: Разливушка.
1: Мы сочиняем название для конфет. И вы присылайте, и еще начинку можете нам писать. Еще Альберт Ботань, видимо, будет с нами в студии сегодня.
2: Похоже на то.
1: Да, поэтому про инвестиции совсем скоро будем разговаривать. Что, Альберт?
3: Про инвестиции?
1: Да.
3: Ключевая ставка падает. И также падают ставки по вкладам в банках. Вот.
1: Главное,
3: новости.
1: Чтобы у тебя не падал.
0: Это вечерний Трубим.
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Аннушка, Астюшка, все ты об одном. Да, скворечник или как там, канарейка что-то щебечет. А я напомню вам про спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим». Информация на правах рекламы, конечно же, это доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Один день, один визит, один белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
4: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
5: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.

0: Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Маза Парк. Мазита Гафури, 46.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд?

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Итак, по сведениям Яндекс.Погоды, в данный момент у нас облачно, без осадков, но за окном льет, как из ведра. Вот такие вот дела. Действительно, идет дождь, с чем всех и поздравляем.
7: Конфета-ведрышко.
6: Слушай, смотри, я сейчас обновил карту, пишет дождь сразу. До этого не было дождя, сейчас типа дождь идет, все нормально. Ну, в общем-то, ночью обещают, что дождь прекратится, будет также облачно, осадков уже не будет ночью, ну, кто же его знает. Завтра, 22 августа, обалдеть, 22 августа, как быстро летит время. Днем и утречком будет ясная погода, даже солнечно, а вот вечерочком немножко облачка набегут. И до плюс 23 градусов днем обещают нам синоптики. А все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
8: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Это вечерний ТРУ-БИМ.
6: Что? Давайте
7: сегодня пятница.
6: Вновь приветствовать наших замечательных гостей. Напомню, что по пятницам у нас зачастую проходит рубрика «От одобрения до новоселья», которую мы проводим вместе с банком ВТБ и агентством недвижимости «Альтера». Ну и, конечно же, будем приветствовать наших сегодняшних спикеров. Это Кирилл Ливанов, директор отдела развития ипотечного бизнеса ВТБ. Здравствуйте, Кирилл.
9: Всем добрый вечер.
6: И Александр Столяров, коммерческий директор компании «Альтера». Добрый
9: Всем
6: вечер.
9: Всем добрый вечер.
7: Здравствуйте. И тема у нас сегодняшнего эфира – рубрики «Инвестиции, акции, депозиты, недвижимость и дивиденды. Куда нести деньги в текущих реалиях?» Во-первых, инвестиции для меня, вот я как женщина, какие деньги, хотела бы вас спросить. Я как женщина могу сказать, что инвестиции – это дети. Сначала их родила, теперь они мне за кофе ходят. Вот в моем понимании это инвестиции.
6: А я вот вас тоже хотел спросить, вы из прочитанной темы, что поняли, это слово только деньги?
7: Да, денежки. Что смешного?
6: И правильно сделали. Вы поняли самое главное слово.
7: Я меркантильная, да? Александр.
9: Да.
7: Так, вы будете отвечать на первый вопрос, наверное. Смотрите, общую картину рассмотрим, чтобы вникли все, кто такие же, вот как и я, например, которые никогда не вникали.
6: Кирилл, наверное, лучше ответить на этот вопрос.
7: А ты задай.
6: Да, хорошо. Начнем с общей картины. Как сегодня изменилось отношение людей к деньгам и инвестициям? Ну вот хотя бы вот так вот начнем.
9: Ну, насколько я знаю, отношение к деньгам у людей всегда было исключительно положительное.
6: Так.
9: Вот, а что касается инвестиций, действительно, инструменты есть разные для инвестирования. И помимо классических депозитов, естественно, есть инвестиции в акции, в облигации и в недвижимость. В том числе об этом сегодня тоже поговорим.
6: Угу.
9: Вот, и что конкретно мы заметили, молодое население чаще стало выбирать именно альтернативный вариант от депозитов.
7: Молодое это какое? Альтернативное вот, да, молоко они вот еще выбирают. Там, смотри, какой у них выбор.
6: От и до, да, вот какой возрастной да. разбег какой
9: Ментальное
6: получается.
9: Чаще, да?
7: Безлактозное.
6: Ментальное?
7: Ментальное, да. Нет, а действительно, вот молодое поколение, это до скольки лет?
9: Ну, в среднем до 35.
7: Откуда у них деньги?
6: Да.
9: Заработали, я подозреваю.
7: Кем они работают? Ладно, у меня следующий вопрос. Александр, что сейчас чаще выбирают инвесторы? Недвижимость для получения дохода от аренды или покупку с расчетом на последующую перепродажу?
10: Здесь, на самом деле, вообще третий ответ будет. Не первый, не второй. Многие сегодня, скажем так, профессиональные участники рынка выбирают цель сохранить деньги. То есть многие сейчас бетон вкладывают. Мы прям, та же статья была в одном издании, называли новой валютой бетоний. Деньги вкладываются в бетоне для того, чтобы лучше пронести через года. Поэтому сегодня многие сохраняют деньги в бетоне, а с точки зрения вложений на перспективу все-таки выбирают либо дорогие проекты, которые дефицитны сегодня, либо вообще другие регионы, например, Москву.
6: Бетоний, кирпидоний, доска.
7: Александроний.
6: Александроний.
10: Мне нравится.
9: Новый физический элемент.
6: Да, ну то есть это в целях... Почему так делают? Там опасения какие-то присутствуют у людей? То есть бетон понадежнее будет, что ли?
7: Петроний.
6: Главное, не мельдоний.
10: Бетон, кстати, с точки зрения инвестиций будет понадежнее. Угу. Потому что в текущих реалиях, если смотреть с точки зрения обесценивания, а инфляция все-таки беспощадна, она дотягивается до каждого кармана, то когда инфляция растет, не секрет, недвижимость тоже очень сильно дорожает.
6: Ну да, логично.
10: Поэтому чем дефицитнее лот, который мы выбираем, тем больше он подорожает.
6: То есть лучше вложиться в бетоне сейчас получается.
10: Ну я и нового не мог пожелать, я же в недвижимости работаю.
6: Хорошо. Кирилл, а если сравнить инструменты уже в цифрах, насколько сегодня интересны депозиты, как выглядит их реальная доходность с учетом инфляции и как она сопоставляется с потенциальной доходностью акций, облигаций, недвижимости?
9: На самом деле депозит до сих пор остается достаточно интересным инструментом для сохранения и приумножения денег. То есть если мы говорим про конкретные цифры, то ставка по депозитам сейчас варьируется от 11 до 13,5%. Вот. Что же касается того, вкладывать депозит, не вкладывать депозиты и на какой срок вкладывать депозит. Здесь, естественно, все зависит от целей.
6: Ну, есть какой-то человека. Минимальный, наверное, да, срок, вот, на который прям вот, ну, необходимый, чтобы депозит лежал?
9: На самом деле сейчас этот срок, он немножко сдвигается. То есть если раньше люди чаще размещали там условно на 3 месяца, на полгода, то сейчас на год-полтора это вот, скажем, оптимальная стратегия для сохранения денег. Хотя нельзя выделить конкретные депозиты как самый универсальный и идеальный инструмент для приумножения денежных средств. То есть стандартная стратегия любого инвестора – это диверсификация портфеля. Если по-русски, да-да.
7: Чего?
9: По-человечески.
7: Я чувствую, как волосы темнеют на моей голове.
9: На самом деле, можно сказать простыми русскими словами, не складывай все яйца в одну корзину.
6: А, вот как.
7: Вот сразу с яиц надо было начинать. Вот
9: это окей, я буду иметь в виду.
7: Да, Александр, а если говорить именно о недвижимости, какие форматы сегодня наиболее интересны с инвестиционной точки зрения?
10: Внутри казанского рынка я бы смотрел проекты, которые позволяют сегодня купить большую площадь. Потому что всегда на рынке традиционно не хватает больших площадей. А если мы берем с точки зрения, допустим, раньше была стратегия у большинства купить студию, однушку, чтобы была под аренду или перепродажу, потому что был дешевле вход и было интереснее купить. Но сегодня эта стратегия, я считаю, она проигрышная, потому что с точки зрения лотов, которые появились за это время, именно студии, однокомнатные, их кратно больше стало.
7: Ну, а загородная недвижимость?
6: То есть переизбыток, да, вот этих
10: в какой-то степени, да.
6: Небольшой недвижимости.
10: Ну, потому что был период, когда было выгодно под них покупать, и все семейную ипотеку, скажем так, аккуратненько использовали, вкладывали, все превратились в инвесторов в какое-то время, да, и дало это определенный спрос на рынке. Поэтому сегодня определенный дефицит больших площадей на рынке.
6: Mm-hmm.
10: То есть это тоже играет большую роль. Если с точки зрения загородки смотреть, загородку, наверное, в Казани трудно назвать инвестиционной, поэтому с точки зрения казанской недвижимости загородку я бы рассматривал земли, если вот есть интерес к землям, но тут вопрос другой. На какой срок мы готовы купить землю и ждать? Потому что тут есть временный интервал, потому что так быстро не растет. Опять же, если мы берем коттеджные поселки, там есть определенный срок, через который там обживается достаточное количество людей. Срок стройки одного дома – это год. Угу. Вот если закладывать, сколько продается в проекте.
6: Ну, короче, это в перспективу прям,
10: это долгая
6: игра.
10: Перспектива, да. Заходить.
7: Ну, конечно, мы когда землю себе присматриваем где-то, чтобы к родственникам поближе, мы всегда купим и ждем. Кирилл, а когда вот еще, что делать сегодня с деньгами на депозите?
9: Хранить, я подозреваю. Нет, нет, я понимаю, о чем...
6: Без буквы «О». Хранить.
9: Можно и так. Нет, на самом деле, смотрите, я так понимаю, имеется в виду депозит на разные сроки, да? То есть,
6: мы все от земли отойти никак не можем. Так, да. Видимо, да. Вы это имели в виду, коллега?
7: Я уже вообще ничего не имею в виду. Но нет, на самом деле для меня тема максимально сложная. Я как, вот, как женщина, я вообще в депозитах, в инвестициях ничего не понимаю. Мне кажется, это либо чисто такая мужская тема, либо женщина просто обязана в этом разбираться.
6: Ну вот как бы, да, вот к этому вопросу. То есть стоит фиксировать высокую ставку на 1-3 года или коротенькими шажками, коротыши, как говорят таксисты?
9: Ну, на самом деле, все зависит исключительно от цели самого клиента и от того, какие именно деньги он размещает. То есть
6: в бетоне, вот как мы выяснили.
9: В бетоне, да, но тут депозитий, поэтому немножко другое. Вот. То есть если клиент планирует накопить на какую-то долгосрочную цель, и он понимает, что те деньги, которые он сейчас размещает, ему не понадобятся в ближайший год-полтора, смело может фиксировать ставку на год-полтора. Если это условно последние деньги, которые могут понадобиться в любой момент, ну, условно, хранить без буквы R нет смысла.
6: Так.
9: На долгосрочную долгосрочных депозитах.
7: Александр, а вот, допустим, человек решил инвестировать именно в недвижимость. На что ему смотреть при выборе конкретного объекта в первую очередь? Ну, что важнее, локация, ликвидность, надежность застройщика или стадия строительства? Что, что вот по пунктам, ну, с первого
10: вообще, к последнему? Первое – это ликвидность. Ликвидность – значит количество, которое раз я могу предложить людям. То есть, если быстрее смогу вывести деньги, значит, для меня ликвидный продукт. Второе – все-таки играет огромную роль локация. Особенно, когда люди выбирают под жизнь. То есть, надо понимать, кто потенциальный покупатель этого объекта. Если 8 из 10, вероятность того, что я продам и выстрою еще деньги и смогу заработать, гораздо выше. С точки зрения степени строительства, вот сегодня время на рынке, когда готового жилья именно новостроящегося кратно больше, чем, допустим, год назад или два года назад. И сейчас есть возможность выбирать из готового жилья, либо из стройки. Почему рекомендую смотреть в сторону готового? Потому что ваши деньги начинают, если хотите под аренду, они работать начинают сегодня. Угу. Не тогда, когда вы построили и заплатили, извините, заплатили проценты банку и начали только через время зарабатывать через эту недвижимость, а прямо здесь сейчас. И второй момент. Многие исключают из фактора покупки вторичную недвижимость. Сегодня вторичка – это самый активный инструмент рынка недвижимости, и она каждый год растет. В этом году, кстати, вторичка показывает сильнее рост, чем в прошлом году. Хотя многие говорили, что вторичка будет лежать на боку и долго не вставать. Это все активно работает.
6: Кирилл, скажите, а реально ли сегодня использовать ипотеку для покупки инвестиционной недвижимости или текущие рыночные ставки делают «чужие» в кавычках деньги слишком дорогими для инвестора?
9: И «чужие» — это банковские, да, видимо?
6: Ну, наверное. «Чужие» губы тебя ласкают. Это другая песня.
9: «Чужие деньги доходы не принесут». Нет, смотрите, на самом деле «чужие деньги» тоже бывают разные. То есть если мы говорим про покупку объекта недвижимости в ипотеку, ставка ипотечная сейчас может быть как базовая, условно там 18-18,5%, что, ну, скажем, не столь инвестиционно привлекательно. Но также есть ставки условно 6% по семейной ипотеке и даже 2% по ипотекам на новых территориях. Вот эти варианты, они для инвестора уже поинтереснее.
7: Есть у меня еще один вопрос, но в этом-то я точно шарю. Это ошибки жизни, риски жизни. Александр, какие самые частые ошибки сегодня совершают люди, которые пытаются инвестировать в недвижимость? Что обязательно нужно проверить перед сделкой, чтобы инвестиция не превратилась вот в эту головную боль?
10: Ну, вообще, если с точки зрения безопасности, я бы первое все-таки выбрал человека, который разбирается в этом. Одно дело иметь деньги, другое дело разбираться, как ими правильно дальше, ну, аккумулировать, использовать. Который точно знает рынок и какие инструменты сегодня максимально выгодно использовать. Бывает ситуация, когда клиенты к нам обращаются, мы вообще не рекомендуем им инвестировать. Мы говорим, ваша цель сегодня как раз деньги отнести на вклад. Потому что то количество денег, которое вы планируете инвестировать, вас приведет к минусам. То есть все-таки есть ситуация, когда способ покупки не позволяет исходя из первого взноса. Если его мало, ну, извините, откровенно, идем на вкладе, купим дальше. Если денег достаточно, то смотрим, что за эти деньги максимально выгодно сегодня можно использовать. Многие говорят, что аренда – это плохой инструмент, а я скажу нет, потому что если 4-5% годовых, как и приписывают, это как бы, да, это одна история с точки зрения прибыльности, но есть другая история, что капитализация сквозь года, она всегда выше. Просто капитализацию никто не считает, когда говорят, что аренда – это плохой бизнес. А сколько квартир приросла в цене за это время – это совсем другая история. А с точки зрения коммерции, я думаю, что на старте, если ты не сильно не разбираешься в инвестициях, то я бы в коммерцию не зашел, потому что там все-таки надо иметь понимание, куда, кого, зачем. Там это прям работа. Придется искать арендаторов, сажать и дальше думать с точки зрения, как с этим обращаться. Поэтому если самый простой способ – это вложить в жилую недвижимость и знать, что с ней делать дальше.
6: Как все непросто на самом деле. Да, друзья, напомню, что у нас в эфире была совместная рубрика «От одобрения до новоселья», которую мы проводим с банком ВТБ и агентством недвижимости «Альтера». Давайте еще раз поприветствуем наших спикеров, наших гостей. Кирилл Ливанов, директор отдела развития ипотечного бизнеса ВТБ. Спасибо большое, Кирилл.
9: Спасибо вам.
6: И Александр Столяров, коммерческий директор компании «Альтера». Александр, вам тоже гранд мерси.
10: Спасибо вам большое.
7: Спасибо вам за ваше чувство юмора, за то, что вы к нам приходите и нас...
6: Бетоний.
7: Мотивируйте.
0: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
11: Мам, а где мне делать уроки?
12: Можно потише? У меня созвон.
13: Кто сейчас в ванную?
12: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
13: Ой, это у меня в глазах двоится.
14: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
15: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
16: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
18: А еще там дают подарки за покупку.
19: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
20: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
21: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
22: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
25: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
26: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр».
27: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
28: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
29: Отец, чем будем новую беседку красить?
30: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
29: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
31: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
32: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
33: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
34: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
35: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная. 10 этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
36: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
37: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
38: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
39: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодняшний день. Овны. Чаще общайтесь с друзьями, они помогут и советом, и делом, и деньгами. Тельцы. Несмотря на загруженность на работе, постарайтесь хорошенько отдохнуть от дел. Близнецы. Очень полезно изменить взгляд на некоторые вещи, у вас это произойдет естественно. Раки. Романтическое настроение не позволит вам скучать. Львы. Вечер будет гораздо лучше утра, в конце дня возможен приятный поворот событий. Девы, теплая ванна или массаж гораздо более подходят вашему настроению сегодня, чем рабочие дела. Весы, вы готовы к открытиям и новым впечатлениям? Спросите себя об этом. Скорпионы, день будет легким, приятным. Вы просто встанете с той ноги. Стрельцы, происходящее вокруг будет постоянно провоцировать вас спросить. Козероги, лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Будьте осторожны. Водолеи, можно смело брать кредиты и делать денежные вложения, но все необходимо грамотно выверить. Рыбы, этот день у вас будет напряженным, но вам это даже понравится. Желаем каждому знаку зодиака приятного настроения.

0: Переводилка.
1: На Бим Радио.
2: Итак, команда. Я настоящий джанглист. Глист. Не пытайся изменить мой план, да. Точно.
3: Подбрось монетку, посмотри, что выпадет. Это МС Дэйв у микрофона. Да, у микрофона. Влево-вправо, влево-вправо, жми на микрофон. 4, 3, вольно повернись на 45 градусов.
2: Делаю это для масс. Делаю массы. Заставляю тебя прыгать, скакать, как кенгуру. Лови, лови, когда я у микрофона. Когда я у микрофона, лови. Я знаю ритм, лови, лови, когда я у микрофона. Разбей бит, разбей бит! Тряси, тряси! Тряси бути.
4: Тряси чё?
2: Тряси бути.
4: Тряси бути?
2: Ага.
4: Тряси, тряси. Тряси, тряси. Тряси, тряси. Тряси бути.
2: Трясани! Тряси, тряси.

0: 10 из 10. А выбери, дай мне это. И смешает кто этот план. А влево-вправо,
1: влево-вправо, я поймал ритм.
0: Молодец.
1: 4-3, ну же, плиз, пожалуйста, крутись там, как злая пчела.
0: Это как пчелоубийца. Делаю это для масс.

0: потряси.
1: Тряси, тряси.
0: Потряси-ка.
1: Тряси, что есть силы.
0: Потряси-ка.
1: Потряси-ка вот там-ка.
0: Тряси, тряси.
1: Тряси.
0: Тряси, тряси. Потряси-ка.
1: Тряси-ка.
0: Трясанье!
2: Тряси, тряси. Тряси своей бугой. Буги, буги. Тряси, тряси. Тряси, тряси. Своим шейкером. Шейкер своим бугером.
3: Ой, да, зацени. Я никогда не говорю «нет». Я потеряла текст, потому что...
2: Да. На, твой рёв.
4: Хочешь испытать мою команду?
3: Это я знаю.
4: Мы идём прямо между глаз. Жизнь без знаний — это смерть под маской.
3: Трясись, трясись, трясись, трясись, трясись, трясись!
2: Точно встряхни.
3: Встряхните. Встряхните.
2: Камон, капитан, капитан, ну-ка встряхните.
3: Тряси, тряси. Трясите. Встряхните. Тряхните!
4: Тряхни своим дряблым тельцем. Давай, давай. Ты можешь, и раз, и два. Тряси, тряси.
3: В общем, это переводилка здесь на Бим Радио. Спасибо, что дослушали до конца.
5: Переводилка на Бим Радио. Путевые заметки на Бим Радио.
6: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
7: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
8: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
9: Лечение блефарохолезиса.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Так, ладно, можете больше не трястись. Дорожная информация у нас с вами. По данным Яндекс.Карты, Казань на данный момент 6 баллов. Движение затруднено. Давайте рассмотрим крупнейшие пробки. Улица Мира, улица Азина до Сибирского тракта, до магистрали М7. Мне кажется, я где-то ошиблась. Время проезда 1 час 8 минут. Да что там случилось вообще? Мне кажется, я даже улицу неправильно назвала. Ну ладно, вы же знаете все. Вы у меня умнички. Улица Кулгали от дома номер 3 до улицы Комиссара Габишева. Время проезда 20 минут. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 14 минут. Борисковская, улица Давлекеевская, улица Новодавлекеевская, улица Дудинская, улица до моста через железную дорогу. Время проезда 12 минут. Улица Декабристов, улица Копылова от улицы Гагарин до Тетцевской улицы. Время проезда 12 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, мост Миллениум 0 баллов. Кировская дамба 3 балла, из центра 9 баллов. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Кстати говоря, 18.01 уже здесь у нас на часиках.
5: Путевые заметки на Бим-радио. Это вечерний Тру-Бим.

0: всем в дороге, кто
1: я не спящий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Наша слушательница Марина у меня перед глазами почему-то под эту песню. Все, ассоциации?
4: Да? Ну, добрый вечер. Добрый вечер.
3: Всем
4: ну, как
3: здравствуйте,
4: сказали,
3: второй час.
4: 18.01 на часах в студии. Все правильно. В этом часе, кстати, будем играть в «Ты мне зуб не заговаривай». Можно чуть погромче? Чуть-чуть мне не хватает этого звучания.
3: Ну, натрясся, потому что
4: тут... Хватает. Александр, кстати, нам тут написал. Вот у нас дорожная информация была. Вот полезная будет, да. Он пишет «Добрый вечер». Кстати, тоже «Добрый вечер» пишет.
3: Здравствуйте.
4: Все те, кто сейчас едет через Дербышки за город, дальше пошло капслоком. Хватит забивать перекрестки. Если за ними есть затор, от этого ремонт дороги быстрее не станет. Перестаньте, говорит, себя вести как...
3: Перестань себя вести, ходите
4: вот,
3: пешком.
4: Вот эти вот. Ну, вот. А у людей, которые выезжают с второстепенных улиц, тоже есть дела, не только у вас. Вот. Так что, ну, будьте взаимовежливы, что можно сказать.
3: Конечно.
4: Будьте взаимовежливы.
3: Да, конечно. А еще мы конфетки сегодня изобретаем. С названиями какими-то интересными.
1: Есть, кстати.
3: А есть же вот смешные названия там. Какой-то комарик, отважный комарик.
4: А Пергюнт написал бюджетникам конфетка со вкусом зарплаты.
3: А ты бы назвал конфетку Зевотина.
4: Молодец, Зевотина. Симпатично звучит.
3: Люся Зевотина.
4: Клара Федосеевна Зевотина. Какая-нибудь вот такая была, понимаешь? Бронштейн Зевотина. Начинка со вкусом желудочного сока. Пергюнт жжет, конечно. Для тех, кто только просить в поликлинике драже со вкусом имитации инсульта. Таксистам конфеты со вкусом елочки ароматизатора. Тарелочницам помадка Мальвинка со вкусом артамона. Смешно, мне нравится. Болельщикам ЦСКА конфетка Фунтик со вкусом бекона. Ой, а болельщикам Спартака какая? Все, я прочитал.
3: Добрый вечер, Бим, здравствуйте, здравствуйте. Я бы придумала конфетку Электро, чтобы когда начинаешь есть, она чуть током била.
4: Угу.
3: Это что за маза вот это?
4: Маза
3: Кейр, да, материнская забота.
4: Маза Дон Кейр.
3: Ой, нас тут, оказывается, просили перевести песню. Ты
4: да?
3: Чё? Да.
4: Спартачам козылык.
3: Я не понимаю вас.
4: Это только если ты разбираешься в футбольной тематике, ты поймешь, почему козылык. Это смешно, Пергюнт, правда, это смешно.
3: Там про этого, что ли?
4: А?
3: Дзюбу?
4: Нет.
3: Нет?
4: Нет.
3: А то козылык и дзюба у меня как-то сошлись вместе.
4: Да? Серьезно? Странно.
3: Начинка со смехом.
4: Со смехом. Со смехом, смехом. Потом выплевываешь вот эту конфету все время. Сейчас так что-то тихо мне прям.
3: Ну я же ору вроде бы, тебе же говорят. Нормально?
4: Во, получше.
3: Ну ты так вообще глохнешь, ты что так нельзя громко? Конфета, обманка, карамелька, рачки. В тонком слое шоколада. А почему обманка?
4: Конфетка, милая детка.
3: Тоже рифма пошла.
4: Ням-ням. Да? Конфетка ням-ням называется.
3: Равиолька с мясом. Вот такая еще. В общем, мы придумываем конфеты, название конфет и начинку, из чего бы они там у вас состояли. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем добрый вечер, хорошего настроения. Куда бы вы ни ехали, помните, что мы вместе с вами.
0: Это вечерний Трубим.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» – ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67В, в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Гум-гум-гум!
7: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
8: Ой, Это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
9: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
10: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
12: Папа, еще круг!
13: А я на боулинг.
14: Мам, я в игровые автоматы.
15: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
16: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
18: Запрещено для детей.

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Beam Radio.
6: Убивала красота.
7: Для любителей Феникса пора уже соскакивать с этого Феникса на Валькирию.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сын, сегодня уроков много задали?
2: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
3: Я тебя научу смородину любить.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто».
7: Сейчас можно дозвониться до нас и поучаствовать, открывать вместе с нами Казань с новым ГАК GS4 от Канавто. 292-102-8, набирайте прямо сейчас, 292-102-8, а я вам пока расскажу. Пока расскажу. Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто, ООО «Канавто». 19. До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-843-555-55-55. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. В общем-то, приз у нас сегодня – сертификат «Семейный парк развлечений». Открываем Казань вместе с новым ГАК GS4 от Канавто. Вместе с… Алло, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Как вас зовут?
8: Меня зовут Лола.
7: Лола?
8: Да.
7: Красивое у вас имя, Лола, главное, редкое. Лола, я вам задам... Нет, Петр вам задаст один вопрос.
9: Вот. Здравствуйте, здравствуйте, Лола. Один единственный вопрос, даже три варианта ответа я вам предоставлю. Итак, мы с вами будем открывать Казань за рулем ГАК GS4. Это полный привод, 7 режимов вождения, создающие атмосферу приключений, свежих впечатлений в каждой поездке. Сегодня, Лолочка, мы с вами остановимся в сердце города и заглянем в тайну казанского белокаменного Кремля. Вы из Казани, кстати?
8: Да.
9: А, ну, значит, будет попроще. Все мы видели его мощные зубчатые стены. Вы видели его мощные зубчатые стены?
8: Ежедневно.
9: Ежедневно. Вы работаете в Кремле, да?
8: Где-то недалеко.
9: Прекрасно. Мы приехали с вами в Адмиралтейскую Слободу. До создания Адмиралтейства и возникновения Адмиралтейской Слободы здесь находилось, было село, в переводе с татарского, которое означало... И вот три варианта ответа. 5 топоров, 7 топоров или 10 топоров?
8: Интересный, конечно, вопрос.
9: Вы как там, будь по топорам и на татарском? 7 считаете? Давайте еще раз. Давайте еще раз. 5 топоров, 7 топоров, 10 топоров. А кто у вас там рядом, кстати?
8: А, тут много народу. А,
9: ну, кто-то похож на Зульфию?
8: Нет.
9: А на Искандера?
8: Да неважно, топор как будет по-татарски?
9: Вот!
8: Я сейчас соображу. Значит, жида, он и эщ.
9: Ну?
8: И все, а дальше логика не складывается.
9: Вот смотри, еще нет, раз, варианты... Лола, 5 топоров, 7 топоров, 10 топоров.
8: Пусть будет 5 тогда.
9: 5 топоров.
7: Умничка, да? Ну, умничка. Умничка, Лолочка, молодец.
10: Ой, вот что я. Село Бишбалта, что в переводе означает 5 топоров. По легенде, после образования села, но на все село нашлось только 5 топоров. Здесь работали плотники, корабельщики. Место было выбрано не случайно. Тут было старое русло Казанки, выход к Волге и бухта, куда могли приплывать большие баржи. Бухта. Этот район был богат лесами, поэтому 5 топоров – правильный ответ, Лолочка.
8: Чудесно. Кто мог подумать?
9: Мы вас поздравляем.
8: Спасибо.
10: Я вас тоже поздравляю.
7: Это что за гном у нас тут в студии? Лола, Лола, это вы его пригласили? Он с вами?
8: Если бы я могла его пригласить, я бы с удовольствием забрала его каждый день.
7: Тукай 91!
10: Забери меня, Лола, забери.
8: С удовольствием.
7: Лола, мне здесь плохо, давай отыгрывай до конца.
10: Добишь в обочине.
7: А вы психолог, ему очень понадобится после общения со мной.
10: И Иришки.
7: Лолочка, вы такая молодец. Вам хорошего вечера. Всем, кто рядом, привет. Трубочку не кладите, за эфиром рассказывайте. Давай ты, гном.
10: За эфиром расскажу, как Лолечка тебе берет свой подарок.
7: А напомни еще, вот как, что там за подарок?
10: Конфетки-баляночки.
7: В общем, Лолочка, не кладите трубочку. Сейчас с вами гном будет разговаривать. Не пугайтесь, вы нормальная. Он нет.
6: Спецпроект «Открывай Казань с новым ГАК-GS4» от Канавто.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
6: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
7: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
10: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
11: Море, песок, чайки.
12: Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
13: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
12: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
14: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: А сейчас сопелявый гном расскажет нам погоду на сегодня, на завтра, на послезавтра. Пожалуйста, гном сопелявый.
7: Сейчас вечером плюс 19 градусов и без осадков. Ночью плюс 16. И красивая луна, но луны не видно на самом деле. Она ушла за горизонт, она скоро выйдет и закончится коридор затмений. Но мы не об этом сейчас. Завтра, 22 августа, в Казани будет солнечно и до плюс 23 градусов. Все, спасибо.
6: Я напомню, что у меня всего в арсенале 7 гномов. Один вот был сопелявый, вы только что с ним познакомились. Остальные будут поздно. Спасибо за внимание.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
9: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» о «Канавто 3». «Канавто» – первый официальный дилер «Волга» в Казани. Если не сейчас, то когда? Когда еще на «Волгу» в «Канавто» будет до 650 тысяч рублей выгоды? Когда резина, защита и бронепленка будет в подарок при покупке? Если думали о новом автомобиле, то ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 8843-2-30-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода при покупке в Trade-In из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Ириски.
9: Иришки?
7: Ириски. Ириски.
9: На кону у нас подарочный сертификат на посещение.
10: Картинг, что ли?
9: Да.
10: Много проехало людей. Много участников.
9: И до нас первым дозвонился сегодня Сергей. Сергей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Сергей.
9: Сергей, если бы вы изобретали конфету, для кого она была бы и как бы она называлась?
11: Для себя любимого. Шоколадную люблю.
10: Шоколадную люблю.
9: А какой шоколад? Молочный, горький?
11: Горький.
10: Горький. Максим. Сергей, мы поняли друг друга. Горький шкала, кстати, полезней, на самом деле.
11: Да, вот. Гораздо.
9: А назвали бы как конфетку-то?
11: Просто шоколадная конфета.
10: Серега. А что, нормально же было,
11: да.
10: Сергей? Шоколадная конфета, да. Серега. Теперь горькая. Да. Сергей, а вы там с кем? Кто там еще у вас есть? А, это мы сами себя в приемник слышим, да?
9: Это вот так вот должно быть. Конфета, Серега. Да? И давай, ну, я во рту разминать. Да? Ну ладно.
11: Пусть будет такая.
12: Шоколадная конфетка, Серега. Теперь с горечью жизни.
9: Горчит во рту и не только.
12: Горько!
10: Ну, свадебная конфета уже. Хорошо, Сергей, классно, отлично у вас. Воображение хорошее, чувство юмора замечательное. Давайте познакомимся с вашим оппонентом, проведем там сейчас исследование. Здравствуйте, НЖ.
13: Здравствуйте.
10: Ой, какая вы веселенькая.
9: Вы в подъезде?
13: Нет, на работе.
10: На работе. У вас так хорошо стены отражают. НЖ, вы сладкоежка?
13: Нет.
10: Не любите сладкое?
9: Нет.
13: Нет.
10: Вообще не любите?
13: Нет.
10: И в детстве не любили никогда?
13: А в детстве была аллергия, нельзя было.
10: Ах, бедняжечка.
9: А сейчас вам что нельзя, Энжи?
13: Сейчас можно...
10: Сейчас это можно все? Что? Я уже взрослая, да? Сейчас можно все.
13: 18 мне уже.
10: И целуй меня везде, давайте
9: горько,
10: еще. Давай.
9: Горько с конфеты, Сереги. Так, давайте правила игры напомним. 10 слов у меня, 10 слов у Петра. Ровно по одной минуте у каждого игрока. Что нужно сделать? Догадаться, о каком слове мы говорим, что мы вам объясняем.
10: А у нас про кондитерство сегодня все будет.
9: Да.
10: Вот так вот.
9: А слова аллергии там нет, кстати.
10: Нет.
9: Вот. В общем, Сергей дозвонился первым. Сергей, с какой конфеткой сегодня будете играть? С гномистой или с ярославистой?
11: С ярославистой.
9: Спасибо. Так, сейчас я тут все подготовлю. Ты пока что-нибудь спроси у Сергея.
14: Спасибо, Серёза. Спасибо.
9: Все, вы готовы?
11: Да, готов.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
9: Большой шоколадный на день рождения.
11: Торт.
9: Да, а вот вы любите горький?
11: Шоколад.
9: Да, в тесте она бывает. Туда суют ее и запекают.
11: Сосиска.
9: А я... Сосиска, да, но... Но там другое, но я сказала тесто. Вообще там... Да, в общем, ладно. На день рождения его на голову надевают.
11: Колпак.
9: Да. А еще вот карамелька и компот. А еще третий, как там, котенок?
11: Не
9: с орехом. Он с орехом продается такой, в форме ромашки.
11: Ух ты.
9: Ну, на букву... Как его-то... Ме, говорит.
10: Макс.
11: Вообще не смотрю.
9: Хорошо, мультик. Уколы в задницу им делают. Ладно. Уколы им делают. Следующее слово уже. Уколы им делают. Серега.
11: Шприц?
9: Ну, конечно. А еще вот... Ку-ку-ку! Кто говорит?
11: Петух?
9: Да. А еще у меня большой, длинный и очень злой. Вот этот.
11: Ну? Язык?
9: Да. А еще у меня 90-60 на 90 идеальная...
11: Фигура?
8: Ты мне зубы не заговаривай!
10: Школьная или военная?
9: Ну что ты мне прям с петушком тут и со шприцом?
10: А какое слово?
9: Слово корж было.
10: Корж.
9: Корж.
10: Корж было слово. Вы же знаете корж.
9: Но... Корж с орешками, в форме, да. Форме ромашки. А как еще можно было корж объяснить?
10: Жидкий! Вот так можно было объяснить.
9: Ладно, вы молодец, у нас сколько-то... ну, сосиску я засчитаю, молодец.
10: Ну, зачитывай сосиску. Один, но там два, просто не петух, три. А петушок.
9: Четыре.
10: Тоже вот.
9: Петя, Петя, петушок.
10: Надо
9: я такую
10: сказать,
9: песню в садике пел.
10: Зимой вот на голове носили раньше в 90-е.
9: Ладно, не выпендривай, сейчас будешь. У тебя вон возможность с СНЖ. Сергей, вы молодец, я вас хвалю.
11: Я старался.
9: Молодец.
10: А сколько в итоге-то?
9: А я сейчас посчитаю.
10: Раз, два, три,
9: а, ты посчитай.
10: Пять, шесть, что ли? Семь, что ли?
9: Тебе жалко, что ли, 7?
10: Ну, давай, ладно, давайте нам НЖ.
9: Да все, она здесь. НЖ! НЖ! НЖ! НЖ!
10: Вы готовы?
15: Готовы.
10: Чуть погромче, пожалуйста, НЖ. Вас немножко это как-то, я тихо слышу.
9: Подкинул трубку.
10: А?
15: Хорошо.
10: Какая веселая. Давай, запускай таймер.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
10: Вот он бывает и для лица, а бывает брюле. Молодец. Человек, который готовит, как его называют?
15: Повар.
10: Правильно. Белая смерть. Сно вкусное.
15: Сахар.
10: Молодец. Он бывает с мясом, а бывает с яблоками.
15: Пирог.
10: Молодец. Вот горечь, сладость, острое. Это все одним словом мы чувствуем, как... Ну, на языке мы ощущаем, скажем так. Что мы чувствуем?
15: Вот.
10: А?
15: Вкус.
10: Вкус, правильно. Это то место, где как раз и готовит.
15: Кухня.
10: Верно. В общем-то, проще говоря, это когда сахар нагревает, и вот он в эту субстанцию превращается.
15: Карамель.
10: Ты там такой умный. Белая такая порошковая субстанция, тоже из нее пироги делают, блины пекут.
15: Мука.
10: Молодец. А вот надевают, чтобы не испачкаться, вперед вот надевают.
15: Фартук.
10: Правильно. И вот надгробная она бывает из гранита.
15: Плита.
10: Правильно.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
9: Энджи, кто вам там подсказывал?
15: Шоколадка Аленка!
9: Вкусная?
15: Очень!
9: Теперь с орехами?
10: Теперь банановый!
9: Ладно, вы веселые девчонки, нам даже к вам захотелось на мгновение.
10: Да, действительно.
9: А что у вас там а что из угощений у вас там?
15: К сожалению, только кофе сладкое.
10: Только кофе сладкое?
9: Сладкий, да, наверное? Мы не придем.
10: Какой?
9: Как ну, отшить? Слушай, как нас отшить?
10: Зато смотри, Энджи, вот с Аленкой это прям десяточку. Десяточку. Мне особенно последнее слово у нас понравилось.
9: Какое?
10: Плита. Плита. Плита. Только я не через готовку зашел, а ну через последнюю готовку.
9: Ладно, мы потом к вам вернемся, пока мы с Серегой. Серега?
11: Да.
9: Вы молодец.
11: Я знаю.
9: Серега, вы такой самолюбивый, вас можно не хвалить, что ли, я понимаю, так, правильно?
11: Не-не-не, надо хвалить. Добрые слова и кошки приятны.
9: Хорошо, что вы не кошка, Серега. Я вас поздравляю, но мы сегодня немножко с вами не дотянули. Что-то у нас слова кого-то сложнее были, да? Вот эти коржик, петушок. Тоже, и мы же не с Лазаревым тут общаемся, не с Басковым, петушок.
11: Но плита меня вообще убила.
9: Убила плита?
10: Тяжелая, потому что была плита, гранитная.
11: Да, да, гранитная.
10: Гранитная.
9: Ну ладно, вы молодец, вы можете приветы прямо сейчас передать.
11: Вам большое спасибо, Ярослава и Петр.
10: Спасибо. И вам спасибо, Сергей.
11: За настроение, за игры. Поздравляю НЖ с победой. И привет всем слушателям Бим-радио.
10: Ай, какой красавец.
9: Еще похвали.
10: Сергей, чтобы... молодец. Настоящий мужчина.
9: Чтобы до конца месяца вам хватило. Молодец. Серега, спасибо огромное. Зато вы можете звонить хоть завтра. Ладно, не завтра, в понедельник.
11: Завтра суббота, я в понедельник позвоню.
10: Правильно, ждем вот вас тогда.
9: Спасибо вам. Хорошего вечера в компании с Бим-радио.
11: До свидания.
9: До свидания.
10: До свидания. НЖ.
16: Я тут.
10: Whisper in my ear, как пел ваш воздыхатель из группы Rolling Stones. Принимайте наше поздравление, НЖ.
16: Благодарю.
10: Аленке пламенный привет. Смотри, чтобы она не потаяла там на солнышке.
16: Она тоже передает привет.
10: Да?
9: А сколько вам лет, НЖ?
10: Ну как?
16: Много.
10: Ну что уж это уж. Сколько лет, столько и зим, правильно? Куда вы это понимаете с такими вопросами?
16: Сколько есть все наши.
10: Правильно. НЖ, кому будете привет передавать?
16: Передаю привет своей... так скажем, коллеге Алене. Передаю привет своему мужу. Поздравляю его с днем рождения. Желаю ему всего-всего самого наилучшего, чтобы он никогда не болел и жил долго и счастливо.
9: А вы ему это обеспечиваете?
16: Меня муж обеспечивает сам.
9: Нет, я про другое немного, ну ладно.
10: Нет, то, что, чтобы, да, чтобы он жил долго и счастливо, да, вы как-то способствуете, да, этому?
9: Да, забота, вот эта любовь, там вот это все.
16: Я,
9: да,
16: очень стараюсь.
9: Вы умничка.
16: Это надо, наверное, у него спросить.
9: Вы умничка. Вот сегодня вы выиграли сертификат на посещение картинга. Ну чем не... Да, чем?
10: С муженьком-то своим. Эх, прокачу!
9: Аленка, третий лишний. В общем, трубочку не кладите.
16: Третий лишний, третий запасной.
10: Правильно! Трубочку не кладите, НЖ. За эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Игра «Ты мне зубы не сговори» к нам вернется уже на следующей неделе.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
17: Реклама на Бим-радио.

0: Ро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-329-44-741, 16+.
2: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дубной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
5: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
6: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
8: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
9: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
10: БИМ-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. Забудь там диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио.
11: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нормально, все здесь, просто гном шаловливый попался. Так, по данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 6 баллов. А почему 6 баллов? Время-то уже. Движение затруднено. Так, крупнейшие, самые-самые крупные, самые сочные пробочки. Улица Мира, все там же. Ну, там время проезда 1 час 8 минут от Сибирского тракта до магистрали М7. Улица Кулгали от дома номер 3 до улицы Комиссара Габишева. Время проезда 20 минут. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 14 минут. Борисковская улица, Давликеевская улица, Новодавликеевская улица от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Время проезда 12 минут. Улица Декабристов, улица Копылова от улицы Гагарина до Тетцевской улицы. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба, мост Миллениумск, в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 3 балла. Из центра, внимание, 9 баллов. Это Кировская дамба. Третья транспортная дамба, в обе стороны 0 баллов. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Это вечерний Трубим.
7: Гном шелковистый попался.
6: Чем он моется?
7: Конской силой.
6: Так, тема, значит, конфеты.
7: Конфетно-букетный период закончился.
6: И что, потом начинается? Бытовуха!
7: Да, да, вуха.
6: Да. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Именно сюда вы пишете ваше сообщение. Как бы вы назвали конфетку? Добрый вечер. Советую послушать песню «Кухни». А почему там, что там написали-то? Почему?
7: А группа вот есть такая. А мне кажется, их у нас нет пока в ротации. Есть?
8: Простишь меня за все или в одежде.
7: А это они, что ли?

0: Все, нашли.
1: Это их, что ли, писала?
2: Нет,
1: такое это чувство, люди. Такое чувство, что и постарался тут неплохо. Они просто перепели потом. Я, кстати, знаю эту группу, и вот это вот в 90-е как раз покуривал, вот эту штуку, вредит вашему здоровью. «Валькирии страшные», пишет вам Денис.
2: Там выше еще написано.
1: А он там что-то... Ну, это вообще уже не туда.
2: А вот если бы ты обращался к Денису, ты бы сказал «вы» или «ты»?
1: А что это за вопрос такой вдруг?
2: Ну, это я вот просто спросить решила.
1: Ну, это зависит от ситуации.
2: Ну, вот сейчас бы ты вот отвечал бы Денису и сказал, а вы, Денис, про конфеты что-нибудь? Или а ты, Денис?
1: Вот я бы сказал, а вы, Денис, про конфеты что-нибудь?
2: Вот
1: правильно,
2: вы, да?
1: Конечно.
2: Я что-то выпишу-то, да?
1: Конечно.
2: Выкнул бы. Ну, ладно.
1: Выкнул бы.
2: Спасибо за эфир, вы молодцы, Руслан написал. Спасибо, Руслан. Так, ну, как будто бы эфир огонь. Ты читаешь, да?
1: Да-да-да, Расим,
2: я
1: да?
2: Езжу вас, слушаю, клиенты танцуют. Может, они в туалет хотят?
1: Клиенты танцуют! Вот это классно! Вот это, вот это... Вы на светофорах поосторожнее, а то они еще под светомузыку начнут дэнсить.
2: В общем, будем двигаться в следующий час. У меня тут такая песня заготовлена вообще.
1: Что вы говорите? Включайте скорее!
2: Сейчас все будет.
3: Это «Вечерний Трубим».

0: добрый вечер. В вечерний шоу «Трубим» третий час. По-прежнему здесь у нас Петр Нежинский.
1: Ярослав, да, все верно. Здравствуйте.
2: Что такое? Что не так-то?
1: А, ты зевала просто? Ты просто зевала?
0: Давай.
1: Ты просто зевала?
0: Давай.
1: Ты просто зевала?
0: Ага.
1: Ты просто зевала? Ты просто зевала?
0: Угу.
1: Ты просто зевала?
0: Вообще?
1: Ты просто зевала?
0: Угу.
1: Ты просто зевала.
0: На самом-то деле, я забыла собачку выставить.
1: Молодец.
0: Да, но на самом деле, что будет в этом часе у нас происходить? Мы будем...
1: Слушай, да я расскажу. Мало
0: Давай.
1: Того, что мы поздравлять будем в середине часа, те, кто отмечает свой день рождения сегодня, это вот у нас 21 августа. 21 августа уже, ребята, вы представляете? 21 августа. Плюс ко всему, мы, скорее всего, еще сыграем в игру «Мы из 90-х». Готовы будем отправить вас на предстоящую вечеринку, которая совсем скоро случится. Поэтому тоже не пропустите свою возможность выиграть классные подарки. Ну и, конечно, мы будем продолжать играть с вами в игру за бабушку. У нас тоже есть классные призы и фраза тоже для вас компрометирующая, классная. Подготовлен.
0: Да, сегодня пятница, можно похулиганить немножко. Почему бы не сделать это вместе с нами сегодня
1: Еще
0: в эфире?
1: Еще и приз выиграть можно.
0: Да, на кону у нас сертификат в ирландский паб.
1: Вот.
0: Итак, давайте приступать, подождите, вот так.
3: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.

0: +7 9 8 2 42 102 8 наши мессенджеры. Что нужно сделать? Мы вам фразу.
1: Петр, такую фразу!
2: Ну ладно уж, да. Петр, давай.
0: Ну, произнеси, пожалуйста, фразу на канал, ну, подарок до 19.40.
2: Ваша задача эту фразу допилить. Допилить по-свойски уже как-то лобзиком, кто хочет, то перочинным ножичком.
0: Пилочка для
2: пожалуйста,
0: ногтей.
2: Пилочка для ногтям. Итак, внимание. Ну, чем как бы оригинальнее, неожиданнее будет, конечно, тем это лучше. Она подарила ему свою конфетку после того, как...
0: Она подарила ему свою...
1: Свою.
0: Да, спасибо. Конфетку.
1: Конфетку.
0: После того. Как?
1: Как?
0: В общем, вот все, что Андрей Сергеевич, наверное, сегодня не будет участвовать у нас, но мы призываем все-таки, давайте с юмором относиться. Она подарила ему свою конфетку после того, как... +7 9 2 7 2... Там уже ответы пошли.
2: Посыпалось, да?
0: Да, в общем, спасибо, ждем вас.
2: Неплохо.
0: Неплохо, мне понравилось, молодец.
3: Это

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто-3».
4: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
5: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все, от стерки до альбома на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
8: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
9: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
10: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
11: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто» ООО «Канавто-19».
16: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
17: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
18: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и радио «Курай» открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
17: Мама, я в эфире!
18: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
19: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
2: Да ну
1: нафиг!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
6: Здесь на Бим-радио нужно продолжить фразу в нашем мессенджере до 19.40 плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Фраза сегодня звучит так.
7: Она подарила ему свою конфетку после того, как...
6: После того,
8: да
6: как...
8: Да что-то волос какой-то прямо...
6: Да, я видел, как ты изо рта его...
8: Смотри, прям... Еще растут дуром. Ну, давайте читать. Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
6: Она подарила ему свою конфетку после того, как он подарил ей весы.
9: Вот. Подхудим, Боже.
8: Очень даже веселый, да. Это не то. Так, после... Свозил после того, как свозил в Сочи. Вот. Какой вариант есть?
6: После того... Так... Подожди.
8: После того, как он показал купюр-котлету.
6: Она подарила ему свою... Это стихи, понимаешь?
8: Да?
6: Ну, конечно.
8: Стихи, что ли?
6: Ну, да. Да.
8: Ну, читайте в стихах тогда.
6: Не могу.
8: Почему? Что, вы русским не владеете?
6: Вот теперь могу. Она подарила ему свою конфету после того, как он подарил ей купюр-котлету.
8: Показал.
6: Показал.
8: Ну вот.
6: Да. Дальше ты.
8: Так, она подарила ему свою конфету после того, как развернула свою обертку.
6: Она подарила ему свою конфету после того, как он ее раскрыл.
8: Она подарила ему свою конфету после того, как пообещал жениться. Вот, сейчас смотри-ка.
6: Смотря какую конфету она ему подарила. Ну, какая есть уж, Расим. Она подарила ему свою конфетку после того, как он приставил пистик к ее голове. Она, как романтично, она подарила ему свою конфетку после того, как он улыбнулся, и у него все зубы были белые. А у него фамилии нет, как его там? Ну, с белыми зубами-то все ходит.
8: Верник?
6: Да, точно. И все зубы были белые, и не было ни одного кариеса.
8: Она подарила ему свою конфетку после того, как она приняла подарок и смеялась от восторга.
6: Она подарила ему свою конфетку после того, как поняла, что он ее конфетка ед.
8: Она подарила ему свою конфетку после того, как увидела его чупа-чупаса.

0: Она подарила ему свою конфетку после того, как «Почему вы вспомнили меня, Ярослава?» Это как-то вам, видимо, пишет. «После того, как он помыл посуду, это вариант моей супруги. Поздравьте меня с юбилеем. Дмитрий, поздравляем вас с юбилеем».
1: Давай, празднично. Она... Я не могу работать. Почему у тебя, говорит, Ярослава орёт? Пётр меня смешит.
0: Пётр ржёт.
1: Так, она подарила ему свою конфету после того, как он напоил её.
0: Вот. После того, как он заправил карету.
1: После того, как она добралась до начинки в его конфеты.
0: После того, как он ее раскрыл, это вы читали? Я помню.
1: После того, как настала весна.
0: Неплохо, неплохо.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8 до 19-40 принимаем ваши ответы в наши мессенджеры. Нужно продолжить фразу. Она ему подарила свою конфету после того, как...
2: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что на заводе Mercedes-Benz в немецком Зиндельфингене рабочие передвигаются по территории завода на велосипедах. У каждого отдела велосипеды своего цвета.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: вечернего шоу «Вечерний любимого», доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется. Клиника Муратова, название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Юрий Чернюшов, вечерний любимого доктор ЦИТА, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется. Клиника Муратова, название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
1: ТТС.
2: Один день, один визит, один Белджи в Канавто. И множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
3: Все от стерки до альбома на «Аврора Канс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
4: Интернет-магазин «Аврора Канс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
5: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха – ваш ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
10: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – Канавто 3.
11: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
12: Все уже было. При покупке новой «Волга» в Канавто выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. Пао «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Она подарила ему
2: свою молодость?
1: Нет.
3: Свою конфетку?
2: Свою старость?
1: Нет.
3: Свою конфетку?
2: Свою изюминку?
3: Свою конфетку. Маленькую, сладенькую конфеточку.
4: После того, как...
1: Давай зачитывай то, что нам пишут наши слушатели.
5: +7 9 2 7 2 42 2 102 8. Вот туда вы нам пишете свои варианты.
1: Она подарила ему свою конфетку после того, как он отдал ей золотую монету. Потом он вышел вон, сказка огонь, ерунду написала, просто рифма пристала.
5: Она подарила ему свою конфетку после того, как он подарил ей кардио до утра. Да, а потом еще этот вот тонометр.
1: Она подарила ему свою конфетку после того, как он пробрался через ее заросли.
5: Она подарила ему свою конфетку после того, как он достал ей звезду с неба. Два раза.
1: Она подарила ему свою конфетку после того, как он надел ей кольцо на пальчик.
5: Бедный мальчик с пальчиком. Она подарила ему свою конфетку после того, как он увидел, насколько он, что, не в Минько. Она подарила ему свою конфетку со словами «закусывать надо».
1: Она подарила ему свою конфетку после того, как съела 2 кг и больше в нее не влезла.
5: Она подарила ему свою конфетку после того, как он улыбнулся, у него были все зубы белые и... А ты это так вот читал, по-моему, да?
1: Она подарила ему свою конфетку после того, как слезала с нее весь шоколад.
5: Боже, какой.
1: Да, такой. Так веселее все-таки как-то это.
5: Она подарила ему свою конфетку после того, как он подставил соседку, украл тарталетку и выпил таблетку.
1: Она подарила ему свою конфетку после того, как он... подставил. А, это только что прочитал. Она подарила свою конфетку после того, как он развернул и предложил свою карамельку. Она подарила ему свою конфетку после того, как он почискал и раздразнил ее. Она подарила ему свою, доброе утро, конфетку после того, как надкусила и выплюнула.
2: Она подарила ему свою конфетку после того, как он помыл посуду.
5: Она подарила ему свою конфетку после того, как он подарил ей акции компании «Красный Октябрь». Сейчас все биржевые трейды улыбнулись, ведь это третий эшелон, и она влетела на бабки. А он требует дивиденды и говорит, это рынок.
1: Все бабки мои. Прогноз погоды у нас впереди. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Игра за бабушка. Нужно продолжить фразу до 19:40. Она подарила ему свою конфетку после того, как...
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
6: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
7: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
8: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
7: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
8: А метро далеко?
7: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
9: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
10: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: А сейчас гном, которому все в этой жизни интересно, любопытный гном, расскажет вам о прогнозе погоды на завтра и на предстоящие выходные. Пожалуйста, умный гном.
11: Завтра, 22 августа, я узнавал. Будет ясно.
1: Тебе что, конфетку отдали?
11: +23. Ну, я после как заросли прорвался, конфетку дали. Плюс, мне же все интересно. +23. Без осадков. Вечером до +20. А в воскресенье? +24.
1: Врача!
11: И целуй меня везде. И ясно. И без осадков. Все. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации. Я побежал дальше следовать.
12: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
2: Поздравлять именинников сегодняшнего дня. Сегодня их очень много на самом-то деле. И мы даже звонить будем наши постоянные слушательницы. Я знаю, что утром Мэйны, наши дорогие, ей звонили утром. А мы тоже хотим Юлечку поздравить. Но сначала давайте поздравим всех, кто родился сегодня, кто отмечает свой день рождения. Хочу поздравить своего друга детства, кстати, пользуясь случаем. Роман Никонов. Кто знает, он лечит зубы. В общем, с днем рождения. Живи, пожалуйста, иначе я больше никому в этой жизни свои зубы не доверяю. С днем рождения. Петр, пожалуйста, вам слово.
5: Можете, кстати, Романа поздравить более интересно. Позвоните по телефону 2-930-800. Вы еще могли бы успеть, конечно, но уже не успели. А остальные могут успеть сделать это в рабочее время в будние дни с 10 до 17.00. Заказать не именинника, а поздравление для именинника, конечно же. И оно обязательно прозвучит в прямом эфире Бим-радио. Будет с удовольствием выполнена ваша заявка вашими любимыми ведущими. А также можно на сайте bimradio.ru найти, как это можно сделать. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, переходите и делайте. Что же, давайте посмотрим, кто у нас в группе-то в ВК-то. Вы смотрели, кто у нас отмечает? Там такие, да? Ага, вот это что-то с руками у вас стало. Кто из знаменитостей, могу рассказать, родился? Позвонить хотите? Прекрасно, что мы друг друга понимаем. Давайте позвоним.
2: Ну ты сначала про знаменитости давай.
5: А потом я про знаменитости скажу.
2: Ну нет, мы потом поздравления для Юли.
5: А, вот так вот, ну давай, хорошо.
2: Мы как будто с тобой только что увиделись.
5: Вообще первый раз вижу. Ну смотри, ты шинда. Кэрри Энн Мосс родилась в этот день. Ты знаешь, что это такая Кэрри Энн Мосс? Ньюк, не знаю. Матрица смотрела? Кино «Матрица» смотрела. Тринити, это вот она играла, поняла?
2: Я
5: вот это Кэрри Энн Мосс, у нее день рождения сегодня. Поздравь обязательно. Так, кто у нас сегодня? Сейчас я скажу. Серж Танкян, как мы можем пройти мимо нашего армянского брата?
2: Wake up!
5: Да, фронтмен группы System of a Down. Николай Валуев по прозвищу «Шкаф в пиджаке». Со всем уважением, конечно. На 53 годика сегодня исполняется Николаю Валуеву. Кто у нас сегодня еще? Я вот тут смотрел. Лиам Хоулетт. Идейный вдохновитель и вообще автор множества замечательных идей группы The Prodigy сегодня отмечает свой день рождения. Меган какая-то Монтера, ну ладно, Господь с ней.
2: Может, Монтера?
5: И многие, как говорится, другие. Ну нет, самое главное, это красоточка вот сегодня вот эта родилась. Я про нашу слушательницу, конечно. Ну и французская одна красоточка родилась. Не могу мимо нее никак пройти. Не могу. Ну, брюнетка, видишь, все как надо. Ализи Жакоте. Вот, Жакоте Тракт.
12: Алло.
2: Алло, Юля.
12: А?
2: Это Юля?
12: Слушаю вас, мои любимые.
2: Это Джулия или Юля?
12: Это Юлия. Джулия ваша.
5: Джулия,
2: а это Петр. Петр и Ярослава.
5: Ну, тогда уж пьешь.
12: Я поняла, что это вы.
2: Мы звоним, мы узнали, что у вас сегодня день рождения. И, естественно, хотим вас тоже поздравить в прямом эфире. Вам поздравления утром от Марата зачитывали, наверное, да?
12: Конечно, зачитывали, да.
2: Мы читать не умеем, но умеем зачитывать.
5: Зачитываться.
2: Да, и прямо сейчас мы хотим. Мы не репетировали, реально не репетировали ни разу. Петр, ты, кстати, начинаешь, чтобы ты понимал.
5: Да?
2: Мы вас хотим поздравить. Давай. Творческим номером, как мы не умеем. У вас есть 3 минуты?
12: Есть, конечно, для вас у меня всегда есть время.
2: Марат, выдрессировал? Давайте тогда наше поздравление будет начинаться прямо сейчас.
12: Мы не боимся, спросим сейчас.
2: Ну давайте оставим это для ночного эфира все-таки. Все, ты готов, Петр?
5: Всегда готов.
2: Ага. Сейчас на раскачку идем, потом твой куплет.
5: Да.
2: Мы танцуем, Юля.
5: Не раскачиваем лодочку.
12: Мы тоже жаримся.
2: Утренний город спешит, засыпает.
5: Кто-то в пробках опять унывает. Но у нас на волне неизменно уют. Голоса наши снова в эфире поют. Приемник включен. На часах ровно 7. Ты улыбнулась, и ясно без тем, что день будет добрым, светлым, большим. Ведь мы этот воздух на двоих с тобой делим.
2: Юля, с праздником слышишь эфир. Этот припев для тебя целый мир. Спасибо за верность, за нежность, твой взгляд, за то, что годами жизни ты рада, летит наша песня сквозь года, сквозь волны, сеть. Тебе продолжаем от сердца мы петь. Да, это мы не репетировали. У нас есть второй куплет, Петр, пожалуйста.
5: Второй куплет?
2: Да, подождите.
5: Ну, пару тактов надо подождать.
2: Да, мы подождем.
5: Мы спешим, мы подождем. Мы
2: подождем.
5: Не спешите.
2: Подождем.
13: Дом, на работе, в машине, в тиши. Рядом приемник, лекарство души. Ты знаешь ведущих, как старых моих друзей. Ловишь на флешке любимый музей. И звонких аккордов, и добрых речей.
2: Больше свечей.
13: Пусть в доме твоей будет больше
2: гостей.
13: Свечей. улыбок поймаешь, тепла и душевных гостей, самых прекрасных счастливых ночей.
2: И припев все вместе. Юля! Юля, с праздником, слышишь эфир. Юля, этот припев для тебя целый мир. Спасибо, Юля, за верность, за нежный твой взгляд, за то, Юля, что годами и жизни ты рад. Летит наша песня сквозь годы, волна в сеть. Юля, тебе продолжаем от сердца петь. Юля, да, мы уважаем, мы вас уважаем. Юля, с праздником! Да! Уху! Юля, с днем рождения! Мы вас любим, ценим. Спасибо за то, что вы у нас есть.
12: Вы супер-супер-супер крутые ребята.
2: Да, мы знаем, спасибо. В общем, на самом деле, как вы проводите свой вечер, нам быстренько расскажите.
12: Ну, мы жарим шашлык.
5: Мы выезжаем.
12: Тушим беседки.
2: У нас как раз...
12: Ты знаешь, где я живу? На соседней улице.
5: Зачем же всем это рассказывать, Юля?
2: У нас как раз эфир заканчивается.
5: Это же был наш секрет.
2: В общем, мы вас поздравляем. Самое главное, будьте здоровы, чтобы рядом вас окружали хорошие, добрые, теплые люди, с которым вам комфортно, спокойно и уютно. С днем рождения,
5: Совершенно
2: Юля.
5: Верно. Да, с днем рождения.
12: Спасибо, мой хороший. Спасибо большое.
2: Все, мы вас крепко обнимаем. И Ализе вам про свою Лолиту.
5: В подарочек. Про конфеточку.
12: Спасибо.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Холодильник, стоп-морозильник, когда Забавушка здесь. На кону у нас сертификат в ирландский паб. Что нужно было сделать? Продолжить фразу в нашем мессенджере. +7 927 242 102.8. Фраза сегодня звучит так.
2: Она подарила ему свою конфетку после того, как...
1: оценила его финансовые возможности и риски.
2: После того, как он облизал свои брови.
1: После того, как у нее уже слиплось.
2: После того, как развелась с Киркоровым.
1: Она подарила ему свою конфетку, а мне нет, рассказывал Вова своей маме, забиравшей его из садика. Читаю очень аккуратно. А ведь когда полтора каравай, она, видимо, пели, она выбрала меня, продолжал Вова. Вот подскажи, женится на мне? Женится мне? Жениться, господи, мягкий знак пропущен, прошу прощения. Жениться мне на ней или нет, а, мам?
2: Ой, дурак. Женись, конечно! Она подарила ему свою конфетку после того, как у нее выпал последний зуб, и она ушла в шоу в шпилявых.
1: Она подарила ему свою конфетку после того, как он подал туалетку.
2: Чего?
1: Туалетку подал. Она подарила ему свою конфетку после того, как он вытел свои слюни.
2: А она подарила ему свою конфетку после того, как... После того, как кое-как отодрала конфетку с волосатого ковра. На спину, видимо, упала.
1: Почему не ворсинистый ковер, а волосатый?
2: Да потому что, видимо, на спину упала. Или на грудь.
1: Да, спасибо всем за участие. Совсем скоро вернемся к вам. Ковер тоже тестостероновый, судя по всему.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Гум-гум-гум.
6: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
8: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
9: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
11: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
12: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
0: Хватит сидеть!
14: зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
15: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
16: Подробности на maximilians.ru. 18+.
17: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
6: Звездная пауза.
7: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодняшний день. Овны. Чаще общайтесь с друзьями, они помогут и советом, и делом, и деньгами. Тельцы. Несмотря на загруженность на работе, постарайтесь хорошенько отдохнуть от дел. Близнецы. Очень полезно изменить взгляд на некоторые вещи, у вас это произойдет естественно. Раки. Романтическое настроение не позволит вам скучать. Львы. Вечер будет гораздо лучше утра, в конце дня возможен приятный поворот событий. Девы, теплая ванна или массаж гораздо более подходят вашему настроению сегодня, чем рабочие дела. Весы, вы готовы к открытиям и новым впечатлениям? Спросите себя об этом. Скорпионы, день будет легким, приятным. Вы просто встанете с той ноги. Стрельцы, происходящее вокруг будет постоянно провоцировать вас спросить. Козероги, лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Будьте осторожны. Водолеи, можно смело брать кредиты и делать денежные вложения, но все необходимо грамотно выверить. Рыбы, этот день у вас будет напряженным, но вам это даже понравится. Желаем каждому знаку зодиака приятного настроения.

0: Вечерний Трубим.
1: Добрый вечер, незнакомым и знакомым. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: У нас же пятница, день шансона.
4: Да-да-да.
3: И день гномов, я так теперь уже понимаю,
4: да? Точно. Там вообще непонятный день, но веселый. Самое главное.
3: В общем, спасибо всем огромное, кто принимал участие в рамках вечернего шоу «Трубим» сегодняшнего. Петр, вам спасибо за эфир. Мы не прощаемся. Во-первых, у нас важная миссия – поздравить того, кто победил в игре «За бабушка». На самом-то деле, я победитель выбрала абсолютно сразу. Ну, для себя определила, что этот ответ сегодня победит. Потому что он классный. Много было классных, но этот был самый классный. Мы же там выбираем, ну, самую свежую булку или самую старую, чтобы с нее там не несло. В общем, спасибо, Петр, что совсем соглашаешься. Так, в общем, игра «За бабушка». Что там фраза-то у нас?
5: Давайте напомню фразу. Сегодня фраза была такая. Она подарила ему свою конфетку после того, как...
3: подарил ей весы.
5: Вот.
3: Поздравляем вас! Я не знаю, как вас зовут, к сожалению, здесь...
5: Поздравляем вас, сладкоежка.
3: 0890. 0890.
5: 089090.
3: Может, где-то написал? Как
5: может.
3: Зовут? Марат!
5: Марат.
3: Марат.
5: Конфетки всегда рад.
3: Да, ну и здесь уже кроме нас в студии появился он.
5: Скажи «Бу».
3: Скажи. Скажи «Бу».
6: Я, как всегда, не включен. «Бу». Поехали.
3: Главное, что песня для тебя уже заряжена.
6: Всю неделю ждал.
3: Я боюсь тебя, не подходи ко мне.
5: Наконец-то дождался.
6: После эфира. Да, поехали. Глеб Жеглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря.
3: Не зря.
6: Глеб Жеглов и Володя Шарапов ловят банду и главаря.
3: Опасно.
6: Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь. Хлеба нет, а полно гуталина. Да глумится горбатый главарь. И весели рабочий класс. Танцуйте, мальчики, любите девочек. Пускай запомнят нынче нас. Малина, ягода.
3: Лотос! Лотос! Лотос! Все, на этом мы вам говорим до свидас, потому что вечернее шоу «Трубим» вернется только в понедельник. Петр, вам спасибо за эфир.
4: Взаимно, вам тоже. Хорошего отдыха. Глеб, всем нашим слушателям.
3: Низовский, вам хорошего эфира. Привет, привет, в пятничный. Всем классного настроения, берегите себя, мы вас очень любим.
0: Это вечерний «Трубим».
7: На ночь бахнули арбуза, и теперь всю ночь. Всю ночь. И всю ночь.

0: Ну что, друзья, добрый вечер. Давно я вас не видел, не слышал. Глеб Низовский в студии на часах 8.05. Ближайшие 2 часа я буду с вами. Меня уже здесь поприветствовали в личных сообщениях. Айрат написал, ни разу не слышал, чтобы Глеб пел. То ли еще будет, Айрат, то ли еще будет. Вообще, мы каждую пятницу проводим такой небольшой музыкальный конкурс, конкретно с песней от АС. Поэтому конкретно в это время подключайтесь и будете слушать. Ну а вообще, я больше люблю петь что-нибудь старенькое. Вертинского, например. Ну там... В бананово-лимонном Сингапуре в буре.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: За пищу для детей. Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
3: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Верно, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

Ну что, друзья, еще раз вас поприветствую. Глеб Низовский в студии Бим Радио. Как ваши дела, солнышки мои? Неделю я с вами не виделся. Что у вас произошло? Давайте пишите, рассказывайте. 792 72 42 102 и 8 в Телеграме в Максе. Буду рад с вами пообщаться. Кто-то особо предприимчивый уже написал приветы, которые стартуют у нас в 9 часов заранее, да, чтобы успели прочитать и поставить, конечно же, песню, которую они заказывают. Кстати, о песнях, друзья. Традиционно подготовил песню-открывашку для часа. Сегодня под стать погоде, под стать пятничному вечеру мы откроем с легкого диска. Замечательная была группа Чили, в конце 70-х была сформирована. Существовала всего лишь 5 лет, с 78 по 83, но 4 альбома они успели выпустить. И достаточно популярная была группа из ФРГ, да, если быть точным. И как раз-таки одну из таких песен мы с вами сейчас и послушаем. И, кстати говоря, я уверен, что она вам понравится. Интересный факт, который я вычитал буквально только что. Вот век живи, век учись. Бэк-вокал мужской в этой группе, в группе Чили. Брэд его зовут, фамилию не запомнил, к сожалению. Через буквально 15 лет после распада группы Чили он будет таким же бэк-вокалом, только уже у других легенд. У легенд 90-х группы Мили Ванили, друзья. Ставь лайк, кто такой помнит. Ну ладно, поехали. Чили в эфире Бим Радио. Давайте немного размянемся, друзья.

0: сейчас информация на правах рекламы. Друзья, насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Бим Радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ и также подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей, 8 вечера. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
1: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
12: Делай вопреки, делай от руки, мир переверни. Небо прокинь.
5: Сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Shine bright like a diamond, сияй ярко, как бриллиант, поет нам Риана. Ох, замечательная песня, очень теплые с ней воспоминания, друзья. А давайте мы с вами сейчас обсудим-ка погоду. Насущная тема. Плюс 17 сейчас на данный момент в Казани. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков больше не ожидается. Ночью минимальная температура будет плюс 14, и то в 4 утра. Поэтому в это время мы уже все будем спать. Завтра и вообще на выходных в субботу-воскресенье 23-24 градуса в среднем и солнышко. Поэтому, наверное, одни из самых таких теплых выходных. А вот со следующего четверга температура уже пойдет на спад, ближе к сентябрю. Средняя температура воздуха ожидается в районе 14 градусов тепла. Так что, друзья, давайте как следует проведем эти, не хочу, конечно, эти слова говорить, но ладно, предпоследние летние выходные.

0: Мы из 90-х.
1: Мне нравится эта песня, это To Unlimited, если мне не изменяет память, она у меня ассоциируется с Чикаго Буллс и с Майклом Джорданом 90 почему-то. Так, друзья, информация на правах рекламы. Мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке. Мы из 90-х. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ и также подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин, 28 августа, ресторан Максимилиан, сбор гостей, 8 вечера. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. Итак, друзья, игра. Разыгрываем пригласительные. Два пригласительных на одного человека. Соответственно, ответы принимаю. Давайте в максе. 7, 92, 72, 42, 102 и 8. Так что вы готовы, дети? Да, капитан. Все, давайте, поехали. Итак, внимание, внимание. Вопрос, наверное, простой, но для кого как. Продолжите строчку песни двумя словами. Строчка начинается так. Танцы вдвоем. Какие два слова будут дальше? Вариант А. Грустные танцы. Вариант Б. Странные танцы. Вариант В. Темные танцы. 7-92-72-42-102-8. Пишите в Максе. Буду ждать ваших ответов, друзья. Пока. Послушайте-ка вот эту вот вещицу.

0: Мы из 90-х.
1: Пам-пам-парам-пам-пам. Так, ну что, друзья, результаты у меня уже есть. Итак, какой был вопрос, да, на пригласительную на вечеринку 90-х? Итак, продолжите строчку из песни двумя словами. Строчка начинается так. Танцы вдвоем. И вариант ответов, что будет далее. Грустные танцы, странные танцы, темные танцы. Конечно же, друзья, правильный ответ. Странные танцы. Это песня группы «Технология», вышла в 91-м году. Группа была тогда одним из любимых коллективов вообще, в принципе. Итак, наши победители, наша слушательница под именем Жанна. Поздравляю вас. Я хлопаю вам, хлопаю. И второй слушатель под именем Альбишка. Ну, ее зовут Альбина, судя по всему, но ник у нее такой в Максе. Поэтому поздравляю вас, дамы. Вот с вами я спешусь, всю необходимую информацию выясню. Поэтому давайте мы вам еще раз похлопаем и едем дальше. Все молодцы, кто участвовал. Вопрос был, не сказал бы, что сложный, но непростой.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Гум-гум-гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
6: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
7: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00.
8: Кислотный день.
7: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Звездная пауза. Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодняшний день. Овны. Чаще общайтесь с друзьями, они помогут и советом, и делом, и деньгами. Тельцы. Несмотря на загруженность на работе, постарайтесь хорошенько отдохнуть от дел. Близнецы. Очень полезно изменить взгляд на некоторые вещи, у вас это произойдет естественно. Раки. Романтическое настроение не позволит вам скучать. Львы. Вечер будет гораздо лучше утра, в конце дня возможен приятный поворот событий. Девы, теплая ванна или массаж гораздо более подходят вашему настроению сегодня, чем рабочие дела. Весы, вы готовы к открытиям и новым впечатлениям? Спросите себя об этом. Скорпионы, день будет легким, приятным. Вы просто встанете с той ноги. Стрельцы, происходящее вокруг будет постоянно провоцировать вас спросить. Козероги, лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Будьте осторожны. Водолеи. Можно смело брать кредиты и делать денежные вложения, но все необходимо грамотно выверить. Рыбы. Этот день у вас будет напряженным, но вам это даже понравится. Желаем каждому знаку зодиака приятного настроения.

наконец-то традиционная романтическая пятиминутка имени Глеба Низовского. Друзья, скоро, совсем скоро у нас уже будет программа «Привет-приветов» через 4 минуты всего лишь. 7-92-72-42-102-8. В Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите свои приветы, заказывайте песни. Уникальная возможность с 9 до 10. Сознаться в любви, признаться в любви. Ну и еще много-много-много всего приятного. Ну и, конечно, заказать песню, куда же без этого. И также добавлю, да, что не только в Телеграме и в Максе это можно сделать, а также на нашем сайте и в нашем приложении. Там есть очень удобная кнопка «Передать привет». Ну а сейчас, друзья, замечательная песня 63-го года, которую я, как обычно, для вас подготовил. Надеюсь, она вам понравится. Она носила синий бархат, поет исполнитель под именем Бобби Винтон. Давайте, друзья, готовьтесь к вашей любимой программе. Буду вас ждать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, вот и началась ваша любимая программа «Привет, приветов» на Бим-радио, студии по-прежнему Глеб Низовский. Давайте не будем терять ни минуты, потому что вы мне столько уже накидали за предыдущий час. Напоминаю, все читаю по очереди, друзья, в порядке очереди, не обижаемся и друг друга понимаем. Итак, давайте начнем с первого. У нас международный привет, любимое Бим-радио и дорогой Глеб, добрый вечер. С вашей помощью хочу передать огромный привет своей семье Озсой, в солнечную Турцию, провинцию Мерсин, город Ташуджу. Да-да, мы и здесь слушаем нашу уважаемую Бимку. Поставьте, пожалуйста, для нас песню Таркана «Дуду». Спасибо вам, Гульшахида, мне пишет Гульшахида. Огромный-огромный привет в солнечную Турцию из города Казани. Я думаю, что вы уже скоро вернетесь, лет заканчивается, отпуска тоже, поэтому отдохните там как следует. И да, с Таркана начнется наш час, друзья. Это неизбежно. Ладненько, едем далее. Добрый вечер. Передаю привет Бим-болталке, всем слушателям Бим-радио, своим друзьям из клуба «Крылья», моим подписчикам моего канала Ирине, Оле, Алине, брату Ислама, Гульсине, Диане, Аделине, Хафизовой. Дмитрий мне пишет и заказывает песню «Кристалл Рок», не «Кристалл Палас», да, как может показаться. А, Дмитрий, конкретно этой песни кавер на «Аха» у нас не оказалось, зато у нас есть кавер на Абу, Dancing Queen, да, вот, собственно, она для вас и прозвучит, но в исполнении Crystal Rock, соответственно. Итак, добрый вечер, хорошего вам эфира и прекрасного настроения. Шамыч Кировский пишет, ух ты, уважаемые люди собрались. Добрый вечер, большой привет вам, всему Татарстану, Казани, Виталию, всем таксистам. И, пожалуйста, песню «Тихий огонек, дальнобойщики», написал мне Шамыч. Вы, скорее всего, имели в виду високосный год, я так понимаю. И да, они, конечно, прозвучат у нас тоже сегодня. Павел мне писал, здравствуй, родная Казань, здравствуйте, любимки, здравствуйте, Глеб Огненный, привет вам и хорошего вечернего эфира на волне 102.8. Приветики всей Бим-болталки, ребятам и девочкам, не скучайте, своими приветами пятничный вечер разбавляйте. О, стихи пошли. Всем-всем нескучного вечера, привет всем, кто меня знает и любит. Да, так понимаю, у вас много народа, да, который вас знает и любит. Так как в очередной раз на днях выиграл у Ярославы билетик Максим Еленц, поставьте, пожалуйста, «Хамали Навали». Пустите меня на танцпол, благодарю. Это все Павел. Павел – легенда радиовещания. По-другому не скажешь. Да, конечно, сегодня прозвучит без проблем. Денис мне писал «Привет, кто бы не был в эфире». Ну вот так вот, друзья, меня еще не знают, оказывается. Хочу передать привет своим братьям Михончик, Димончик, Булатик, Ильхам, Ринтик, Ромке, а также Григорию Ивановичу, у него завтра днюха. Расим, дружище, тебе отдельный салам пополам, Бим-болталка, держись, крепись, не тухни. И здесь еще очень много смайликов, чтобы вы понимали. Песню скрином пришлю. Шурпа Лагманович, ушей, быть добру. Интересно. А, присылает мне, значит, Денис вот скриншотом песню «Беру Ульф», «Валькирия». Да, я думаю, она у нас есть, по-моему, если мне память не изменяет, поэтому, да, сегодня прозвучит. Так, другие приветы вижу, друзья. Напоминаю, читаю все по очереди, поэтому не переживаем, все успеем. Я, если это в мессенджере, я обычно ставлю сердечко. Вот это знак того, что я услышал и обязательно прочитаю, поэтому не тревожимся. А пока что Таркан, Дуду в эфире Бим-радио для наших друзей из Турции, друзья.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, давайте, да, не будем, как говорится, тратить ни единой минуты нашего драгоценного времени и сразу перейдем к приветам. Да, добрый вечер, Бим. Передаем привет всем, кто отработал неделю после отпуска, даже если это было всего пару-тройку дней. Отличного настроения, счастья и чтобы в понедельник на работу, как в пятницу. Интересно. Из Челябинска с любовью от Сухоруковых. Поставьте, пожалуйста, Тину Тернер и Эроса Рамазотти. Косе да ла вита. Ксения мне пишет. Очень интересный и любопытный выбор у вас, семья Сухоруковых. Обязательно сегодня прозвучит, да, обязательно прозвучит для вас. Вот уже у нас в сеточке все сформировано. Едем далее. Привет, Бим, на связи Высокая гора, магазин Рай Рыбака. О, я даже помню, где вы находитесь, по-моему, недалеко от... Как его называют? От парома. Вот, я вас видел неоднократно. Хотим поздравить нашего незаменимого внештатного сотрудника Сергея с днем рождения и пожелать семейного благополучия и крепкого здоровья. От всей нашей дружной компании Вера, Игорь, Нина, Саша, Любаша и Никита. И поставьте, пожалуйста, что-нибудь из Скорпионс, пишет мне Игорь Ржаков. Судя по всему, да, такая фамилия. Ну что ж, Игорь, конечно, Скорпионс прозвучит. Не хотелось ставить что-то, что уже заезженное по 150 раз, поэтому я поставил песню Big City Nights. Вот она сегодня прозвучит как раз-таки от Scorpions. Так, ну что, едем далее, переходим обратно в Макс. Здесь у нас тоже же очередь. А Рауф мне писал: «Привет, Глеб, привет всем ведущим Бимушке, привет любимой Казани, привет красотулькам и красавчикам Болталки. Желаю всем шикарного вечера и отличного настроения». И просит поставить как раз-таки Боярского. Спасибо за сына и за дочь. Любопытно. Да, пожалуйста, сегодня прозвучит. Мы, кстати, почти уже с вами, ну не почти, но мы на пути к тому, чтобы полностью забить наш плейлист на ближайший час. Поэтому, друзья, если что, имейте в виду. Так, а сейчас я перейду к одной легенде, соответственно, да, это Самир. Самир, легенда на базе. Привет, Бим Радио, пишет. Привет Глебу, легенде, пишет Самир. У нас с ним это взаимно. Передаю привет маме, папе, всей Казани, друзьям, школе привет. А уже и школе тоже можно привет передавать, действительно. Всему отделу Бим Радио и нашим любимым радиоведущим просят поставить Гориллаз, Клинт Иствуд. То любопытно. А ты, кстати, смотрел фильмы Клинта Иствуда, дорогой мой друг Самир? Будет свободное время, обязательно посмотри. Вот что, начиная от спагетти вестернов 60-х до современных, которые он снимает сам. Деду уже, по-моему, лет 95, а он все еще ведет какую-то режиссерскую деятельность. Да, а он еще и актером был, дружище, когда-то давным-давно, и причем очень даже харизматичным. В общем, долгих лет ему жизни, я его очень сильно уважаю, как актера и режиссера тоже в том числе. Ну ладно, что-то я заболтался. Да, Гориллаз сегодня как позвучит для тебя, Самирчик, и для Клинта Иствуда тоже в том числе. Светлана мне писала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани и отдельно Бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню «Розовый вечер» Шутунова или Амирчика». И потом она еще написала: «Доброй ночи, приятных снов». Любопытно. Вам тоже доброй ночи и приятных снов, Светлана. Ладненько, едем далее. Остальные приветы обязательно, друзья, зачитаю. Не переживайте, и до вас дойдем. А пока что реклама на Бим-радио. Да, и потом сразу у нас будет играть «Високосный год», «Тихий огонек».
2: Реклама на Бим-радио.
3: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RoofFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, давайте продолжим и не будем терять ни единой минутки, как я люблю говорить. У нас, к сожалению, с данного момента, да, все правильно, ни одна песенка больше не залезет. Я, конечно, сделаю все, что в моих силах. Буду быстрее говорить, некоторые песни сокращать, чтобы побольше влезло у нас музыки в программу. Ну, ладненько, давайте едем дальше. Вот новый приветик. Здравствуйте, Бим Радио. Передаю привет всем, кто родился в Набережных Челнах, а затем учился в вузах в Казани. Сегодня городу Набережные Челны исполнилось 400 лет. Ой, я, кстати, не знал про это. Песню можно поставить «Пияла Айгель». Спасибо большое. А это кто мне написал-то? А, Александр мне написал с сайта. Пришел привет. Да, давайте поздравим Набережные Челны. Все-таки круглая дата, юбилей, можно сказать, достаточно огромный. Вот всех поздравляем. Все, кто родился в Набережных Челнах, браво. Так, едем далее. Ох, еще приветы летят. Прям без конца искать. Ну, вы, ребята, даете сегодня. Вы такие активные. Дмитрий мне писал. Добрый вечер, я диспетчер. Продолжение все мы знаем. Всем привет и долгих лет. Пятница, она такая озорная и шальная. Можно трек «Айова плохо танцевать». Я что-то такое не помню, кстати. Но, Дмитрий, если залезет, то с большим удовольствием для вас поставлю. Без проблем. Юрьевна мне писала. Добрый вечер, Бимка, любимка. Хочу передать приветик любимкам из Болталки. Вы лучшие и красное сердечко большое. Можно песню «Зиверт Газ» от Юрьевны. У нее такая песня есть. С вами я открываю новые грани отечественной музыки, друзья. Да, я поищу, конечно, если она у нас есть, то если влезет, опять же, то с удовольствием поставлю. Ладно, едем дальше. А вот это хорошая песня, конечно. Пупс мне писала. Здравствуйте, передайте привет Болталке, пожалуйста. Всем отличного настроения, хорошего вечера и песню «Мумитроль невеста» она просила. Вот чуть бы пораньше вы написали, наш уважаемый слушатель под именем Пупс. Вот вы уже как-то раз мне писали, по-моему, как вас зовут, но не запомнил я. Пожалуйста, напомните, было бы здорово. Так, возвращаемся в приложение. В Телеграме у нас пока что пусто. Опа. Ага, короткая достаточно. Танцуем. Ребятам с Болталки привет. На моей луне, пожалуйста, Максим. Так, это называется задачка для ведущего. Угадай, где здесь название песни спрятано из всех трех предложений. Ну, на моей луне, наверное, я такую не помню. Я помню только на сиреневой луне Агутина. А какая еще луна есть? Есть еще исполнительница луна. Ну, тоже отечественная. Скорее всего, вы что-то отечественное имеете в виду. Пожалуйста, уточните, Максим. Ну, вот. Ну, ладненько, давайте не будем, опять же, тратить времечко. Раз, два, три. Ох, все вижу. Обязательно все еще зачитаю. Я вам, как я уже и говорил ранее, ставлю вам сердечки на сообщение. Это означает, что я все увидел и все прочту. Не переживайте. А сейчас Бервульф Валькирия в эфире Бим Радио, а потом уже Тина Тернер с Арисом Рамазотти. Ох, кто-то будет веселуха.

0: Сейчас информация на правах рекламы, друзья. Мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ и также подарки. За пультом диджей Ион, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа ресторан «Максимилиан», сбор гостей ровно в 8 вечера. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
2: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, ну что, дела у нас обстоят следующим образом. Пока что завершающая песня — это «Гориллаз». Вот «Ласковый май» и «Гель» не влезли, и, соответственно, те тоже. Мне вот Самир написал: «Да, я понял, почему нужно песни раньше заказывать», — пишет Самир. «Потому что если закажешь 9, то сыграет в 9:30. Если заказать 9:30, то сыграет, дай бог, 21:50. Совершенно верно, Самир. Когда много-много приветов, все заказывают песенки, а буквально в 10-12 песен может влезть с большим упором и с большими усилиями, да, поэтому да, именно так оно и есть, молодец, дружище. Ладно, не теряем времечко. Юлия писала: «Приветики, передайте привет Наталье, ведьмочке и болталке». Наталья, ведьмочка, вам большой-большой привет от Юлии. Ну и болталки тоже, само собой, разумеется, как обычно. Айрат мне как раз писал, который удивлялся, что, оказывается, петь еще умею. Ну, я петь не умею, но я пою. «Глеб, передай моему другу Рафику огромный привет. Я жду его в гараже за пятничным вечером». Ого! Интересно. Желаю вам хорошего пятничного вечера в гараже, друзья. Хорошего вечера. Адрес киньте, если что, присоединюсь. Гульнара мне писала: «Глеб, привет. Пришла домой, рука сразу же тянется за приемник, и в эфире самые лучшие наши ведущие на любимом радио. Передаю привет всем слушателям нашего радио, таксистам нашего города, вы молодцы. И, конечно же, нашей болталки. Они для меня палочки-выручалочки. Мне нужно было сегодня получить быстрый ответ на мой вопрос, и он был получен с координатами и контактами в течение 5 минут. Спасибо вам». Интересно, что за координаты и контакты. Ну, кто же, поделитесь. Вячеслав написал: «Глеб, добрый вечер. Передайте привет моей ведьмочке любимой». Опять ведьмочка? Да что ж такое за шабаш-то сегодня? «Я очень-очень сильно скучаю по ней», пишет Вячеслав. «И передай этой воровке моего сердца, что мне плохо без нее». Вот так вот. Ну что ж, воровка сердца Вячеслава. Ему без вас очень плохо. Имейте в виду. Едем далее. Рустем мне писал: «Добрый вечер, Глеб. Всем большой привет моим родным, близким друзьям из Азнакаева, Азнакаевского района, Нижнекамска, Альметьевска, Казань, Пермь, Челябинск, Владимир и моим заочно знакомым друзьям из Бимболталки. Особенный привет Юрьевне». Вот так вот. Вот так вот. Кстати, Рустам сегодня участвовал в нашем розыгрыше пригласительных. Вот он тоже. Но сегодня не повезло. Попробуйте завтра, Рустем. Тоже будет завтра этот розыгрыш по-любому. Так, Виль мне писал. Во-первых, он написал мне: «Братух, поставь, пожалуйста, Никольского, музыкант». Да, я помню такого барда, если мне память не изменяет. Но, так как мы уже не влезем, к сожалению, не получится. И также он сказал: «Юлю Смирнову с днем рождения». Юлия Смирнова моя однофамилец. Вот, поздравляю вас с днем рождения и лично от себя желаю всего самого-самого наилучшего. Так, давайте едем дальше. Светлана мне писала: «Добрый вечер, Бимчик, Салямчик, всем ознакаевским, особенно супруге Светлане, братанам Рамису, Ильнару и Тимуру. Поставьте, пожалуйста, песню «Матушка Земля». Вот, Светлана, чуть-чуть пораньше бы написали на часок, то, возможно, ваша песня бы и залетела, да. Но ничего страшного». Так, что у нас еще здесь? Пока в Максе у нас все. Давайте зайдем в приложение. Так, быстрее, время. «Привет, Бимчик, передай приветик Айончику. Скажи, что он лучший. Диджей Айон, ты лучший». По крайней мере, так считает Дина, да? Вот давайте ему тоже большой-большой привет передадим. Так, ну ладно, а то вообще сейчас еще и эти две песни не послушаем. Поэтому, друзья, давайте вперед. Скорпионс, Big City Nights в эфире Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, я с вами быстренько попрощаюсь. У нас влезла Гориллас. Вот они-то влезли как раз-таки на окончание часа. Еще прочитаю один приветик быстренько. Добрый вечер, любимка-любимка. Передаю привет моему любимому мужу Талгату и моей дочурке Азлиюшечке. Знаете, я вас люблю и просто обожаю. Вы мое все. И всем отличных выходных, пишет мне Фаридушечка. И я присоединяюсь к этим словам, друзья. Всем отличного пятничного вечера. И, в принципе, выходных с вами. Я еще услышусь. И вы со мной услышитесь уже завтра с 7 вечера. В студии был Глеб Низовский. Всем отличного вечера. Извиняюсь за тавтологию. И давайте послушаем замечательную песню «Гориллас» в окончании этого часа. Всем пока!

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2-930-800. Мы из 90-х.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
3: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
4: Кислотный диджей.
3: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
6: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио».
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
4: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Бим.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

снова все, что есть, пройдет. А надеюсь, не пройдет.

мере в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе проба, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.